0: Трэш-ток.
1: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимает самый сок.
0: Трэш-ток.
1: Супер-новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти «Фрэш-ток».
1: «Фрэш-ток». Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио.

0: Всем здрасте, это Пицца. Слушайте нашу новую песню с Эльдаром Джараховым «Антонимы» на новом радио.
1: Среди пошлых алгоритмов вдруг эту грустную песню тебе подкинет алгоритм. Она залезет в грудь и поцарапает что-то внутри там, оставит чувство, будто что-то.

0: сами.
1: Мне снилось, как у нас все получилось. Ты моя сила, моя уязвимость. За окном туман и утренняя сырость. И пищит будильник, как мой старый Сименс.

на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Высшая лига. Только на новом радио.

0: Я Мартини Бьянка, и нам тут любить никто не запретил. Ты полюбила панка, моя хулиганка, если это сон, меня не буди.
1: Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средств массовой информации Л, номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
0: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
2: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджани 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджани 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика, ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritizheniya.rf. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Когда покупки разные нужны, любые мелочи особенно важны. Отправляйтесь смело в «Милый дом». Все, что нужно, по отличным ценам в нем. В сети магазинов «Милый дом» детские пижамы для мальчиков и девочек 399 рублей. Полотенца «Париса Хоум» в ассортименте от 246 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмок». «Милый дом». Все нужное в нем.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Привет, это Акмаль, слушай мою новую песню «Любовная» на волнах нового радио.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

Радио и Zion Music представляют финальный этап конкурса «Музыкастинг». Неделя новой музыки и исполнителей в прямом эфире нового. Будущую звезду определяют слушатели и профессиональные жюри. Кто же получит главный приз, покажет «Музыкастинг». Не пропусти. С 5 по 9 октября полуфинал. 12 октября в 18.00 финал конкурса. Музыкастинг. Смотри, слушай, голосуй в прямом.

0: Реклама.
1: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
2: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана F. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
5: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
2: 20-66-66.
1: Слушай.

0: Обычная суббота, полдень. Ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит выходного. Потому что это новое радио.
1: Салют!

0: Обожаю все выходное.
1: Реклама.
2: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
3: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
4: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
9: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
10: В тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
12: 20 66 66.
13: Новое

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный 1 метр в секунду. Температура воздуха плюс 22, плюс 24 градуса. Атмосферное давление 732 миллиметра ртутного столба. Реклама.
2: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
3: Осень уже началась, а ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнес с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый Лог, 53. Телефон 490432.
4: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый Лог, 53.
5: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
6: Достаточно знать адрес надежного производителя.
7: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
8: Полный привод кажется дорогим? А если новый JQ J6 от 8700 рублей в месяц? Технологичный, комфортный, уверенный на любой дороге. JQ J6 с полным приводом. Больше возможностей без переплаты за статус. JQ J6 в Регинас. Зеленый Лог, 57. Телефон 54-72-82.
4: Платеж рассчитан при первоначальном взносе 80%. Сроки кредитования 72 месяца и процентные ставки 0,01% годовых при условии сдачи автомобиля по трейд-ин. Не является публичной офертой. Подробности у официального дилера JQ Regines.
9: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
10: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
9: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
12: 20 66 66.
13: Новое радио.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь.
1: У меня 14.
2: Раз, два, три, четыре, пять, шесть.
1: Голова мерится дырочками, Артем.
2: Нет, это считается 7, это не 14. Это значит 7. Но видишь, они пишут, 150 это 7 дырок. Но это для тех, кто любит завязывать, а я-то люблю, чтобы у меня вот как бы так вот шнурки вот там, короче. Это сложный вопрос, ладно, не вникайте. Что-то перегрузил я вас шнурками с утра, извините.
1: Сейчас люди на работу едут, такие, да, кстати, блин, я ведь никогда не замерял свои шнурки.
2: Ну вот и измерьте, шнурки. Потому что это важно. Потом попадете в такую ситуацию, когда у вас сядут шнурки, а потом кто-нибудь спросит, у вас есть кто-нибудь сидевший, а вы скажете, шнурки.
1: Все, шутка была, можно да, уходить шутка. Из эфира.
2: Да.
1: Это новое радио, Артем?
2: Вот написали Кирилл Кирюшенька, седоволосый паренек.
1: Вот, видите, как приятно, мило переделывают песни про меня.

0: Реклама. Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
1: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень

0: Очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. Авиа123.ру.
1: И вновь на лицах покупателей довольные улыбки. Ведь снова в наших магазинах потрясающие скидки. Это «Милый дом» только с 25 по 27 сентября. Во всех магазинах «Милый дом» скидка 20% на одеяло. «Милый дом» – все нужные скидки в нем. Акция действительна с 25 по 27 сентября 2026 года. Информация о товаре, участвующем в акции, у продавцов.
2: Тепло РФ – скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола – все по специальным ценам. Тепло РФ – улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
5: 20 66 66.
6: Новое.

0: один плюс один.
1: Калинин и Райтраун. Кажется, помимо GTA 6 у Кирилла еще появился один стимул жить ближайшее время, по крайней мере, может, ближайший годик или сколько-нибудь. Потому что тут написали «Черный плащ». Вернется. Культовый мультфильм из 90-х получит официально получит перезапуск. Даже показали первый кадр с главным героем. Вот «Черный плащ». Пожалуйста.
2: Представляешь, это... сколько мне скинули эту новость вчера?
1: Да?
2: Да, спасибо большое, что держите в курсе. Что сказать? Конечно, все это не то будет. Не Ой, то, это все не то. Вот в 90-х вот это было, да. А сейчас-то это что? С использованием компьютерной графики. Вот это вот. Это как Том и Джерри. Вот первые были классические. Потом уже переделки так себе странные. Ну, ну можно попробовать, да, подсадить современных детей на этот мультик. Но мне кажется...
1: Ты не, даже не посмотришь, да?
2: Да нет, посмотрю, конечно. Конечно, я буду смотреть. Но это мой кумир. Я до 27 лет хотел быть похожим на... «Черного плаща». Носил тоже повязку, шляпу.
1: А потом узнал, что есть другие телеканалы, и у тебя появились другие кумиры.
2: Ну, да, да. Потом я уже, да, другие ориентиры были.
1: Ну, так или иначе, я вот... Я, ну вот, я вот иногда смотрю мультики, которые я смотрю в детстве, и я, конечно, думаю, ну... А что вот современным детям, зачем это показывать? У них сейчас миллион мультиков есть. Я поэтому не наседаю никогда. Я не говорю, ребята, смотрите «Жизнь с Луи», там «Детки из класса 402». Нет, я не говорю, не смотрите «Дом Фостера для друзей из мира фантазий». Нет, не смотрю, не говорю так. Потом не говорю, смотрите «Кураж, трусливый пес», так тоже не говорю. Потом там, смотрите, ну, я не знаю, «Суперкрошки» или «Лаборатория Декстера», тоже не говорю же, не говорю. Потом я же не говорю, смотрите там «Злоключение короля Артура», или там, я же не говорю, смотрите «Джим Баттон», «Джим Баттон», «Джим Баттон», или не говорю же, смотрите там «Вунш-пунш», или там какой-то «Инспектор Гаджет», я же не говорю, или не говорю, смотрите там, я не знаю.

0: 1 плюс 1.
1: Калинин и Райтраун. Кирилл, у меня для тебя есть игра.
2: Давай.
1: Прежде чем мы перейдем к рубрике «Детская минутка», я хочу вот с тобой, ну вот, тренд повторить. Я тебе буду называть вот имя какое-то, а ты будешь должен говорить, входит ли это в топ-20, в топ-10, топ-5, топ-3, в топ-1. Сегодня у нас персонажи из «Зазеркалья», но ты должен еще и объяснять, почему ты так выбрал.
2: Угу.
1: Готов?
2: Да.
1: Смотри, входит ли пацаноид в топ-20 персонажей из «Зазеркалья»?
2: Ну, в топ-20, только уж, конечно, пацаноид.
1: Пацаноид.
2: Ну, пацаноид. Не, потому что пацаноид вообще ребята, поэтому
1: ага.
2: Он входит.
1: А
2: да,
1: в топ-10?
2: В топ-10? Ну, нет, в топ-10 уж нет.
1: В топ-10 нет.
2: Потому что он пьет.
1: А как и Куролесов входит в топ-20?
2: Ну, а как и Куролесов, а как и не входить ему?
1: Ага.
2: В топ-20?
1: В топ-20.
2: В топ-20? Ну, конечно, не, но с таким именем обязательно.
1: А в топ-10?
2: В топ-10? Да входит, конечно.
1: Входит. Входит. В топ-5?
2: В топ-5. Акакий. Мне нравится Акакий, поэтому я в топ-5 его с удовольствием.
1: А в топ-3?
2: В топ-3? Ну, да нет, в топ-3 рано ему, конечно.
1: Остаемся на топ-5. Летописный Артем входит ли в
2: топ-20? Летописный Артем, ну тут...
1: Топ-20 персонажей.
2: Конечно, конечно.
1: А в топ-10?
2: В топ-10? Ну, достойный конкурент Акакию, конечно, Куролесову, или как там его?
1: Акакий Куролесов, все правильно.
3: Помогите кто-нибудь! Я понятия не имею, кто эти ребята!
1: В топ-10 входят.
3: Кто эти люди?
1: Летописный Артем.
3: Летописный Артем. Я только-только выяснил, кто такой Грибабас. Летописный Артем. Ну, да, не, Артем хорошее имя. Пусть входит, конечно.
1: А в топ-5?
3: Входи, Артем. В топ-5?
1: Да.
3: Для Артема не жалко пятерочки.
1: И в топ-3 входит?
3: В топ-3, Артем, конечно.
1: И в топ-1?
3: Ну, ладно, да, да.
1: Летописный Артем. Ладно. А Грибной Архивариус входит в топ-20?
3: Помогите, как показать этот жест помощи, хелп. Я не хочу играть в зумерские игры. Смотри, вот в наше время выше ножки были, там, сифа. Это что?
1: Смотри, я тебя научу вот так вот по микрофону, смотри.
2: Это сос?
1: Ну, типа...
2: Ну-ка.
1: Ну, ты не сос простучал.
3: Я не сос? Это ты не сос. Понял.
1: Короче, Грибного Архивариуса на топ-20.
3: А сколько там еще людей?
1: Да там их много. Тут Пыльный Глеб, Круглый Толик, Дон Окунь, Дегенератор, Большой Дима, Разъяренный Коленыч.
2: Примерно мои одноклассники.
1: Ну да. Бобыль, Мадам Плюсна, Мальчик Педаль. Ну вот тут пишет, что летописный Артем в топ-5 только может остановиться.
2: Получил медаль.
1: Что у нас в детской минутке?
3: В детской минутке у нас сегодня, во-первых, у нас сначала небольшой перерыв, а во-вторых, у нас на выбор Олег сегодня не знал, на какой песне остановиться, и у нас Толи Саммер, естественно.
1: А вчера же было.
2: Ну а что тебе, ну, Толи Саммер много, против. Что ли?
1: Нет, нет.
3: За полями, за лесами.
1: Любите жизнь, она одна.
3: Шишли, мышли, сопливые.
1: Так, Судакамо.
3: Ванди Бок и Блюмингарден Кидж. Крик и Шрин Дэвид. Ну, то
1: чего?
3: Есть,
1: Крейг
3: это...
1: Дэвид?
3: Крейг Дэвид. Нет, это немецкая, видимо, песня.
1: А-а-а.
3: Короче, Ван Ди Бок, Румпельштильцхен и Толи Саммер. Mm-hmm. Какую ставить, ребят, пока непонятно, но решим. Mm-hmm. Время есть, только
1: хорошо.
3: Никуда не уходить.
1: Ладно.
3: Хорошо? Пожалуйста, есть. Спасибо большое.
0: Реклама. На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
5: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
8: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
9: Новый выпуск журнала «Психологис». Уволиться нельзя остаться. Вместе с приглашенным главным редактором Анной Хилькевич говорим об эмоциях в коллективе, повышении зарплаты, о балансе карьеры и личной жизни. Новый номер уже в продаже. 16+.
10: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
11: Да никаких.
10: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
11: Перевожу.
10: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
11: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
10: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
12: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
13: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
14: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
15: В этом весь ты.
14: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
16: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
17: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
18: «Мир». Каждый день в твоих руках.
12: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте vampriviet.ru. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
2: Новое радио. Так, прослушал я все 3 трека, которые Олег предлагает. Все они, безусловно, блестящие, достойные вашего внимания. Но как бы «Яйца» уже были, Ван Ди Бога трек. «Буратино» то ли «Саммера» тоже как будто звучал. А вот да. Это немецкая какая-то хрень, видимо, жестко вирусится. Поэтому давайте слушать, там потом прикольный биточек начинается. А пока, как обычно, не понятно, что происходит. Ну, в целом, как и в нашем эфире. Итак, 6 минут, ребят.

0: анализируют, вот что написали, именно? Обожаю старые синтезаторы.
1: Это
0: ну, это он просто... Нет, наверное, просто в кино.
2: Просто спасибо за информацию.
0: Ну, видимо, про песню, что там какие-то старые синтезаторы у него.
1: Ну, неспроста он это поставил. Там, скорее всего, это опять разрывает ТикТок в клочья, там что-нибудь такое.
0: Ну, а что, у нас в детстве тоже была вот эта странная песня на немецком «Шниш-наш-напи-шнапи-шнапи-шнапи». Ну, Кириллу тогда уже 48 было. Ты не помнишь, да?
1: Да помню. Нет, я помню в качестве... Поставь, типа, установи себе такой рингтон на телефон.
0: Да, да, да.
1: Шнип-шнап-шнапи. Вот это прикольно. И их биндер гумибер.
0: Да. А, нет, гумибер, она же вроде на английском была. Или тоже на немецком. Ну, ты ее на немецком запомнил.
1: Ну, я, да. Я еще на немецком помню эту песню.
0: Кирилл в школе учился тогда, когда еще немецкий учили. Обязательно. Ну, кстати, реально заметили все наши, ну, не все, большая часть родителей, какой язык учили в школе? Немецкий. Все учили немецкий.
1: Ну, это, наверное, потому что у нас была, как бы, республика побратим немецкая, да, из-за этого. А английский не надо было учить, потому что там это холодная война, все дела. Зачем нам вражеский язык? Хотя, наоборот, враг придет, надо знать его язык.
0: Конечно.
1: Ну, ладно. А вот вы немецкий учили, дорогие друзья, кто-то из вас. Я уверен, такие есть. Вы что-нибудь помните хоть? Вот что-нибудь хоть помните по-немецки?
0: Да, вот как переводится...
1: Гетгенук.
0: Гутгенук, да. Давайте, переводите.
1: Ну-ка, учили они немецкий, а?
0: Нет, нашим мамам пригодился немецкий только тогда, когда вот это вот мем был, как этот хайпил, где голые мужики танцевали. Ну, чтобы им там комментарии писать.
1: Нашим мамам?
0: Ну, не нашим всем, я уже говорю, просто этот мем в основном же взрослым женщинам зашел. Молодые девочки плевались от него. Как этот мем назывался?
1: Филяй,
0: да. В основном-то соблазнились на это те, кому там, ну, 30+. Вот, и они там могли написать, там, как там по-немецки будет. Их либо что-то там... Ну, как ты же не учил?
1: По-немецки нифига не знаю. Я только знаю, что немцы, пипец, реально, вот нельзя говорить, что... кто-то там клеймо ставить на нации, там, и что-то, эти такие, там. Ну, немцы реально пипец, они реально любят жить по правилам. Ну, да? Я не то, чтобы прям жил в Германии или что-то такое, но вот по каким-то шапошным знакомствам, по крайней мере, это когда квартиру мы снимали вместе с немцем вдвоем, у него график был уборки написан, все. Обязательно по графику поездка совместная в Ашан.
0: Я вот еле сейчас держусь опять, чтобы не пошутить, с каким Прошло. Немцем ты вдвоем квартиру снимал, с Альцгеймером?
1: Да, с Альцгеймером. Это мне еще предстоит только вместе с ним.
0: Кстати говоря, там же даже серия Южного парка про это была отдельная, что типа немцы самые несмешные. И они создали робота, который может шутить. И он в какой-то момент вышел из-под контроля и начал мочить всех. Просто. Ну, они типа настолько несмешные, что они создали робота, который умеет шутить. И вот он умел, а потом вышел из-под контроля.
1: Не, ну так уж не будем всех под одну гребенку.
0: Нет, конечно.
1: Не умеют шутить.
0: Нет, ни в ку. Я вообще, я никого никогда.
1: Нет,
0: я просто пересказываю.
1: Все не умеют шутить, это понятно.
0: Ну нет, еще умеет, помимо меня.
1: Умеет, естественно. Я забыл, как зовут стендапера. Черт.
0: Сергей Орлов.
1: Не замечали?
0: Нет, я бы так...
1: Слава, ой, не Слава, господи, как его зовут-то?
0: Давай, вспоминай.
1: Да я себя иногда не помню по утрам.
0: Смотри, вот...
1: Что такое?
0: Над верхней губой у тебя что?
1: Эти, что?
0: Усы.
1: А, Слава Усович.
0: Ваня.
1: Ваня Усович.
0: Что перепутал?
1: А вот двери в метро.
0: Да.
1: Это для кого вообще сделано?
0: Ну, кстати, да.
1: Ну, я просто, когда подхожу к ним... Ну, замечали? Ну.
0: Уже смешно.
1: Как быть стендапером? Нужно говорить, замечали, вы отличная публика. И, ну, после шутки обязательно. Так смешнее.
0: Ну да, нет. У твоего любимого Сергея Орлова сейчас это все смешно. Вот он с этими винирами вот такими. Ну, в депутатском.
1: Вы что, в депутатском?
0: Вы что, в депутатском?
1: У нас не то, что черный, у нас красной икры не было.
0: Да.
1: Только икра ментая.
0: И вот новые зубы.
1: Хватит пародировать Сергея Орлова. Не, кстати, похоже.
0: Да, что вы, нет, камера не видно. Да, у него
1: клип запустился.
0: У него сейчас новые зубы, которые очень большие и очень белые. Он, вы замечали, что в депутатском вообще даже черной икры не было?
1: Я ведь дом купил. Мне говорили, свой дом — это спокойствие. Нифига!
0: Да, Мне попался рилс, где типа Сергей Орлов через пару лет, он там стоит на сцене весь в Луи Виттоне, весь такой уже в золоте, в этих зубах. Ну, как-то стендапер, он должен как-то как народ выглядеть.
1: Ну, вот он и говорит, что типа, стоит мне купить что-нибудь дороже 300 рублей, все, зажрался, типа.
0: Да?
1: Оторвался от народа. Он говорит, я что должен, всю жизнь жить, типа?
0: Мы знаем, сколько зубы эти стоят.
1: Ну, не, он зарабатывает дофига, конечно.
0: Да, это 100%.
1: Нашутил.
0: Да, да. Господи. Вот я тоже шучу целый день, и что
1: пока
0: у меня?
1: Пока не получится. Ну, ждем.
0: Ждем, да.
1: Это новое радио. Мы

0: Реклама. Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritizheniya.rf. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Регинос». Только в сентябре. Новый «Хавейл Регинос» на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Регинос» Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет ООО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Ларго» 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Первые очки – это не про возраст. Это про свободу. Не ограничивайте свою жизнь. Не привыкайте к неудобству. Скидка 20% на ваши первые очки во всех салонах оптик-центра до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
7: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
8: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
9: Осень уже началась, а ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган ЮНИЭС с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинос Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый лог 53. Телефон 490432.
10: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения. Уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинос Магнитогорск. Зеленый лог 53.
11: Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век» – новый взгляд на качество жизни.
10: Застройщик ООО «СЗ Трест М-35». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
11: Заявки в «Новый век» по телефону 43-81-50. Улица Гагарина, 50.

в дедовской минутке сегодня еще одна классика, на которой мое поколение росло. На тридцатник назад отматываем ленту, а там звучат, естественно, кто? Парни с задворок. Поехали. Это новое радио.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраум.
2: А что, сегодня Backstreet Boys — это в дедовской минутке?
3: Да, песня 30 лет, прикинь.
2: Но...
3: 30 лет. То есть я когда родился в 87-м, 30 лет назад, это было у самовара, я и моя Маша, но в ужасном качестве. А сейчас, 30 лет назад, это Backstreet Boys.
2: Давно же ты родился.
3: Ну, прилично. Просто вот какие-то песни чуть ли не это самое из царской России были 30 лет назад. А сейчас Backstreet Boys. Сколько им лет должно быть сейчас? 79?
2: Нет. 40.
3: Я вообще хотел быть похожим на Backstreet Boys, на всех вообще, на все, и на Spice Girls хотел.
2: Ну,
3: про это я предпочитаю.
2: Ну, там у тебя больше получилось, да.
3: Ну, я не афиширую особо.
2: Конкретно на Николь Шерзинге.
3: Но потом, не, она там не это, там Mel C, Posh Spice, Mel B.
2: А это в Pussycat Dolls,
3: наверное. Да, да, да, Николь Шрайдингер. Вот, а потом я чуть подрос, уже стал хотеть быть похожим на Розенбаума.
2: Ну, конечно, конечно.
3: Я посмотрел реально. У него месяц концерты каждый день.
2: Человеку под 80 лет каждый день.
3: Ну, ты пойдешь
2: день?
3: Хоть на один?
2: Я пойду, да.
3: Реально?
2: Да, мне уже подарили билет.
3: Но как, реально пойдешь? Да.
2: Обязательно, брат мой, ты весной рожденная осени. Я буду там кайфовать и плакать.
3: Розенбаум выступает в залах, где только сидячие места, да? Там, если ты прям потанцевать хочешь, это ты в проход выходишь.
2: Возрастная публика, конечно. Ага. Никто там не выходит, не то чтобы шейку бедра не сломать.
3: Ну, конечно.
2: Но молодежь там тоже есть.
3: Есть?
2: Конечно. Ну, батя слушал, я тоже слушаю. Или типа дед слушал, я тоже слушаю. Да.
3: Кстати, по поводу молодежи. Обратил внимание, что сейчас наконец-то потихонечку схлынивает эта мода на...
2: Схлывает,
3: широкие брюки, на широкие штаны, потому что...
2: Ну, я ее поддерживаю, эту
3: Да нет,
2: моду.
3: У тебя не широкие. Это не такие, как вот широкие, это вот прям...
2: Совсем,
3: как,
2: да, как две штанины вот эти.
3: Да, в которых многие иногда артисты приходили, потому что я-то вот... Я своему стилю не изменял. У меня как были, типа, полуузкие такие джинсы, так я и ношу. Не прям в облипочку, но просто...
2: В облипочку он носит.
3: Нет, ну просто, типа, не вот эти широчайшие. И когда ты открываешь рилсы, и там какой-нибудь чел этот, который думает, что он в моде разбирается, начинает объяснять, что вот, это модно сейчас. Потом там мне друзья на полном серьезе какие-то говорят, что ты что там, узкие джинсы, вот, широкие, модно. Вы, блин, как клоны все выглядели в этих джинсах, как будто из одной пробирки. И сейчас вот, наконец-то, это потихонечку успокаивается. Наконец-то. Потому что я против широких джинсов ничего не имею. Я вообще, я рэпер, если что.
2: Да, да.
3: Я такие широкие джинсы носил.
2: Только не волнуйся, рэпер, рэпер. Все нормально. Да, рэпер, да.
3: Так что широкие джинсы, респект. Но когда все в них начинают ходить, пропадают вообще приколдес широких джинсов. Особенно как ходили, надевают широчайшие джинсы и футболку, которая, блин, XS размера. И ты думаешь, вау. Вот это ты модный, конечно. Нет, мода это такая вещь, в чем... Как ты можешь быть модным, если ты выглядишь как все абсолютно? Это разве мода? Это сразу же колхозинер какой-то... Нет. Мода это когда ты как-то, ну... Mm-hmm. Отличаешься.
2: Думаешь?
3: Ну...
2: Не, ну как вот в автомобилестроении, вот типа тренды какие-то, то есть вектор какой-то общий для всех. Вот так же и в моде. Вот
3: но все. Тебе самому по кайфу, если у тебя типа вот автомобильный тренд, и у тебя машина как у каждого первого. Какая ценность этой машины тогда? Ноль. Если у тебя джинсы как у каждого первого, ценность этих джинс ноль.
2: Да.
3: Просто даже не ноль, она стремится к минус нулю вообще, минус бесконечности. Если у тебя что-то как у всех... то это, ну, надо задуматься. Неужели не хочется как-то вот, ну, не вот в массе вообще?
2: А вот ты, мне кажется, ты непоследователен в своем нонконформизме. А вот мимасы, например, как не попадается? Все про мимасы твердят, и ты тоже про мимасы.
3: Это не все.
2: Не все?
3: Так в этом и суть, что я вот
2: тра-ла-ла, весь мир, и ты обсасывал.
3: Ну, а при этом я прихожу в аудиторию нашу и рассказываю, а они вообще не понимают про это.
2: Ну ладно. Ну, видишь? Типа, это молодежные тренды. Ну,
3: нет,
2: да.
3: Есть какие-то прикольные тренды, но опять же, тра-ла-ла-ла, не каждый первый на улице орал, а каждый первый был в этих широких джинсах.
2: А-а-а. Ну ладно, Артем всегда может все объяснить, доказать.
3: Да, так я же объясняю, почему. Вот. Все смотрят слово пацана, я не смотрю.
2: Это новое радио.

0: Новое радио 1 плюс 1.
1: Да, вот мы тут в чате обсуждаем, мода в итоге это как у всех или не как у всех. Вот ты, Кирилл, как считаешь?
0: Блин, мне тяжело эту тему поддержать, вот реально пустая голова, потому что мне как бы турбо пофигу, почему-то, хотя нет, должно быть важно все-таки, я как бы более-менее хоть медийная какая-то личность,
1: надо...
0: восьмого эшелона хотя бы.
1: Да и мне,
0: я просто следую каким-то базовым правилам, там, ну типа там сандали с носками, вот это вот, не заправлять там
1: трусы
0: в носки, да. Так я не шарю. Я все время спрашиваю, с меня какое мероприятие, я пишу девчонкам с Муз-ТВ, говорю, подскажите, там, как это скомбинировать с этим. Я такой, да, у меня нет такого вот прям яркого чувства вкуса.
1: Да?
0: Типа я, блин, понимаю, что 2-3 цвета, ну, 2 цвета супер, 3, ладно, 4 уже много, и вот как-то вот так вот. Поэтому...
1: 4 цвета, ничего.
0: 4, ну, как-то носит и 4 цвета, наверное.
1: Ну, да, вот мы тут спорим, типа, мода это в итоге как у всех или не как у всех? Нет, это не как у всех, потому что если все носят эту футболку Guess или все эти носят эти трусы Calvin Klein, то это не модно. Был пример, когда все начинают носить это, модные ребята, они это уже не носят. Компания Барбари, ну все знают Барбари, компанию, где вот это у них клетка вот
0: эта
1: знаменитая.
0: Кукла Барбари у них вот
1: эта знаменитая. Да, где клетка вот эта знаменитая. Они долгое время были типа брендом для, ну, супер премиум, то есть его носили только те, кто могли себе это позволить. И потом в компании Барбари подумали, хотим сделать это доступнее. И сделали типа лоу-сегмент, который могут позволить себе все. И в Англии это просто фурор какой-то произвело, но там буквально через одного у всех были эти зонты Барбари с этой сеткой, с клеткой, с этой сумки. Везде вот эти вот вывернутые манжеты, чтобы было видно эту клетку. И что произошло? Произошло то, что продажи полетели жестко, но в компании Барбари посмотрели, что какая-то фигня, все уже это носят. Это уже не модно, это уже какой-то колхоз получается. И что они сделали? Они наняли себе нового чувака, который все им переосмыслил, и эту клетку оставил, типа, что ли, на 10% вещей. И постепенно Барбари опять вот получил статус культового бренда, а не масс-маркета.
0: А нет такого, что стать элитным брендом можно просто завысив цены на свои шмотки, да и все. И мы такие сразу, блин, ну это элитный бренд.
1: Там, ну ты должен объяснить, почему это стоит.
0: Ну, типа качественный материал.
1: Нет, качество это никакого...
0: А как объяснить? Вот клетка, типа это прорыв какой-то, да,
1: ну,
0: в моде.
1: Ну нет, вот смотри, вот ты же можешь, допустим, это как с искусством. Ты вот смотришь картину и тоже не понимаешь, почему она миллион стоит. Но если тебе объяснят, ты примерно начинаешь уже понимать, ага, ну может быть.
0: Короче, главное придумать какую-то историю.
1: Ну, какая-то идея нужна, да, во-первых. Во-вторых, если ты просто там попал в какой-то, выпустил какой-то бренд, и вдруг модные ребята какие-то там известные подумали, что ага, прикольные шмотки, и начали носить.
0: Да, либо кто-то очень известный должен это надеть, и все тогда. Я типа вот как Дэвид Бекхэм.
1: Да, типа того. Но, конечно, хотелось бы какую-то историю, ну, типа, я не знаю. Какая-то минимальная хотя бы, не такая, что ты просто решил, что твои футболки стоят 40 тысяч рублей. Чипинкос также решил, но у него вот сколько они стоили там, 40 тысяч или сколько-то.
0: Ну что, про моду будем сегодня говорить, получается, в теме?
1: Не знаю, надо.
0: Да можно, типа, модный вы, не модный там.
1: И давай, все ладно, сейчас сформулируем.
0: Да, короче, там... Модный ты там, не модный.
1: Да.
0: Все, что я
1: могу. Мы такие немодные, шепчут губы холодные.
0: Да.

0: Кое-что важное упомянуть. Кирилл, загибай пальцы, у кого сегодня дни рождения. Просто Давай. Загибай пальцы. Во-первых, Алексей Долматов, а.к.а. Гуф, с днем рождения. Во-вторых, Александр СТ, а.к.а. Александр Степанов, с днем рождения. В-третьих, Степа Марсель.
1: Да...
0: А.к.а. Степан Литков, с днем рождения. И в-четвертых, еще и сегодня день рождения у компании Яндекс.
1: Да ты че?
0: Вообще, прикинь, 23 сентября, у всех дни рождения.
1: Талантливые люди в этот день.
0: И старше всех из них, получается, давайте попробуем понять. На первом месте Гуф. Гуф ему где-то, где-то 45, я думаю. Из них, получается, давайте попробуем понять. На первом месте Гуф. Гуф ему где-то, где-то 45, я думаю, где-то Гуфу. На втором месте.

0: Он спит, 100%, конечно. Это же Степа, он же творческий, он по-любому до 4 утра,
1: да тем нет, более в день рождения. Наоборот же, Степа же наоборот. Степа Марсель, блин, ну давай попробуем. Может, просто.
0: Хотя, давай.
1: А как звонить сейчас?
0: Попробуй по телефону. А связи нет?
1: Так, подожди. Ну ладно, давай не будем все-таки.
0: Ну как-то да, жестко, я не знаю.
1: 8 утра, да, у человека день рождения.
0: У тебя же разгар рабочего дня, он
1: был в сети 5 часов назад. То есть
0: без вариантов, конечно.
1: Он в 3 лег спать, скорее всего.
0: Ну хотя ради дополнительного эфира он бы, конечно, может и нашел какие-то слова.
1: Тогда давай звонить в Яндекс.
0: Давай.
1: Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте, куда машинку заказываем?
1: На улицу Любовная.
0: Ой, мне вчера мошенник звонил. Я так люблю, когда они звонят. Ну просто, ну тоже вот не вообще не подготовленный. Короче, пытался меня развести на то, что у меня задолженность по квартплате.
1: Ага.
0: И нашел где-то в интернете мой адрес, по которому я жил 10 лет назад, ага. То есть в Липецкий. Дом уже снесен даже. И он неправильно назвал улицу. Еле-еле читал ее по бумажке. Неправильно назвал дом, ошибся. И весь запинался. И я в какой-то момент не выдержал. Я говорю, ну...
1: Братишка, потренируйся.
0: Я, говорю, да. Я так и сказал, говорю, ну ты если звонишь, обманываешь меня. Ну ты хоть вот ознакомься с материальной, ну как, с матчастью. Ага. Хоть как-то, ну что ты? Кто вас обманывает? Блин, думаю... Ну, я, естественно, не так
1: хотя
0: сказал.
1: Хотя реально не обманывали в этот раз. Еще да, написали сегодня, во-первых, еще и день рождения у Никиты Никитина, у нашего
0: да,
1: коллеги.
0: Че?
1: И у мамы Олега.
0: Ого.
1: Олег, с днем рождения, маму, чтобы все у нее было реально. Чтобы, как говорится, оно вот что вам оно
0: было,
1: все
0: да,
1: вот и... так вот. Угу. И оно же потом все и вот так вот.
0: Конечно, конечно.
1: И все. И чтобы оно, ну, как говорится... Все.
0: Что в достатке, как говорится,
1: да,
0: жили.
1: А самое главное, ты знаешь, чтобы все здоровы.
0: Здоровье, самое,
1: да.
0: Самое главное здоровье.
1: Самое здоровье.
0: Остальное,
1: да.
0: Это деньги да. приложится, все
1: да,
0: остальное
1: вот мне
0: купим.
1: Мне почему-то в детстве говорили, да, здоровье главное, все остальное
0: ну,
1: купим.
0: Вот ты здоров.
1: Где Steam-контроллер мой? Все остальное купим, обещали.
0: Ну, покупай. Ты здоров, покупай.
1: Подождите.
0: Здоров, как бык.
1: Квартира где тогда?
0: Ну, там не так работает, там надо...
1: А, не так?
0: Да, там надо...
1: Ну, давайте по-честному. Все, главное здоровье, все остальное купим, но не, это не так работает.
0: Но не добавлять. Факт, да.
1: Не факт, да, не но
0: 100%,
1: не все.
0: Да. А еще сегодня день этого осеннего равноденствия. Это из хреновых новостей. С сегодняшнего дня с 3 часов ночи все будет на уменьшение идти, световой день.
1: Мы уже в 7 вечера темно.
0: Да, да, и мы погрязнем в темноте,
1: ура.
0: Дорогие друзья, на ближайшие полгода. Ну, может, меньше.
1: Ура.
0: Вот он. Темнота, друг молодежи.
1: А что в этой в светлоте? Зачем мне...
0: Да пипец, уже сразу депрессия начинается в 7 вечера уже. Ну, ужас. Только вот еще недавно в 9 светло было. За что? Зачем так? А в некоторых странах у них всегда, прикинь, светло. Вот тоже живут люди, не ценят. Ладно, все, на паузу.
1: Каких?
0: Ну, не знаю, там в Индонезии, например.
1: Там всегда светло.
0: У них там все время одинаковые день, у них нет.
1: Типа всегда лето и всегда день.
0: Всегда лето, всегда одна и та же температура.
1: И день.
0: И день всегда.
1: И
0: как вы там живете?
1: Да, и всегда 14:50 где-то время.
0: Да. И зимнюю резину никогда не покупали они. Бесит. И шубы тоже. Вы что там, совсем?
3: Утреннее шоу 1+1 на новом радио. Реклама.
4: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж. Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
6: Полный привод кажется дорогим? А если новый JQ J6 от 8700 рублей в месяц? Технологичный, комфортный, уверенный.

0: Бесплатный на любой дороге. JQJ6 с полным приводом. Больше возможностей без переплаты за статус. JQJ6 в Регинас. Зеленый лог 57. Телефон 54-72-82. Платеж рассчитан при первоначальном взносе 80%. Сроки кредитования 72 месяца и процентные ставки 0,1% годовых при условии сдачи автомобиля по трейд-ин. Не является публичной офертой. Подробности у официального дилера JQ Регинас.
1: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
3: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
5: 20 66 66.
6: Слушай.
7: Новое.

0: один плюс один.
1: Я, кстати, знаешь, вот прежде чем мы тему дня сейчас будем обсуждать, я вспомнил такой случай и задумался, а что, ну, типа, как надо действовать в таких случаях. И понятное дело, если ты там нашел какую-то сумку с деньгами, тебе нельзя это забирать, тебе надо отдать, там, это мы уже тысячу раз обсуждали. На маркетплейсах бывает, тебе приходит не тот товар. Бывает такое. Ты заказал что-то одно, приехало что-то другое. Неважно, дороже или дешевле, не суть важно. И, как правило, все там пишут, мне пришло не то, одобряют возврат. Ты это отдаешь, заказываешь. А если ты вот тебе, ты такой, да, нормальный. Ну,
2: типа ты заказывал там кнопки канцелярские, а тебе пришел золотой слиток, например.
1: А нет.
2: Ты про такое?
1: Ну что-то не настолько дороже. Но я просто помню, вот я заказывал, раз мы шмотки сегодня обсуждаем, какую-то вещь я заказывал, я не помню. Мне вместо этой вещи пришел спортивный костюм ЕА7. Я не знаю, что они там обо мне думают. ЕА7 вот этот, вот знаете, вот это.
2: И ты говоришь, ну ПВЗ, это не мое. Не-не, ваше.
1: Да-да-да.
2: Все нормально.
1: Я, конечно же, сразу сильно очень возмутился. И а что было бы, если б я такой, да и ладно, и нормальный, и костюм ЕА7 нормальный. Это считается воровство или нет?
2: Вот я вбил это в нейросетку. Тут по закону о защите прав ничего про это не написано, что ты, ну, типа, преступником считаешься.
1: Да? Ну, я же оставил себе, это не мое.
2: Вы вправе потребовать замену на тот товар, который вы заказали, отказаться и потребовать возврата денег или потребовать соразмерное уменьшение цены. Ну, короче, тут все закон на твоей стороне. А вот присваивать...
1: А вот если я оставил себе, да. Потому что, ну, грубо говоря, даже если тот бы костюм там стоил дороже... Ну, он вроде и дороже и стоил, я не знаю, я не помню уже. Если я оставил, я такой, да нормально, как раз я хотел костюм ЕА7, но это...
2: Не-не, нормально, пойдет, я как раз мой размер.
1: Там еще что-то обидное, какая-то замена была. По-моему, я заказывал тогда этот... Что-то пуховик Изи, по-моему, ну, ты Канье Вестовский. А мне вместо него приехал спортивный костюм ЕА7. Я такой думаю, ну, спасибо большое. Я, конечно, перезаказал потом. Причем спасибо большое маркетплейсу. Он мне еще и за ту же цену, за которую я изначально заказывал, он мне сделал. Ну, то есть там чуть скидка прошла уже. Ну и вот, тема дня есть.
2: Да.
1: Да, коллега, пожалуйста, зачитайте.
2: Сразу в песне, да?
1: Да. Ну там, да.
2: А мы такие немодные, шепчут губы холодные.
1: Нет, и... попробуй это, знаешь, как с этим, как будто ты вот этот канал «Россия-23». Вот
2: а, этот. Сегма, это я могу.
1: Да.
2: А мы такие немодные, шепчут губы холодные. Именно с таких практически постулатных слов, сказанных когда-то известной исполнительницей Еленой Темниковой, мы начнем сегодняшний эфир под названием «Модный ли вы человек или нет?».
1: Обожаю эти интонации корреспондентские.
2: Я так себе представлял.
1: Один мальчик по телеку без корреспондентских интонаций прочитал, и его уволили сразу.
2: Конечно. Короче, мода, шмотки, прически, цвета, машины, телефоны. Если есть у всех... Вам тоже надо или нет? Следите ли вы за модой в одежде, или вы вот как та бедолага, которая приходит в передачу «Модный приговор», чтобы ее переодели? Ваш лук отличается ли чем-то от большого пустого мешка собачьего корма, или вы что...
1: Господи! Нет, там вторую половину... Нет, я только первую половину сохранял интонацию, вторая там обычная уже наша.
2: Нет, смешно. Ваш лук отличается ли чем-то от большого пустого мешка собачьего корма? Или вы что, на свидание? Что на работу всегда хотя бы старайтесь, ну, норм выглядеть. Короче, погнали обсуждать.
1: Ну да.
2: Смысл такой: ваши вещи похожи на большой пустой мешок собачьего корма? Или вы норм что-то носите?
1: Или вы норм, да.
2: Более-менее удобоваримое там, хотя бы чистое там вы носите.
1: Ну да. Короче, да, ну вот как-то это, следите ли вы за этим? Я помню, одно время прям очень сильная боль была, что касается джинсов. Вот сейчас вот был период, когда были только широкие модно джинсы, а одно время было модно, короче, джинсы все с рваными коленками. И ты приходишь в магазин и хочешь просто обычные джинсы, а они все с рваными коленками, все абсолютно. И ты думаешь, блин, классные джинсы, вот, поворачиваешь, и у него рваное колено. Сейчас у меня тоже с рваным коленом, но это другое.
2: А, вот нашел.
1: Тогда мне не нравилось.
2: Наконец-то.
1: Не нравилось.
2: Забрать себе дорогостоящий товар, который не соответствует заказу, нельзя. Это считается неосновательным обогащением и противоречит закону.
1: А если дешевле?
2: Блин.
1: Тогда...
2: А это неосновательное обеднение.
1: Вы что, офигели, что ли? Вы в своем уме, вы товар забрали дешевле, чем ваш.
2: Да.
1: Вы что, вы же обеднели. Еще, кстати, обращал внимание, раньше тоже лет 10 назад, блин, вот в женском всегда крутые джинсы висели. Ну, я их никогда не покупал, но почему-то вот женщинам сильно круче джинсы делали, чем мужикам. У мужиков висело просто два вида джинс, а одни из них с рваными коленками. И в женский заходит, там миллион просто джинсов. И такие, и сякие, да, крутые.
2: Поэтому Артем покупает, нет-нет, да и в женских.
1: Да нет, ну, так или иначе, было пару раз идея какие-нибудь большого размера купить же. Ну, кстати, я смотрел, многие покупали так действительно женские джинсы. Потому что, ну, там реально у них был огромный выбор, и все нормальные.
2: Да. Короче, мужики, скидывайте фотки в женских джинсах. Все, оценим.
1: Не надо.
0: Весь день думал только о ней. Скорее бы вечер, чтобы почувствовать

реклама. Обновленный Хавейл Джолион создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Хавейл Джолион. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру. 12+.

0: Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. АО 0+.
1: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста. Эргоферон.
2: Мы всей семьей им лечимся.
1: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
3: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Представьте. Теплое море. Внимательный сервис и забота о деталях. Атмосфера, созданная именно для вас. Уютный семейный формат и или авторская концепция Posh Club. Отдых мечты в Египте начинается в Sunrise. Бронируйте отели Sunrise вместе с туроператором Fun and Sun.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.

0: бизнесу быть.
1: .банк. .ООО банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
2: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
3: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
4: Новое радио. 1+1.
5: Калинин и Райтраун. Ну, давайте, сообщений пока мало. Значит, поговорим по телефону. Вы что, да, модные, не модные? Что там, греете губы холодные?
6: Звоните, да, 84-95-232-16-32. Обсуждаем сегодня. Ну, у нас вот модный приговор. У нас есть два ведущих, которые...
5: Не последние человечки в моде.
6: Конечно, конечно. Мода, конечно. Люди, то есть, смотрят на нас и пытаются так же одеваться.
5: Здравствуйте, здравствуйте.
6: В основном на Кирилл.
5: Да.
7: Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Чуть погромче уж говорите.
6: Алло, как вас зовут?
7: Меня зовут Елена.
6: Елена, рассказывайте, Елена, пожалуйста, модный ли вы человек?
8: Я, если честно, наверное, как Кирилл, не очень модная, но...
6: Стараюсь. Кирилл вообще-то не это имел в виду.
5: Нормально, пусть. Я хочу быть ближе к народу. Но, типа, умеете комбинировать цвета, да, и более-менее стильно одеваться, на ваш взгляд.
8: Ой, ребята, сейчас так много разных приложений, которые помогают тебе из кучи вещей просто подобрать луки. То есть я пользуюсь такими приложениями. Просто нафоткала свои вещи, и просто потом искусственный интеллект. Да, искусственный интеллект придумывает тебе луки, и ты каждый день просто...
5: Это нейросеть или реально приложение какое-то? Или нейросетки вы скармливаете?
8: Это приложение есть такое.
5: Так скажите, какое, я скачаю себе.
6: Ну, напишите лучше, что вы...
8: Не помню, да, посмотрите, их много, он не одно приложение такое есть.
5: Типа фоткаешь одежду, и она сама комбинирует. Нифига себе, так это стилист не нужен.
8: Всю свою одежду, и оно комбинирует обувь, верх, низ, там, верхнюю одежду, то есть полностью весь лук собирает, даже с аксессуарами.
5: Ничего себе. Ну, напишите хотя бы в соцсетях нам, пожалуйста, в канале. Ну,
8: то есть это... Если вы балуетесь искусственным интеллектом, да, яишками всякими, там тоже
5: да, есть. Да, яишками мы балуемся. В этом плане, да, вы попали в точку.
6: Это, наверное, получается, ну, Михайлов. Он вот в этом приложении себе этот лук собирал.
5: Стас Михайлов сразу родился красиво.
6: Нет, красивым, да, но вот Chrome Hearts вот это он собрал там. Да, короче, и ты просто фоткаешь и загружаешь туда, и тебя одевают.
5: Класс.
8: Да, да, все. Прикольно. Как личный стилист. Стилисты сейчас, я даже пробовала со стилистом поработать, они берут там за разбор гардероба там от 8000 рублей.
6: Чего?
8: Это еще какой-то,
6: блин,
8: новичок.
6: Реально?
8: Да, новичок.
5: Офигеть.
8: Поэтому, а чтобы в магазин вообще сходить с ними, то есть это от 20000.
6: Блин,
8: вообще,
6: мне кажется, вообще это один из величайших обманов, я считаю, вообще вот это человек, который, это как риэлтор по мне, вот стилист, который что-то там типа делает вид, что понимает. Я это уже тоже говорил, что нормальный стилист — это тот, кто может вот под тебя, он видит, какая одежда тебе лучше подойдет. А они смотрят просто... Короче, половина стилистов одевает тебя просто в то, что сейчас там в тренде,
8: как
6: и все. Да.
5: Спасибо.
6: Никакую твою индивидуальность они там не почувствуют. Ну, короче.
5: Спасибо вам большое. Блин, я не знал про такие вообще возможности интеллекта.
6: Офигеть, двадцатку, и ты просто едешь...
5: В Москве 30, 50, 80 и выше там. Сходить один раз в магазин со стилистом, он тебе несколько луков подберет, за которые ты еще деньги платишь.
6: То есть я плачу ему 40 тысяч, чтобы сводить его в H&M, где покупаю футболку, за 1000.
5: Ну, нет, он тебе не футболку, он тебе подберет лук. Один, второй, третий. Сразу комплект одежды и с тебя полтинник.
6: Ужас,
5: да,
6: вообще.
5: У них такая работа.
6: Офигеть. Вы че?
5: Да.
6: И это пользуется спросом.
5: Ну, это прям... очень удобно. Ну, я не знаю, ну, не думаю, что прям тотальным спросом. Ну, прикольно, ты ни разу не ходил со стилистом одеваться?
6: Я каждый раз, когда стилист есть на мероприятии, я говорю, не надо.
5: Не, я ходил много раз, но бесплатно за там, какие-нибудь съемки там. Не. Очень удобно, человек за тебя все подобрал, говорит, нет, снимай вот это, эти штаны снимай, все, без них.
6: Очень
5: вот
6: удобно было, когда я на последние съемки приехал, мне сказали, стилист нужен, я говорю, ну не знаю, посмотрите вот мои фотки. Они сказали, бери свое просто.
5: Они говорят, о, не, вам не нужен стилист.
6: Они говорят, возьми свое, вот и...
5: 8495-232-1632. Насколько вы модник?
6: Да, уж колдос, офигеть, блин, так может я стилистом стану сейчас тогда. Да, поехали, ну... Кирилл, в магаз.
5: Да я знаю, как ты меня оденешь.
6: Колдос, давай.
5: Как рэпер престарелого.
6: Никакого рэпера, я тебе подберу нормально. О, я буду удаленным стилистом, мы будем...
5: Удаленно, ты мне с ламоды скинешь просто.
6: Да, и не ездить в магазины, я просто там на Али там скину тебе какие-нибудь там, и все.
5: На Али?
6: Да.
5: Здрасте.
6: Алло.
0: Да, здравствуйте.
6: Да. Привет, как тебя зовут?
5: Имя, город?
0: Москва, Лима.
6: Рассказывай, пожалуйста, ты как вообще по поводу моды?
0: Я за. Я считаю, что это такое врожденное качество.
5: Да.
0: Вот. И его, скорее всего, стилистами никак не приобрести. Угу. То есть, ходя в магазины...
6: Ну, поэтому они и ходят постоянно.
5: Нет, они приобретают, ты просто у человека покупаешь его услуги. Он
6: поэтому тебе... они постоянно и ходят.
0: Ну, скорее всего, да. Но я думаю, что это больше вот врожденное.
6: Ну, прям врожденное нет, это может быть, мне кажется, какая-то насмотренность. То есть, если ты, условно говоря, все детство смотрел
0: много
6: там...
0: Много листаешь сторис?
6: Нет. Сейчас-то уже поздно. Если ты все детство там смотрел сериал «Клон», блин, а не какие-нибудь там, я не знаю, клипы на MTV или какие-нибудь там, я не знаю, где реально показывали какие-то стильные вещи, то, конечно, что-то
5: вот
6: там...
5: Вот вы что, смотрели сериал «Клон» или MTV, когда были молодой?
0: Я?
5: Да.
0: Да.
5: Вы да.
6: Все, да.
5: Все ясно, да. Вопросов
6: да.
5: Ноль.
6: Ну, все,
0: мне
6: я да.
0: Очень ужади все вот эти побрякушки. Ага. И даже какое-то, да, какое-то время, будучи там совсем.
6: Нет, я вообще-то
0: маленькой.
6: Имел в виду, что MTV это...
0: Я поняла.
6: Ну вот вы и попались.
5: Ну а что, жади, плохо одевалась, что ли? Нормально, красиво одевалась.
6: Вы, кстати, знали вот...
0: А я не знаю, нет.
6: Про Санта-Барбару прикол.
0: Я изначально не сказала, что у меня со вкусом все прекрасно.
6: Вот оно в чем.
5: Слушайте, какая должна быть сила внутренняя, чтобы признаться об этом по радио. Просто респект вам. Да, что ты хотел сказать?
6: Про сериал «Санта-Барбара» я кое-что узнал.
5: Я эту тему поддержу.
6: Ну, почему сериал «Санта-Барбара» без начала и без конца, типа, считается? Потому что, когда сериал «Санта...» Ну, хотели показывать какой-то сериал. И поехали, отправили туда людей. Они привезли полсериалов какой-то...
5: В Америку поехали.
6: Да, они привезли оттуда полсериалов, ничего не понравилось. Ну, из предложенных в этой сумме, в этой сумме...
5: ценовой категории.
6: Да. Потом решили еще раз пересмотреть и такие, ладно, давайте «Санта-Барбара» Барбару возьмем, но там так долго времени на раскачку, давайте просто возьмем типа сразу там с какого-то, типа чуть ли не с середины.
5: Да, она же не сначала была, да, мы просто, нас бросили к этому,
6: сразу же,
5: к
6: да.
5: CC Capital в дом и типа разбирайся.
6: Типа сказали, слишком долго времени на раскачку, давайте просто с середины, так подешевле будет, и сразу же начали. И закончилась она так же, потому что типа...
5: Да, тоже на полусловие закончилась. А вы смотрели «Санта-Барбару»?
0: «Санта-Барбару» смотрела, да, конечно. Да.
5: А кто, ну, кто ваш любимый был?
0: Вот этот сериал «Не родись красивой», где вот такая вот девушка в больших очках с брекет-системой.
6: Да.
0: Ведь казалось тогда, на тот момент, что это, когда ты смотрел этот сериал, что российский, что это некрасиво. А если сейчас посмотреть, то...
5: Это как раз мода.
6: Там же еще актриса типа красивая в итоге была, типа ее загримировали, насколько я помню.
5: По-моему, звали.
6: Да.
5: Ладно.
6: Ну, короче, вот, все-таки, приобретенная плюс насмотренность какая-то, потому что, ну, во взрослой жизни уже, наверное, поздно научить, ты не научишь уже. Но в целом, не знаю, полтос, ребят, полтинничек.
5: Как бы контакты знаете, да, человечек шарит за стиль.
6: Просто съездить в магаз с человеком полтинник. Нет, да. Я рад, конечно, то, что вы настолько стремитесь быть аккуратно как-то красиво одетыми, чтобы человеку пальто сдать, но пальто сдать ему за то, что он тебе подберет просто пиджак какой-нибудь, футболке, блин, и какие-нибудь джинсы к этому, это просто борщ.
5: То есть
6: борщ, пальто реально.
5: Ему и еще там пальто там, или 100 за шмотки. То есть ты сходил, купил тряпок на 150 косарей, это куда вообще?
6: Ну, у тебя же есть какие-то, я не знаю, в интернете там луки, набираешь там, я не знаю... Там какой-нибудь men's look, там, я не знаю, casual men's look в Пинтересте набираешь каком-нибудь и идешь покупать просто.
5: Все, теперь мы знаем, видите, можно в интернете набить men's look или приложуху скачать. Все, разобрались.
6: Ну да.
5: Это новое радио.
6: Учу.

0: такого давно не видел в нашей программе. Ни одного сообщения по теме нет. То есть все около, вокруг, да, а по факту...
1: Не попали мы в аудиторию.
0: Не попали,
1: у
0: да,
1: людей
0: нет,
1: другие задачи, как из ребенка сейчас отвезти.
0: Ну да, да, там как там ипотеку выплатить. Вот мне Татьяна написала единственное. Я медик, она говорит.
1: Да.
0: Честное слово, у меня много классной, красивой, модной униформы. На работе себя нарядная, а в жизни я, как Кирилл, сочетаемо, удобно подходит, да и норм. А как, если вы медик, какая у вас там модная униформа? Белая, да и белая, нет?
1: Ну, да, разные, наверное,
0: синие
1: есть.
0: Еще есть.
1: Черная.
0: Черная? А черная, ну, да, есть медицинская
1: есть
0: форма?
1: Я не знаю, кто ее униформа может носить, но черная есть. Черная есть точно.
0: Может, черная это у?
1: Не-не-не, черная есть.
0: Да?
1: Ну вот по поводу...
0: Как в Бруклине.
1: Да. По поводу, что у людей сейчас задача, как ребенка там отвезти и так далее. Я так или иначе живу в новом ЖК, а новые ЖК, они такие семейные в основном.
0: Угу.
1: Люди там въезжают по семейным
0: новые
1: ипотекам.
0: Новые ЖК как трусы.
1: Да. По семейным ипотекам туда люди въезжают и так далее. И очень много мамочек с детьми гуляют. И вот я смотрю, все-таки, конечно, дело не в нехватке времени, а, видимо, в личном желании в каком-то. Потому что иной раз видишь, идет мамочка там с ребенком там или с двумя. Ну, просто я не знаю, насколько она там не любит себя в этих каких-то растянутых уже штанах, каких-то там на голове тоже ни прически, ничего.
0: Потому что она выскочила в магаз просто.
1: Да нет, она гуляет так всегда. Вот она вот так вот себя любит в этот момент. А в другой смотришь, мамочка идет, и вот прям вот, ну, как будто,
0: ну,
1: она
0: что, вот
1: не родила месяц
0: осуждать
1: назад.
0: Осуждать людей за это?
1: Не
0: за отсутствие вкуса и нежелание одеваться красиво. Все-таки
1: не осуждать, но
0: не
1: тут, наверное, про любовь к себе в том числе. Ну, ты же когда просто там, допустим, надел там красивую футболку, ты же как-то и увереннее себя чувствуешь.
0: Да, нет? Про самоощущение. Ну, я признаюсь, даже в магаз и мусор вынести я одеваюсь нормально. Ну, то есть,
1: да кто, конечно.
0: Ни в чем попало.
1: Конечно. А ты выйдешь, в чем попало, а там все твои бывшие сразу же.
0: Да, так, да.
1: Все кто-нибудь кому-нибудь сфоткаться, еще что-нибудь.
0: Да.
1: Да, поэтому...
0: Нет, так вот что? Вообще нужно реально жить так, с ощущением, что ты куда-нибудь пойдешь, и там будет бывшая. Вот.
1: Ну...
0: Или бывший, как в случае там Артема.
1: 851. Ужас.
0: Бывший человек, я имею в виду.
1: Все равно это не спасло, ты сейчас не спас.
0: А женщина не человек, что ли?
1: Человек.
0: Все, вот тут и точечку аккуратненько поставим и пойдем дальше.
1: Бывший спутник жизни.
0: Спутник жизни, да.
2: Утреннее шоу 1+1 на новом радио. Реклама. Реклама. Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
2: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Чтобы необходимые покупки совершить, в магазин наш надо срочно поспешить. Называется он просто «Милый дом». Все, что нужно, вы всегда найдете в нем. В сети магазинов «Милый дом» хозяйственные тележки «Рыжий кот» в ассортименте от 549 рублей. Резиновые перчатки «Отелло» от 36 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джазмок». «Милый дом». Все нужное в нем.
7: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Ребятушки, здрасте, всем привет, доброе утро, салют, 1 плюс 1, Кирилл Калинин, Райтрау на базе нового радио, супер хиты и супер новинки на базе. Я тут, блин, в этот период, пока мы слушали музыку, вообще с каким-то жестким вообще хейтом столкнулся вообще.
1: А жесть. Так на радио, да, и в СМИ работает. Да? Что-то ляпнул, потом прилетает, конечно, давайте разгребать.
0: Ну, у меня был посыл, значит, в конце прошлого часа, что...
1: Обосрать мамаш.
0: Вообще такого не было.
1: Полностью ты так и сказал.
0: Вот вы так и поняли. Вы, как сами понимаете, у меня был посыл про то, что многие мамы молодые в жертву себя почему-то приносят сразу же этой семье, этому ребенку и всем остальным, и забивают на себя. И я просто говорил, что не надо это делать. Ну, не забывайте время себе тоже уделять. Любите себя, потому что я понимаю, что возникают депрессии там и так далее. Но когда ты хотя бы, ну, внешне там как-то любишь себя, то у тебя и, соответственно, ощущение мира другое. А тут мне написали: желаю Райтрауну родить нескольких детей и словить послеродовую депрессию. Может, умереть мне еще? И вообще,
1: да нет,
0: за что такая злоба?
1: Постродовая депрессия — это диагноз, поэтому человек не может в это время уделять время себе и, видишь, одеваться, как она одевалась до...
0: Я понимаю, но я как человек, который в дурке с депрессией полежал, тоже могу в этом кое-что, что-то понимаю в этом немножечко. И когда ты даже находишься вообще в яме какой-то, в депрессии в отвратительной, ты уже вот-вот-вот...
1: Все равно нет-нет, и рука тянется к модному кардигану.
0: Нет, все равно ты, когда хотя бы чуть-чуть там, вот ты весь уже запустил себя, а потом ты сходил там в парикмахерскую, побрился, тебе на какое-то хотя бы маленькое время это улучшает состояние твое. Ты уже такой: а, так я же нормально, здорово выгляжу. И у тебя начинается постепенное хотя бы выкарабкивание из этого. Я же про это говорил. Зачем мне сразу какой-то смерти желать, еще каких-то депрессий или еще чего-то?
1: Ну уж смерти же не желали.
0: Все вокруг уже вокруг виноваты
1: так,
0: стали.
1: Чуть-чуть немножечко умереть, да и все пожелали. Господи, что такое?
0: Да.
1: Обычный день Артема.
0: Ну да.
1: Он в доту, ребят, играл. Ему вообще ничего не страшно.
0: Да. Да нет, просто любите себя в любом состоянии. И никого не вините в том, что вы не любите себя. Только я это имею в виду.
1: Только лишь себя вините, и все.
0: Да, ну вообще-то, если ты не любишь себя, виноват в этом только ты. Никто другой больше.
1: Черт.
0: А кто? Кто-то другой? Дядя Саша из третьего подъезда, тетя Свет с работы.
1: Да, в своих неудачах я склонен винить только лишь всех.
0: Да, только лишь всех. А то там сразу все виноваты, муж и все остальные. Что-то там эти все не дают там, не дают голову помыть. Ну, камон, реально, типа это времени 20 минут делов вместе с посушить. Поэтому не ругайтесь на меня. Я наоборот пытаюсь вас мотивировать, блин, любить себя. А вы мне говорите: умри, Райтраун, сдохни от смерти. Офигеть, блин, спасибо большое. Я обиделся. Кирилл, все, я обиделся.
1: Я тут, извините, мне звонили.
0: А кто звонил?
1: Вы хотите купить машину мне?
0: А ты хочешь?
1: Я, конечно, машин много не бывает.
0: А пусть они мне позвонят, я скажу: да, хочу. А они оплачивают?
1: Да, без, конечно.
0: А, тогда да.
1: Ну, то есть они за свой счет обычно, да, предлагают просто.
0: Все.
1: Я говорю: у меня есть уже.
0: Да?
1: Я да, что ж ты не сказал, надо было для тебя.
0: Давай
1: попросить.
0: Перезвоним.
1: Своего. Видимо, кто-то где-то куда-то, я не туда номер свой вбил, и мне стали звонить всякие черти полосатые. Особенно, когда я сплю.
0: Например, в 9 утра в среду.
1: Я сейчас сплю.

0: Вот это, кстати, бесконечная и правда песня. Она идет 5 минут почти, но пролетает зато, как одна секунда.
1: Фух, вот а так. Вот что руководство, ну, чем руководствовались артисты, когда такие, повторим это 24 раза.
0: А и как раз и хорошо, потому что что же цепляет больше всего припев, и они припев зацикливают, тебе не надо еще раз эту песню включать. Тогда-то не было стримингов никаких. Ты либо слушаешь песню, либо не слушаешь. Либо покупаешь ее и слушаешь дальше, либо не покупаешь.
1: Если ты купил, значит, тебе нравится это по-любому, да, ты лоялен и дослушаешь до конца.
0: А сейчас тебе надо чаще слушать, и они, им приходится вот этим вот заниматься. Сейчас, подождите.
2: Новое радио.
0: То есть это исключительно ради заботы было сделано о слушателях, чтобы они не щелкали вот это, да, не доставали этот CD-плеер постоянно.
1: Одну спасибо Лере Биарвуль за то, что ее этот трек 2 минуты всего идет.
0: Можно...
1: жаль.
0: А мы можем сделать ей, вот видишь, кошелек толще тем, что послушаем еще раз.

0: Ну.
1: Итак, переходим к нашей ежедневной рубрике, которая со вчерашнего дня еще и подложку приобрела, потому что что-то вот мы так решили.
2: Так, так веселее, конечно,
1: да.
2: Органичнее.
1: Итак,
2: звучит.
1: Рубрика 1 плюс 1 News.
3: Итак, дорогие друзья, в студии Артем Селиванов. Далее главные новости этого часа.
1: Ребята, как там на заводе? Кошачьи остеопаты в России зарабатывают до 1 миллиона рублей в месяц. Один сеанс котоправа стоит до 10 тысяч рублей.
2: Котоправ.
1: Водят питомцев, значит, ну, люди водят на иглоукалывание, массаж и лечение пиявками, а курс может обойтись до 50 тысяч рублей. Это буквально вот дяденька, который вот так что-то котика дергает там позвоночником.
3: А если есть котоправ? Прав, есть ли собака лев? Никто не знает. К другим новостям.
1: Идем дальше. Как заявляют психологи, Маша и Медведь снижает рождаемость в России. Мультик. По их словам, мультик, а также Титаник, Ирония судьбы и Саша Таня содержат сцены, которые подрывают ценность брака и семьи. Значит, они составили тут телеканал один вместе с психологом составил антидемографический рейтинг. Итак, на первом месте Титаник подрывает он ценности. Я не знаю, по-моему, там про любовь наоборот, нет?
3: Да, про любовь 4... и про самопожертвование.
1: Ну вот, 4,25. Ирония судьбы 4,0. Дальше идет Саша Таня.
3: Ирония судьбы подрывает, согласен.
1: Ну вот, Саша Таня 3,75. Ну там что, Сергеев!
2: Сергеев, неделю без секса!
1: Да, ну вот, и они такие.
3: Все, и детей нет.
1: Любовь и голуби 3,25.
3: Там была измена.
1: Да?
3: Угу.
1: Дальше Маша и Медведь 3,0. И на последнем месте, я не знаю, как в списке вот этих шедевров, ну, шедевров в плане там, действительно шедевров, еще вот «Игра престолов». То есть они такие, у Маши и Медведь и «Игра престолов» примерно одинаково подрывают. У Маши и Медведь 3,0, а у «Игры престолов» 2,75. Ну, «Игры престолов» я понимаю, почему подрывает рождаемость, потому что ты смотришь, ты не отвлекаешься, ты, тебе интересно, что там дальше.
3: Так, а если Маша и Медведь, типа ребенок умирают. Смотрит в соседней комнате Маша и Медведь, и ты не можешь сосредоточиться.
1: Не знаю, тоже, видимо.
3: Тем отвлекаешься, хочешь позырить тоже.
1: Да, а там же вот. Ну, а тут там, а ты тут, а в «Игре престолов» ты постоянно думаешь, кто из Старков в этот раз умрет. Так, дальше.
3: Надо подложку поднимать, ты че?
1: Да, как... Вот. Дальше обсуждаем эту же тему. Вот раньше говорили, в Советском Союзе чего не было? Ну, тут долго перечислять.
3: Нет, в Советском Союзе все было.
1: Все было, да.
3: Не было только одной вещи.
1: На. И тут еще и у зумеров, у современных, он тоже пропал. Каждый пятый представитель поколения Z... При этом интерес остается высоким. Просто дело до него не доходит. Значит, 19% никогда не было, 29% за 3 месяца не было, за последние. Около трети вообще активно не ведут, а 54% вообще живут с родителями. То есть поэтому не получается.
3: Одобряю.
1: Причины: деньги, жизнь с родителями, одиночество, тревожность и технологии. Короче, ну, есть много просто всего, что тебя тоже от этого отвлекает. Например, Маша и Медведь. Или деньги и технологии.
3: А ты знаешь, откуда пошла эта фраза «у нас в СССР секса нет»?
1: Нет.
3: Это был телемост в СССР Америка. Вот. И там американская женщина задала вопрос, типа, видимо, нашей аудитории. Вот он, типа, мол, у нас в Америке один секс в рекламе. Вот это уже ужасно. Вот, и женщина наша сказала, у нас в Советском Союзе секса нет. Она даже больше сказала, мы против этого.
1: А, да, реально?
3: Это все вырезали из контекста, и получилась крылатая фраза.
1: Ну, так это много, так сколько вы держитесь тоже вот это все.
3: Половина практически.
1: И такая еще новость. Удаленщикам в России начали отказывать в аренде жилья.
3: Вот так.
1: Хозяева считают, что люди, работающие из дома, быстрее изнашивают квартиру, больше тратят электричество, портят мебель и чаще курят. Некоторые уже запрещают удаленку в объявлениях, а другие требуют доплату за использование квартиры под офис. То есть ты буквально там, ну, придерживаешь диван больше.
3: Да, поэтому, когда приезжаете снимать квартиру, сразу там покажите, что у вас, что вы в офисной работе.
1: Да.
3: Прям заходишь и говоришь, ой, как я сейчас из офиса приехал, я вот долго
1: да.
3: по пробкам, сейчас быстрее покажите квартиру и поеду в офис работать,
1: да.
3: потому что осуждаю удаленщиков.
1: Да. Ну, кстати говоря, вот я же не удаленщик, но тем не менее все равно целый день дома получается. Ну, я же не удаленщик. Я просто, у меня график такой.
3: А я удаленщик.
1: Удаленщик?
3: Мне.
1: Что удалял?
3: Аппендикс.
1: Удалили недавно?
3: Ну, нет, давно. А тебе гланды вырезали?
1: Нет.
3: Ты с гландами живешь?
1: Да. По самыми.
3: По самые гланды, да?
1: Да. Рубрика 1
3: плюс 1 ньюс. Мы хотели смешно завершить этот эфир, не получилось. Ребят, ну мы живые люди, что вы хотите?
1: Поэтому ставим Артик и Асти.
3: Всегда, вот в любой ситуации ставим Артик и Асти, конечно. Всем нравится, все любят.

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
4: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантии на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: Первые очки – это не про возраст. Это про свободу. Не ограничивайте свою жизнь. Не привыкайте к неудобству. Скидка 20% на ваши первые очки во всех салонах «Оптик-центр» до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
10: Осень уже началась. От

0: все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнес с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регина с Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый Лог 53. Телефон 490432. Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения. Уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регина с Магнитогорск. Зеленый Лог 53.
1: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
2: Новое

0: Radio.ru.
1: Вот такую вот песню я решил поставить. Кирилл, как тебе мой выбор?
2: Прекрасно. Я не слышу, я без наушников, но я всегда знаю, что это круто, конечно.
1: Все, ладно. А там как раз «Дис на тебя».

0: радио.
1: Так, подожди, тут кое-что серьезное. Вчера услышал шутку прикольную, но вам ее не расскажу, потому что забыл, пока искал эту песню.
2: Рекламная служба нового радио.
1: Реально, я шутку вчера прикольную, и я хотел ее рассказать. И такой думаю, надо рассказать ее под эту музыку из Тетриса. И пока искал, она мне из башки вылетела, представляете?
2: Ну, давай вспомним классические какие-нибудь из тех времен.
1: Давай.
2: И там было... И все-таки она бреется.
1: Надо сначала...
2: Давай. Спички детям не помеха. Рекламная
1: И самое главное, вот я в какой-то момент понял, что мы прям ждали же этого. То есть мы прям радовались. И потом цитировали это в школе, там еще где-то.
2: Да, из детства. Прям,
1: я думаю, нифига себе. Вот это у нас низкий порог юмора, конечно, был. Вообще нижейший.
2: Так а не было юмора, говорю, аншлаг и что, и все, и городок.
1: А кривое зеркало?
2: А побозже появилось, да. Аншлаг, городок, смехопанорама, где тот же Евгений Ваганович, и шуток не было, неоткуда черпать, поэтому Comedy Club это было вообще... А, по-моему, день рождения у Comedy Club, что ли? Вот.
1: Сегодня?
2: Или на днях, или я что-то путаю. Ну, тоже, 20 лет.
1: Это больше, наверное.
2: Да, и капец, это все, это прям затихали улицы, все шли смотреть по ТНТ, это Comedy Club,
1: вот
2: это новый юмор.
1: Вот вовремя появилось, конечно. Почему я тогда молодой был? Маленький
2: слишком. Ты был маленький еще даже, не молодой.
1: Я бы тоже вкатился, и сейчас было бы типа...
2: Когда мы ржали над шутками Гарика Харламова про фейс-контрольщика. Стойте, стойте, проходите, проходите, стойте, ты стой, ты проходи. Вот смешно было, да.
1: Смешно было вот этот, как этот, Галыгин, мы там все умирали со смеху.
2: Вадик Рэмбо Галыгин.
1: Да, Тимур Каштан Батрудинов, Павел Снежок, Воля. Что у них там, почему у всех надо было? Так, 8495-232-16-32. Мы сегодня моду вашу обсуждаем. Почему именно так? Просто так получилось. Я не знаю, хоть сегодня и день рождения у всех вообще, кого только можно, там устанешь пальцы загибать. Но решили обсудить сегодня моду вашу. Вот как вы там, модный человек, одеваетесь модно, может вы, или наоборот, нет? Звоните, рассказывайте. Звоните. Вот для меня сегодня открытием стало, что, оказывается, есть люди, с которыми можно за 50 тысяч рублей съездить в магазин, и он тебе скажет, этот пиджак бери, этот не бери.
2: Услуги персонального стилиста.
1: Вообще класс.
2: Здравствуйте, алло. Как вас зовут? Назовите город.
3: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Ясненько.
1: Как вас зовут?
2: Давайте, как вас зовут, назовите, откуда вы.
3: Меня зовут Ксюша, я из города Омска.
1: Ксюша,
3: я первый раз им позвонила.
2: Мы слышим, Ксюш, мы слышим. Почему-то у детей всегда такое, как будто настороженное поведение.
1: Ну, правда, ты сейчас...
2: Типа, ты волнуешься, Ксюш, наверное, да? Там пипец, все трясется.
3: Да.
2: Расслабься, мы свои пацаны. Ты че, Ксюш? Все нормально.
1: Конечно, Кирилл сегодня узнал, кто такой Акакий Куролесов, поэтому...
2: Да, это Акакий Куролесов, знаешь, Ксюш?
3: Нет.
2: Видишь, не знает. Видишь. А кого знаешь?
1: Ну вот, давай. И этого достаточно, она сказала вас. Все, и никого больше не надо. Ты расскажи, пожалуйста, лучше, ты как вот, когда тебя, допустим, твои личные стилисты, а.к.а. родители, ведут в магазин выбирать одежду, ты им говоришь, вот, я хочу это и хочу это, или носишь, что тебе дают просто?
3: Да нет, я сама выбираю, что хочу.
2: У них же есть маркетплейсы.
1: Да?
2: Да, ты сама там выбираешь или в магазины ходишь?
3: Нет, мы прям в магазин ходим.
1: Ну да
3: когда
1: как?
3: Когда одежду в школе покупаем, когда одежду в школе покупаем каждый год, мы все время вот ездим.
1: Ну видишь, тебе повезло, к тебе вот родители прислушиваются, потому что у меня ситуация была обратная. Я вот когда говорил, я говорил ящерицу, мне говорили...
2: Ты можешь выбрать любое
1: Артем,
2: животное.
1: Артем, ты что, дурак?
2: Ксюша, а ты, допустим, вот говоришь, мам, хочу, допустим, условно, эту блузку. Она говорит, нет, тебе она не пойдет. Ты споришь с мамой или, как мама сказала, так и делаешь?
3: Ну, могу поспорить, да.
2: Молодец.
3: Потому что мне эта вещь нравится, я ее купить хочу.
2: Вот по Калине, молодец, отстаиваешь свою точку зрения. А ты в каком классе?
3: Я в седьмом.
2: В седьмом.
1: Ну и правильно, пусть деньги дают просто, и все, это буквально все, что требуется, единственное. Деньги давать и не лезть под руку, когда не надо.
2: Правильно?
3: Правильно.
1: А то они вначале деньги не хотят давать, потом выключай компьютер пораньше, потом слишком много претензий ко мне. Так что,
3: да.
1: Но все равно, надо родителей слушаться, все равно.
2: И Райтрауна.
1: Хотя бы в каких-то вещах. Ну,
2: а кто тебе больше нравится из ведущих 1+1, Калинин или Райтраун, Ксюш?
1: Ну, ты уж.
3: Вы оба мне нравитесь.
1: Ну, вот.
3: Ну, прикольные, ваши шутки прикольные.
1: Ну, вот давай, допустим, представим, если вот Калинина сегодня уволят, ты вот сильно будешь грустить?
3: Ну да.
0: Да, это ты ж моя хорошая. А если Райтрауна уволят?
3: Сложно.
1: Тоже, блин, вот не получается, видишь. Ну, это она так, чтобы тебя не расстраивать просто, Кирилл.
0: Да, чтобы тебя ты имеешь.
1: Нет, чтобы тебя не расстраивать.
0: Да нет, она просто, Ксюша, воспитанная девчонка, семиклассница. Она, чтобы не расстраивать просто Артема, заплачет, как девчонка опять.
1: Это просто, чтобы тебя не расстраивать. Да нет, это просто, чтобы ты не...
0: Почему опять Кирилл лучше всех?
1: Да нет, я когда это хоть раз плакал
0: вообще. Всегда после эфира.
1: Да, это чтобы тебя не расстраивать просто, чтобы ты потом, да вот... Я опять ничего не умею, а что я умею? Только на гитаре, а что? Вот.
0: Сейчас обидно было, блин. Почему?
1: Давай еще одного кого-то. Сейчас было бы круто уйти на паузу, но мы вообще не поболтали ни с кем сегодня. Так, ну вот мы выяснили, что, оказывается, дети сейчас имеют слово какое-то. Я в детстве носил Офигеть. Просто...
0: Будешь носить, что купили?
1: Типа я лет годам к 15
0: только мне начали покупать. Скажи спасибо, что брата вещи не донашиваешь.
1: Вот. Годам к 15 или к 14 уже начинали чуть-чуть прислушиваться, типа, что вот я вот хочу Nike, вот мне купят Nike, а до этого картофельный мешок, алло.
4: Алло, привет, ребята.
1: О, привет. О,
0: позитивчик у нас, бодрый голос,
1: привет. Ребята,
0: как тебя зовут, откуда ты?
4: Я из Челябинска, зовут меня Алексей.
0: Прекрасно.
4: Погода у нас шикарная, поэтому настроение классное.
0: Ну, класс, ну и
1: ты
0: здорово.
1: На какой-то местной радиостанции работаешь,
0: признайся,
1: да?
0: Или ты ведущий?
4: Ну, Академия культуры дает свои плоды, но не занимаюсь по профессии сейчас.
0: Ага. Но, тем не менее, ты из этой сферы, да, из культуры, как и мы с Артемом.
4: Ага, конечно.
0: Ну, скажи что-нибудь культурное, Артем.
1: Я?
0: Да.
1: Ну, как... Лев Толстой.
0: Чувствуете, с каким
1: Конечно.
0: Человеком работаю?
1: Извините,
0: а приятно.
1: Ясная Поляна.
0: Лев Толстой.
1: Подожди, ты был в как ты сказал, в Академии культуры, но работаешь не по профессии.
0: А работаешь кем?
1: Сварщиком, потому что там сейчас деньги все.
4: Не, у меня два образования. Первое техническое и второе гуманитарное. Да, когда я учился в Академии культуры, сейчас это институт культуры, я занимался и ведущим, и вот этим...
1: Подожди, а как можно, типа, ты одновременно и техник, и гуманитарий? Такого не может быть.
4: Ну, вот, получается, может, но сейчас-то я в технической профессии, поэтому, скорее всего...
0: Вот человек говорит, у меня два образования, и техническое, и гуманитарное, но тем не менее...
1: Это как вчера приезжал к нам наш коллега из Питера, который ведет новое радио Санкт-Петербург, тоже такой живчик вообще, он и ходит, и шутит, просто у него шутка через каждое слово, мы уже с Кириллом там устали смеяться.
0: Так чем ты зарабатываешь, чтобы я так и не понял, сейчас, Лех?
4: Работаю в одной известной компании, инженерная сантехника, производим классные вещи, которые помогают нам жить, так скажем, с комфортом в новом жилом комплексе, например.
0: В новом жилом комплексе.
1: Аврора. Тоже сразу.
0: Телефон 8900.
4: Заметьте, ни одного названия не сказал.
1: Комфортабельные условия.
0: Да, ты вообще вот скользко рассуждаешь, ничего не понятно. Я только понял, что ты сантехникой занимаешься, и благодаря тебе у нас есть, допустим, унитаз.
1: Кстати, как инженер вот по сантехнике, почему до сих пор не придумали такой туалет, который типа со встроенным ёршиком? Чтоб я нажал на какую-то кнопку, и оно вот само так...
0: Да, кстати.
1: Зачем вот? Типа омывайки уже какие-то... Это придумал. А ёршик?
0: Не твоя тема?
1: Не твоя?
4: Не моя сфера, ребят, да. Нет, я немножко другой. Mm-hmm. Больше инженерная такая, больше вот то, что у нас стоят в подвалах. Блочные тепловые пункты и прочие установки пожаротушения и так далее за безопасность. Ну, собственно, я директор компании, здесь представительство.
1: Директор. То есть ты, короче, продолжаешь, что в детстве по подвалам шлялся, что сейчас?
4: Вообще, такой кайф испытываю.
1: Ладно.
4: Когда из офиса выходишь куда-нибудь на стройку, ну, кайф.
1: И в подвал, и в подвал там. А там вот это воняет затхлым вот этим вот.
0: Там черепашки-ниндзя.
1: Нет, не в они же в люке, а это подвал.
0: А, это другое,
1: да.
0: Все,
1: в подвале там коты и бомжи. Так, ладно, спасибо,
0: спасибо,
1: брат,
0: Алексей, да, Челябинск.
1: Что-то мы про моду у него не знаем, да и ладно.
5: В выходные новое радио превращается в выходное.
6: Я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними.

0: оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
1: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на МТС.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.

0: можно забыть.
1: .банк. ао. банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
3: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
4: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
5: Да никаких.
4: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
5: Перевожу.
4: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
5: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
4: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
6: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
9: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: Новое радио.
11: Я что сегодня подумал? Смотрите, во-первых, сегодня дни рождения, мы его стали перечислять у Саши СТ, у Стёпы Марселя, у Гуфа, у компании Яндекс, у Никиты Никитина, у мамы Олега, у всех день рождения сегодня, и у вас, у кого день рождения, тоже с днем рождения. И нужно было какой-то трек поставить, чтобы всем угодить. Ну вот, и был трек СТ и Гуф по-другому, мы его уже ставили. Стёпа Марсель тоже постоянно в эфире. С другой стороны, может быть, Стёпа Марсель, Гуф и Саша СТ не нравятся маме Олега, или компании Яндекс, может быть, или не нравится Никите Никитину. Я нашел трек,
12: поставить
11: который...
12: песню мамы Олега решил, поэтому...
11: Нет, она я нашел трек, нравится. Который понравился всем.
12: Пожалуйста.
11: Точно. И маме Олега, и Саше СТ, и Гуфу. И это, конечно же, вот
12: группа
11: такая...
12: Группа «Добро», скорее всего.
11: Была такая идея, но там вот такая вот песня.
13: В теле спрятана
11: 7 цифр и звонок. Сергей,
12: конечно,
11: Лазарев.
12: Конечно.
13: Не верю ей, она давно ведет свою игру.
11: Всех с днем рождения.

0: и Рэй Траут.
1: Ну вот, кстати, мы по поводу культуры заговорили. Я вот подумал, насколько, конечно, поэтично у Сергея Лазарева звучат тексты. Я вот открыл буквально там второй попавшийся, прошлый, вот был 7 цифр, я просто текст читал, наслаждался. И вот второй открыл, вот «Это все она», который... Да, это конечно. «Все она». Ты только посмотри...
2: Легендарная песня.
1: Ты только посмотри, как он звучит. Как, вот надо набрать что-нибудь. «Высокая музыка», да, какая-нибудь? «Высокая музыка». Что-то... Я это не успел подобрать. «Высокая музыка прошлых столетий, классика». И ты только вдумайся вообще. Вот там, там такие вообще серьезные. Да, блин, можно побыстрее, чтобы оно грузилось? Вот, допустим, тоже первое попавшееся. Go. Go. Go. Go. Долго. Вот, только послушай. Ее глаза такие синие, глаза магнит. На платье распустились лилии, и я убит. Любовь обещает, потом забывает, смеется, как будто ни при чем. Так сильно волнует, так нежно целует, и в области сердца горячо. Я убегаю, но назад снова зовут ее глаза. Имя ее за мной летит, тянет и тянет, как магнит. Пятые сутки я не сплю, кажется, я с ума сойду. И не на месте голова, ведь это все она-на-на-на-на. Ее слова, как пули быстрые, как след комет.

0: Это все остальное ни при чем. Я убегаю, но назад снова зовут ее глаза, и ее за мной летит и тянет, как гепатит. Магнит.
1: Да? А вот давай ты теперь вот это вот.
2: Слушай, не, реально трогательно.
1: Конечно.
2: Трогательно. Мурашки пробежали в двух местах.
1: Давай, вот он мне предложил еще песню Дима Билан «Я твой номер один». Давай теперь твоя очередь.
2: Да.
1: Я вот, вот такое вот давай. Вот,
2: давай.
1: Давай, давай.
2: Взгляд твой, как власть, та, что разжигает страсть. Чья ты bad girl? Кто тебя сюда, извините, просто переполняет эмоции. А автограф свой ногтями на спине этой ночью можешь ты оставить мне. Детка, ты за мной иди, а? Я тот, кого ты так хочешь, ты. Я вижу блеск в твоих... Опять, извините, пожалуйста, что-то просто пересыхает в горле. Ты моя звезда. А я твой номер один. Бэйби, я твой номер один. Знаешь? А я твой номер один. Бэйби, я твой номер один. А я твой номер один.
1: Спасибо вам, спасибо огромное. Приходите на наши поэтические вечера.
2: Вообще.
1: Один плюс один. Слушай, какая идеальная рифма. Смотри, я твой номер один, бэйба.
2: Я твой номер один.
1: Вы попробуйте прикопаться к рифме. Здесь все на своих местах.
0: Так, а если вот такой вот... вот такой текст. Я теперь все, я завелся. Культура — это наше
1: все. У нас
0: все,
1: просветительская считаю. Передача, конечно.
0: Да, давай, давай вот такую вот. Что ты там увидел текст?
1: Почему именно эту песню ты решил?
0: Не знаю.
1: Ну, потому что текст хороший.
0: Ну, да. Слышал я одну легенду о двух братьях пересказ. Вроде быль, а вроде сказка. Может, братья среди нас? Младший брат любовью чистой королеву полюбил. И однажды ей в лесу тенистом свое сердце подарил.
1: Великолепно.
0: Ну, а старший выбрал чудо, одиночество небес. И все знали, что он никогда не будет покорителем невест.
1: До слез трогай.
0: Голубая луна всему виной.
1: Конечно.
0: Все в округе говорили этой странной любви, так ему и не простили, голубая луна.
1: Люди жестоки, конечно.
0: Голубая, как никто его любила, звездной сладостью поила. Голубая луна.
1: Конечно.
2: И поставил младший как-то на дуэли жизнь за честь. Старший отнял меч и вымолвил по-братски: честь моя, моя лишь честь. Ты люби и будь любимым, и будь счастлив, брат. Я теряю все, но ты теряешь больше. И ушел в закат. Голубая луна всему виной. Все в округе говорили этой странной любви. Этой странной любви так ему и не простили.
1: Есть платочки?
3: Реклама. Полный привод кажется дорогим, а если новый JQ J6 от 8700 рублей в месяц? Технологичный, комфортный, уверенный на любой дороге. JQ J6 с полным приводом. Больше возможностей без переплаты за статус. JQ J6 в Регинос. Зеленый лог 57. Телефон 54-72-82. Платеж рассчитан при первоначальном взносе 80%. Сроки кредитования 72 месяца и процентные ставки 0,1% годовых при условии сдачи автомобиля по трейд-ин. Не является публичной офертой. Подробности у официального дилера JQ Regines.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
5: Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век» — новый взгляд на качество жизни. Застройщик ООО СЗ-3СТМ-35. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Заявки в «Новый век» по телефону 43 81 50. Улица Гагарина, 50.
6: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
7: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Осень – время выгодных предложений. В фирменных магазинах яйцо столовое С2 Ситна всего 5 рублей 90 копеек за штуку. Незаменимый продукт для вашего стола. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 23 сентября по 6 октября. Ситна – свое, родное, свежее.
8: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
9: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК Строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК Строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43-14-43. 43-14-43.
10: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Регинос». Только в сентябре. Новый «Хавейл Регинос» на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Регинос», Магнитогорск. Зеленый лог, 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Дарго» 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Радио.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраун. На новом радио.
2: Здорово, ребятушки, здравствуйте, всем привет, доброе утро. Салют, один плюс один, Кирилл Калинин, Райтраун на базе нового радио. Супер хиты и супер новинки на базе. Кирилл там за эфиром уже хихикает.
3: А да пришел Soda Love, просто конечно. Шутка на шутке, одни приколы. И меня уже тут на место поставил,
2: конечно.
3: Все как надо.
2: Наконец-то его хоть кто-то на место поставил. Здорово, Влад.
3: Привет.
2: Да, ой, извини, не тот микрофон.
4: Работает,
2: да,
4: работает, все, работает. А теперь работает. Всем привет, доброе утро.
2: Влад — это человек, который остался, я не побоюсь этого слова, в аналах 1 плюс 1, объясняя, в чем прикол. Короче, мы твою цитату одну цитируем.
3: Уже год,
2: уже год или больше.
3: Клянемся, реально, всем
2: рассказываем. Многим гостям, да, когда ты рассказывал про газировку, это, конечно, идеальный спирт был.
3: Значит, ты не помнишь, наверное. Мы тебя спросили, там что-то зашел разговор про мерч, там что-то про то, что ты газировку там делал, и ты сказал.
2: Да.
3: А, типа,
2: ты хотел сказать что-то крутое, но в какой-то момент типа споткнулся, и у тебя закончились слова, и ты сказал,
3: каково это, типа, делать свой продукт, свою газировку? И ты сказал,
2: симулятор газировки.
3: Да это, блин, как, ты подожди, не понял.
2: Подожди, он сказал, ну, делать свою газировку — это как симулятор чего-то там.
3: Давай спустя год, вот что ты имел в виду? Ты какую-то цитату чью-то хотел произнести? Или что-то хотел умное сказать?
2: Мы это всем рассказываем до сих пор постоянно.
3: Как пример идеальной абсурдной шутки, которую мы ждем здесь.
2: Как газировка в итоге поперла или нет?
4: Нет, по-моему, что все, да? Слушай, я вообще не помню, что я говорил, если честно.
3: Все как в тумане.
2: Не помню еще и газировку, что делал.
4: Да, вообще, честно, было такое?
3: Да было, ты говоришь, это симуляция.
4: Да это все симуляция вообще.
3: Мы сейчас все в симуляции, да. Мы на самом деле в психушке все лежим, пристегнутые. Что вообще происходит?
2: Что принес, да.
4: Что принес?
3: Похавать.
2: Да.
4: А я уже съел.
2: Получается. Ну, что-то из музыки новое.
3: Ладно, давай про песни поговорим.
2: Наигрался ли ты с поп-музыкой или дальше продолжаем?
4: Продолжаем.
3: Ну,
4: да.
3: Слушай,
4: включай елку.
3: У тебя были такие банки всегда? Или ты вот накачался за последнее время?
4: Да, не знаю. Да. А людям, которые сейчас в машине едут, они увидят мои банки?
2: Очень важно, да. У нас, во-первых, трансляция идет. Вот здесь ее можно посмотреть, там тебя видно. А во-вторых...
4: Покажите банки. И где? А что это такое-то?
2: Вот, сейчас... Блин, да? А мы его троллим, там не показывают ничего. Мы ему показываем, вот тут. Вон, смотри. Вот. Ну, там, короче, меняются ракурсы.
4: Я не вижу. Там затылок кто-то.
2: Там ракурсы меняются. Иногда, короче, показывают твои банки.
4: Так не лето же был.
2: Был
4: недавно.
2: Тяжело перебить его банки.
4: Как вообще ты мог обратить после него внимание на мои банки?
3: С ним очень.
4: Действительно. Одно лицо вообще.
2: Не, у тебя тоже банки.
4: Так, братан, так это симулятор не лето.
3: Симулятор не лето. Второй раз. Ну, блин, два не лето тяжело, конечно.
2: Ну, кстати говоря, так можно, сколько ты в поп-музыку играешь, так можно и до формата, что не лето делаешь.
4: Я не играю.
2: Не играешь?
4: Да, я живу в эту жизнь просто.
2: Все, тогда ладно. Сегодня послушаем что-нибудь из нового альбома, наверное.
3: Не знаю, почему мне смешно.
4: Подожди, наверное? Ну, я зачем я сюда пришел?
2: Я не знаю, там, если нам скинут трек какой-нибудь, там есть приличные? Или там все приличные в этот раз? А? В ротации у нас есть трек. У нас есть трек в ротации.
3: Артем, доброе утро, ты на радио работаешь.
2: Я в шоке.
4: Он просто до конца не определился. На
2: это
4: каком?
2: Опять фит с Димой Биланом.
3: Кстати, да, он не определился.
2: Я все,
3: Артем,
2: я
3: ты уже 33 года, ты уж определись.
2: Все определился. Я даже рэперскую кепку снял сегодня, если что, чтобы не совсем уж не быть рэпером.
3: Soda Love у нас в
2: гостях,
3: ребят.
2: Soda Love в гостях, да. У нас трек в ротации. Soda Love. Ничего себе вообще это.
3: Кстати, вот он, да?
2: Да.

0: У нас Содала сегодня в гостях. Тут мы за эфиром обсуждали многое, в том числе Толи Саммера. Содала хихикнул. Значит, он в курсе, кто такой. Не, Содала, он шарит за все. Я помню, ты тралалелу тралала, тоже все мемы знал. Скажи,
1: за
0: пожалуйста...
1: За газировку шарит.
0: За газировку. Скажи, пожалуйста, вот что. Кирилл для себя вчера открыл такой модный мем, как «Зазеркалье». Акакий Куролесов. Ты вот за это все шаришь или нет?
1: За Акакия шаришь?
0: За Акакия Куролесова там.
2: Это эти нейрослоповые видосы, которые...
0: Да.
2: Мне не очень заходит. Знаешь, что мне нравится? Вот вроде это от того же чувака. Этот, как ее, блин? Сейчас.
0: Саша,
2: да я не матерился, все нормально.
0: Да, он сказал, блин.
1: Сакцентируйте еще на этом,
2: блин. Короче...
0: Саша, Таня.
2: Как оно это вот...
3: Да объясните ему, а то он сейчас опять сказанет что-нибудь.
2: Сейчас.
3: Нафига тут шесть человек в студии?
2: Музыкальная подсобка или как там?
0: Музлофт, Ярушин, который ведет.
2: Ну, окей. Нейрослопы. Это именно нейрослопы.
0: Кстати говоря, вчера же у нас тоже был первый гость Стаса Ярушина в Музлофте после перерыва большого, не лета.
1: Спасибо за информацию.
0: У нас два дня подряд.
2: Да нет, Стас Ярушин, респект вообще.
1: Крутой чел вообще.
2: Ну, на самом деле, вот знаешь что, вот всегда удивлялся тому, что в комментариях под видосами, под всякими, вот находятся хейтеры, которые, ну, можно хейтить, знаешь, за образ, там, за манеры, за какие-то, но с вокалом-то у него действительно вообще все отлично.
0: Да, правда.
2: И вот люди такие, о, поет он как-то не так, да, вообще супер поет.
0: А тяжело им абстрагироваться от того, что это чел из универа. Мне легко довольно, потому что когда он в универе появился, я универ тогда уже не смотрел.
2: Вот у меня так же абсолютно.
0: Да, я поэтому он у меня не отложился, как из универа, чувак.
2: А то, что Кузя поет, ну, вообще же тоже нет ассоциации.
0: Так, а он там на каком-то шоу Фредди Меркури переодевался и пел, как Фредди Меркури.
2: Ну, вот видишь. Так что это все-таки от скилла
0: зависит. Тяжело, видишь, и это к вопросу об абстрагироваться. Точно так же и у тебя же эта ситуация происходила. Все привыкли, что ты жесткий рэпер там, а потом, типа, ты такой в поп-музыку пошел. Как ты справляешься до сих пор с этим? У тебя же новая аудитория, наверное, постарше люди на концертах появились.
2: Ну...
0: Простили тебе старые твои?
2: Да, справляюсь
0: нет?
2: Как-то.
0: Справляюсь.
1: Потихонечку, да, полигонечку. Не, вот тут написано в инфоповодах, что фэны пришли с бабушками.
2: Прям инфоповоды?
1: Да, у меня 10 пунктов и 16 стоп-тем.
0: Стоп-тем.
1: Про газировку не говорить.
2: Это мы как на бирже, да, 10 пунктов.
1: Да.
2: Инфоповод.
1: Не, правда, что бабушки и дедушки пришли?
2: Ну,
1: на презентацию альбома.
2: Как минимум родители, да.
1: Круто. Точно.
0: Ничего себе.
2: Ну, это было классно, это было очень
1: душевно.
2: А это было,
1: в смысле, они просто пришли не потому, что их попросил, сами?
2: Нет, у нас было условие такое, что прийти просто с кентом не вариант. Надо брать с собой своего родственника из старшего поколения, да, для создания некой такой вот семейной общности.
0: Ага. Нет, ну ты
1: в шоке сидим.
0: Это довольно прагматично, потому что кента ты одного приведешь, родителей, то двух, а это уже три билета вместе с тобой.
2: Ну, там на самом деле из двух родителей была вот только одна пара, но причем сын не пришел. Ну, это мой товарищ был, он решил устроить своим
0: приятный сюрприз. Приятный сюрприз. И ты там Грайм на этот дрил.
2: Обязательно.
0: Подожди, а у тебя делали уже предложения на концертах?
2: Предложения. Ну там скауты.
0: Да, нет, да, скауты. Печенье продавали. Подожди, я пытаюсь настроиться. Предложение, потому что
1: коммерческое предложение.
0: Я видел это легендарное предложение на концерте у Оджи Будды, когда она сказала нет, я подумал, ну хоть кто-то наконец-то.
2: Ой, я, кстати, не видел.
0: Не видел?
2: Нет.
0: Типа все делают
2: предложение. Как будто выкладывают только те видосы, где сказали да.
0: А там она сказала нет.
2: Ну и молодец, на самом деле.
0: Как бы да, но вот я думаю.
1: А я считаю, что лучше сказать здесь более-менее да, а потом за кулисами сказать старичок.
2: Ты терпилоид, походу.
0: Да.
1: Ну, тут по факту.
0: Так, что-то надо поставить из того, что... Что на красный, да, песня называется новая, которая у нас?
2: Ну, это прям самая шлягерная, вот такая прям родийная, скажем так.
0: Шлягерная уже вот так вот.
2: Родийная, да.
0: Тогда слушаем Soda Love на красный. Это из нового альбома, правильно?
2: Так точно.
0: Как называется?
2: Прими как есть.
0: А была презентация, где ты в этих шортах опять рыболовных... Вот в этом.
2: Давай включай песню.
0: Ладно.

0: который расскажет о тебе больше, чем ты сам.
1: Калинин, Райтраун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует, кто спалился и главный вопрос – чей трек?
0: Новая музыкальная игра нового радио.
1: Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио.
2: Реклама.
3: Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-притяжение.рф.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
5: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
9: Достаточно знать адрес надежного производителя.
10: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
11: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
12: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
13: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
14: 20 66 66.

0: Третью точку.
1: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраун.
2: Содлав у нас в гостях. Вот когда песня «На красный» заиграла, я уже вспомнил, что она у нас действительно в ротации. Мы слушали, и что-то мне напомнило, оно что-то Би-2 или что-то. Я даже представлял...
3: Один в один Би-2, да.
2: Я даже себе
4: ты,
2: представлял...
4: походу, не слушал Би-2 никогда.
3: Да, есть такое.
2: Я даже представлял себе, что в какой-то будет фильм «О чем говорят мужчины 3», и там квартеты поедет не на концерт Би-2, а на концерт Содлав просто куда-нибудь там, я не знаю.
4: Допустим.

0: Не, квартет, и вообще респект тоже.
1: Да? Знаешь. Ну вот, чем ты вдохновлялся, когда писал эту песню? Потому что действительно какой-то рок неожиданный вообще, абсолютно. Что вот ты на что похожее хотел сделать?
2: У кого хотел украсть эту идею? Просто скажи, да и все.
0: Ну, если уж говорить, да, прям разбирать подачу. Ну,
1: кого-нибудь.
0: Такой налет зверей неких.
1: Налет зверей.
0: Немножечко.
1: Кстати говоря, да, что-то есть в этом.
0: По самому музлу нет, но вот именно по подаче что-то такое.
1: Все так.
2: Ну, не могу. Но Рома чуть-чуть тот сорвался на своих зрителей, что они снимали и достали его этим. Ты что, как к этому относишься?
1: Да, можно тебя снимать.
2: Ну, типа, можно ли зрителю что хочешь делать на концертах? Или все-таки они реально достали немножко со своими вот этими, не подпевают там?
0: Слушай, я бы так делать не стал бы, конечно, но я посмеялся, когда увидел видео. Был, ну, забавно.
1: Ну, да, они, видимо, хотят, чтобы, типа, раньше, как раньше на концертах, вот на рэперский концерт приходят и все качают.
2: Не,
1: вот
2: на Роминых концертах на заре карьеры не было телефонов просто, все стояли, а сейчас тебя не раздражает?
0: Я был в Лужниках же на крайнем концерте у них. Ну, честно, мне было обидно за группу, потому что аудитория, несмотря на то, что там собралось... очень много различной публики, и видно было, что там прям люди постарше в основном, которые 100% знают и слова, и как бы должны там подпевать, вообще нулевые, прям именно мертвые стоят, ничего не делают, где-то там
1: так
0: что-то там летают.
1: Так у них уже возраст какой там.
0: Слушай, ну, даже когда вот в конце там районы, кварталы включились, вот, ну, есть же такая тема, когда... Как минимум два слова можно проскандировать громко, четко и, вот знаешь, попасть в бит условно. Люди не справились даже с этой задачей. То есть даже районы, кварталы громко, четко я не услышал. То есть вот со сцены я слышу, а вот стоят Лужники и вообще...
2: Ну, типа как вот ничего. На другой концерт пришли,
0: ну,
2: да?
0: Мне было обидно за группу,
2: если честно. А почему так, как ты думаешь? Что
0: да
2: так...
0: без понятия. Люди, как будто, знаешь, этот... Как в театр приходишь, где сидячие места, и вот именно, знаешь, ну все, я пришел сидеть здесь, типа. Очень странно.
1: Видишь, тебе как рэперу тяжело понять, что не все могут попасть в бит. Многим рэперам тяжело попасть в бит, а тут-то обычным людям. Вот мы играли как-то с Кириллом в это «And I», и там тяжело действительно попасть.
0: Ну да, да, это очень сложно, да.
1: Так что да.
0: Это как этого, у Фила Коллинза сбивку. Вовремя вступили.
1: Да. Так, что еще хотелось бы обсудить? Так, смотреть. А, вот, по поводу концертов. Что, купил билет на Kanye West?
0: Вообще неинтересно абсолютно.
1: Да? Ты не слушаешь? Ну, так, чисто прийти.
0: Честно, Kanye после Изуса вообще ничего не цепляло.
1: Так, чисто старые пойти послушать.
0: Ну, ты слышал, как он исполняет?
1: Нет.
0: Очень плохо.
1: Да?
0: Ну, поэтому вообще не вижу смысла, как бы...
1: Ну, 100 тысяч шоу, это не стоит.
0: Да, шоу, но... Не знаю. Короче, не понимаю абсолютно ажиотажа этого, и тем более, там, знаешь, лететь в другую страну или там еще и несколько концертов посещать. Ну, какой-то вообще для меня...
2: Лучше на Рузвельт сходить.
1: Ну, или вот на МТС Лайфхолл на концерт Оли Саммера, опять же.
2: Допустим.
1: У него там... И ты что, я у него видел рилс, где у него на концерте слэмятся люди. С горами, за лесами, и там в слэм. Они вот так, как на концерте Грязного Рамиреса.
0: Ну, и энергия присутствует, потому что...
1: Да. Ну вот. Soda Love.
0: Че, ты будешь что-нибудь по делу говорить вообще?
2: А как, по какому делу? Давай, значит, что?
0: Вот у тебя, вот честно скажу, у тебя там есть списочек какой-то?
1: Нет, конечно.
2: Не, у нас есть векторы. Выпуск альбома проговорили. Альбом вышел.
0: Давай дальше. Давай про меня поговорим.
2: Давай. Это же альбом, аж твой.
0: Да, спроси что-нибудь интересное.
2: Вот, что у тебя, что интересного у тебя происходит?
1: Интересного.
0: Ну, интересного, собственно, вот...
1: Ты так и не сказал про газировку, она про дается еще или нет?
0: Газировка, давай этот оставим пока что.
1: Все, ладно.
0: Немножко
1: тогда.
0: Затаим интриги.
1: А там реально это стоп-темах было написано?
0: Нет, это не стоп-тема, нет. Бро, это просто, смотри, вот вышел альбом, да?
1: Ага.
0: Всего там 10 композиций.
1: Да.
0: Очень классный.
2: Хороший, да, советуешь?
0: Не, я реально очень сильно советую послушать, особенно людям, которые слушают радио.
1: Да.
0: Не потому, что это какой-то тупой радиоформат, а потому что песни очень простые для восприятия, и я писал это исходя из того, что я буду с этим прям, ну, выступать, много выступать. Ага. И поэтому там, короче, там, знаешь, прям материал насыщен какими-то отсылками, омажами к русской музыке. Угу. И даже если ты вот вообще не в теме особо, но вот есть же культурный код, да, который ты впитывал с самого детства. Причем неважно, какого ты поколения, потому что опирается на классику. Вот, и ты слушаешь и такой думаешь, блин, что-то мне это напоминает, что-то похоже. И ты, короче, такое, некое программирование. Симуляция некая.
2: Да некая симуляция чего-то там.
0: Да.
2: Ну а твой вот культурный код, он из чего состоит? Ты на чем рос?
0: Я рос очень много на чем. Абсолютно.
2: Все, спасибо.
0: Не, ну если мы берем конкретные какие-то штуки, там, группы, коллективы, которыми я вдохновлялся для написания, то есть это же, знаешь, это не прямое вдохновение, что, о, вот есть такая песня, сейчас я ее переработаю. Это же, ну, это такие прям микроимпульсы, когда ты вот садишься записываться, например, и ты такой, о, вот здесь можно такую интонацию, как вот здесь, а здесь можно вот так вот. И прям я прям напичкал этот релиз такими моментами. Те, кто любят «Мумий тролль», группу «Звери», «Сплин», «Агату Кристи».
1: А те, кто
0: любит
1: «Соду Лав», можно это слушать?
0: Конечно, обязательно, потому что в том числе это и я сам настоящий, вот прям на этой пластинке.
1: А у нас есть еще какие-то треки культурные, приличные, Санек?
0: Абсолютно.
1: Мы можем
0: все
1: поставить что-нибудь?
0: Абсолютно все.
1: Все абсолютно?
0: Абсолютно.
1: Ну тогда сейчас что-нибудь выберем, ну или ты сам выберешь, и мы поставим.
0: Давай, давай.
1: Какой тебе трек хочется подсветить.
0: Погнали.
1: А пока Дрейк.

0: впервые в концертном зале нового. Цой. Прямой эфир. Живой звук. Живая среда. 30 сентября в 18.00. Сольный концерт. Цой. Лайв. Слушай эфир. Смотри онлайн-трансляцию в приложении и на сайте newradio.ru. Реклама. Подвиг богатырский. Победой славен. От дела доброго. Сердцу радостно. Сделайте свой вклад в победу в банке ПСБ со ставкой 14,3% годовых. За каждый открытый вклад ПСБ за счет своих средств переведет 3000 рублей в поддержку военнослужащих и граждан, которые сегодня особенно в ней нуждаются. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 14,3% годовых с 14 августа по 14 декабря 2026 года. На сумму от 50 тысяч до 10 миллионов рублей на срок 181 день на новые деньги. Минимальная гарантированная ставка 12,8% годовых. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
1: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
2: Эргоферон.
3: Мы всей семьей им лечимся.
1: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
4: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Представьте, теплое море, внимательный сервис и забота о деталях. Атмосфера, созданная именно для вас. Уютный семейный формат или авторская концепция Posh Club. Отдых мечты в Египте начинается в Sunrise. Бронируйте отели Sunrise вместе с туроператором Fun & Sun.
7: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор. Цена действительно на модель Tenet.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. АО 0+.
1: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
3: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
4: Новое радио.

0: летят, как в небе, облака их разгонит ветер. Я уже стою у края, края, края. Влетело в сердце, как влетая, тая, тая. И что-то течет по венам, это любовь, наверное, все ближе подпускаем и голову теряем.
1: Бродский?
0: Это Soda Love вообще-то.
1: Да ты че?
0: Сам тексты пишешь?
2: Или нейросеть?
0: Да нет, это типичный вопрос. А, сам текст написал. Мы послушаем сейчас эту песню, потому что Влад выбрал почему-то именно ее. Почему?
1: Красивая песня.
0: Всего? Да, и что тут добавить?
1: Да, в принципе, все красивые, просто вот это, знаешь, такая пронзительная.
3: Угу. А тебе какая больше всего нравится с альбома?
1: Ну, вот это? Нет, мне больше всего нравятся «Пионы», но это единственная песня, Шампион, на которой есть два грубоватых слова.
0: А,
1: поэтому здесь ее не получится включить.
0: Ага, все. Ну тогда не будем. Тут еще интересно, это как его обложка фотки мне напомнила мультик «Кураж, трусливый пес». Там также дом стоял в поле один, и там постоянно происходило.
3: Как ты прокомментируешь то, что ему напомнил?
0: Смотрел «Кураж, трусливый пес»?
1: Конечно.
0: Ну вот.
3: Спасибо. Давай в песню можешь послушать.
0: Давай тогда, да. Какую? А, все, я вспомнил. «Soda Love», «Летая», точно. Все, слушаем. Надеюсь, там сейчас не будет. Впадая, не влетая.

0: А, все, что ли? Я просто заслушался и зачитался еще текстом...
1: Это что за следующая песня там такая была?
0: А что-то там...
1: Да-да-да.
0: А что там играет?
1: Угадай мелодию с одной...
0: Егор Крид, Soda Love,
1: доли секунды.
0: Это сайт вот этот подкинул сразу после этого. Обычно он почему-то куклу колдуна предлагает, а сейчас Soda Love. Я просто читаю текст пионов, и тут, ну, действительно, такие слова, как электричка он произносит.
2: Так он говорил слово «шлягер» вообще.
0: Да, такие слова, как «старый колючий шкаф», «стрелки часов замирают».
1: Какой шкаф-то, ё-моё?
0: А, шарф.
2: Он просто читать не умеет, все нормально.
0: Так, ладно, давайте подытожим. Куда сходить, чтобы послушать Soda Love вживую, вот на концерты? Будут.
2: И куда Артему сходить, тоже скажи.
0: Мне-то он уже сказал куда-то еще раз.
2: Я хочу, чтобы он в эфире сказал это тоже. Как-нибудь литературно.
0: Фраза, которую чаще всего говорил Soda Love, мне тут нельзя говорить.
2: Она не эфирная, да.
0: Концерты будут какие-то?
1: Концерты будут, планируем тур.
2: Рум-тур.
0: Ну, очевидно, это
1: что-то,
0: какие-то...
1: Что-то более
0: учитывая, что
1: масштаб,
0: творчество
1: более...
0: изменилось, это дома культуры где-то, теперь
1: ну,
0: сидящие в основном концерты.
1: Комнаты культуры. Там,
0: да. Такое. Планируется тур. А ты, кстати, вот реально на концертах ты сейчас в основном новое поешь? Или, ну, они говорят, давай что-нибудь старое, а ты говоришь, ребят, нет, я вот теперь другой человек.
1: Слушай, ну, это зависит от публики всегда. Я ориентируюсь... я же понимаю, кто передо мной стоит, и понимаю запрос, и... Если, допустим, это мероприятие подходит как бы по формату, и я понимаю, что ну, не произойдет душнилого, если я сейчас возьму и исполню что-то из нового репертуара, то да. Но в рамках тура, конечно, я буду исполнять исключительно.
0: Новое.
1: Да, конечно.
2: Ага. Mm-hmm. На виниле не хочешь выпустить на виниле?
1: Да, винил готовится, да.
0: Все, ты подаришь один?
1: Тебе нет.
0: Блин, я так и думал. А я, между прочим, поставил песню «Впадая».
1: Да ты что?
0: Да. Вот. И потом после этого еще и грустно с Егором Кридом. Но это потом послушаем. Так, ладно, короче, у нас был Soda Love в эфире. Что еще раз? Сегодня поздравляем всех. Там сегодня день рождения у всех. У Саши, у Гуфа, у Степы, Марселя. Там вообще набралось сегодня. У Эрики
2: Иглесиаса, по-моему, тоже. Да? Да. Все классные чуваки.
0: Да.
2: Давай их поздравим.
1: С днем рождения.
2: Лучше и не скажешь.
0: Да.
1: Ну да, сказал, как отрезал.
0: Все, Soda Love, спасибо, что пришел.
2: Наш эфир начался, точнее, до эфира. Влад говорит, блин, это час, целый час что-то говорить.
0: Ну хоть
2: про музыку.
1: А сейчас, ты хочешь сказать, реально час прошел?
0: Да.
2: Ну, у нас час 7.47
0: минут. У нас пролетает вот так вот время. 10.47 у нас до 10.50 эфир.
1: Ну, нормально, поеду спать.
0: Все, нормально.
1: Супер.
0: Кайф.
1: Всем, кто в дороге, будьте аккуратней, не засыпайте.
2: Все, потому что хреново заснуть, если ты водитель там, например,
1: не очень
2: электрички
1: хорошо.
2: Там.
1: Да.
0: Ладно.
1: Давайте, пацаны, было не особо приятно, конечно, провести время.
2: Да, взаимно, нормально все. Всегда не ждем тебя.
0: А мне понравилось. Нормально, весело. Не так, как с Нилетто вчера. С Нилетто получше было, конечно, но в целом...
2: Мне сегодня понравилось больше.
0: Ну тогда езжайте вместе.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду. Температура воздуха плюс 18, плюс 20 градусов. Атмосферное давление 731 миллиметр ртутного столба.
2: Реклама.
3: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
4: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
3: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А, торговый центр «Арбат».
5: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
6: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
7: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супен-Ф. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
8: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
9: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
2: 20-66-66.
3: Новое.

Что мне болит, а не болит, а не нет. И нажимается фактически рестарт.

0: Магнитогорске час дня. Новое радио.
1: До 300 тысяч рублей в месяц нужно россиянам для ощущения счастья. Главные источники счастья – семья, здоровье, уверенность в завтрашнем дне и новое радио. Это не я придумал, так написано. Дмитрий Лапиков у микрофона, Вадима по-прежнему нет, так что, ну, вот как есть. Классного тебе дня!

не было. Сегодняшнее утро началось с шоу «Маменькин сынок». Вот прям несколько видео про то, как живут мамы. То она ему голову моет, то еще что-то. А поэтому я хотел эту тему обсудить. Ну вот раз мне рилсы диктуют, то я... А кто я такой, чтобы отказываться? Маменькиных сынков сегодня обсудим. Девчонки, к вам особенно вопрос. Часто ли вы таких встречали? Я знаю, что сами маменькины сынки не признаются в этом никогда, что они сыночки-корзиночки. Но вот, девчонки, вы можете рассказать много чего интересного. В наши соцсети заходите, пост я сделаю чуть позже, что-нибудь придумаем. Либо пишите темы, которые вы обычно обсуждаете с Вадимом, потому что Вадим у нас сегодня, да и, скорее всего, завтра, пока что на рабочем месте не появится. Дальше еще больше суперхитов, суперновинок. Короче, все сами знаете. Хорошего рабочего дня. Что еще тут? Что желают вообще в будние дни?

0: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов
0: и Макс Астахов.
1: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.
3: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
4: Первые очки – это не про возраст. Это про свободу. Не ограничивайте свою жизнь. Не привыкайте к неудобству. Скидка 20% на ваши первые очки во всех салонах оптик-центра до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
5: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
6: И вновь на лицах покупателей довольные улыбки. Ведь снова в наших магазинах потрясающие скидки. Это «Милый дом» только с 25 по 27 сентября. Во всех магазинах «Милый дом» скидка 20% на одеяло. «Милый дом» – все нужные скидки в нем. Акция действительна с 25 по 27 сентября 2026 года. Информация о товаре, участвующем в акции, у продавцов.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20 66 66.

радио. Радио.ру. Супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, суп

0: Между прочим, треку 26 лет в этом году исполнилось. Решил я обсудить сегодня тему с тобой, сыночек-корзиночек, и жду самых интересных историй. Девчонки, рассказывайте, жили, может быть, втроем с его мамой, или бы, может, деньги давали ему и его маме. Ну, много всего можно рассказать. Я думаю, конечно, настоящие сыночки-корзиночки им вообще мама не разрешит написать нам в соцсети. Но, в общем, что-нибудь допридумаем. Историй и новостей, главное, по этой теме, великое множество. Например, россиянки не хотят рожать мальчиков, потому что боятся воспитать сыночек-корзиночек. По словам психологов, на фоне таких переживаний у женщин растет тревожность. И это статистика за этот год. И там такого просто написали. Сколько сыночек-корзиночек в России в целом? Почему они так поступают? Почему они такими рождаются? Или почему их таким воспитывают? В общем, обсудить будет что, пиши и свои истории. Все найдешь в наших соцсетях, в комментах под последним постом.
1: Fresh Talk.
2: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК музыка выжимают самый сок.
1: Fresh Talk.
2: Супер новинки, чарты ВК музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК музыки Сергей Мудрик.
1: Не пропусти Fresh Talk.
2: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11:00 на новом радио. Реклама.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЗСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Зиверт, Сергей Лазарев, Артик и Асти, Джонни, Валерия, Лолита. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
7: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо, и скажу в кино я за спасибо.
8: Оплачивайте бонусами спасибо, билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
9: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
10: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
11: Дорогой, а что это ты напеваешь?
10: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
11: О, нам давно нужна зимняя резина.
10: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
12: Я Пирелли беру в колесо.ру.
13: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
14: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
15: Да никаких.
14: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
15: Перевожу.
14: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
15: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
14: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
5: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
16: Где суперхиты? У нас в чарте.
17: Стильно.
16: Где суперновинки? У нас в чарте.
17: Занятно.
16: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
17: И немного тревожно.
16: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
17: Чудненько.
16: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
17: Ничего не понятно, но очень интересно.
16: Так кто сегодня в чарте?
17: Терминатор.
16: Узнаешь в пятницу в 17:00.
17: Попробуйте, вдруг прокатит.
16: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
17: Поехали.
16: 16+.
18: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
19: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.

0: Ну, я знаю сам это, как сам решу. Примерно вот из этой же категории сегодня обсуждаем сыночек-корзиночек. И истории, конечно, одна лучше другой. Мужику на тот момент, значит, Настя пишет, на секундочку было 34 года, жил с родителями, начали встречаться, спустя время оставались периодически у меня на ночь, так как... у меня на ночь, а утром мама в 4-5 часов начинала названивать ему и спрашивать, почему он не дома и когда он будет. Это еще при том, что он работал в ночном клубе. Но это ладно, это так, мелочь. Ну, разволновалась мама, с кем не бывает. Кринжовая история, значит, на 8 марта подарки. Всегда тема такая, сколько надо тратить, сколько не надо. Где эта история это была? Ну, в общем, ладно, перескажу так. Встречались вот несколько лет, были в хороших отношениях с его мамой. В один прекрасный день 8 марта он мне ничего не дарит, даже цветочка, никакого поздравления. Вечером пишу ему, не выдержала и спросила, что происходит. Он и сказал, ну, я спросил у мамы, что будем дарить Алине. Она сказала, ничего, вот я ничего и не подарил. Логично? Логично. Алин, какие вопросы вообще могут быть? Мама сказала... Молодой человек сделал. Или не молодой. Сыночки-корзиночки, тема такая щепетильная, потому что мамы никогда не признаются, что они таких воспитывают. А сами сыночки не скажут, потому что и мама не разрешила. Ну, а девчонки, вся надежда на вас. Кому не повезло, или наоборот повезло, жизненный опыт все-таки, встретить в жизни такого, за которым очень следила мама. Расскажите, пожалуйста, напишите в наши соцсети, потому что, кстати... С объявлением темы чат так замолчал, как вчера прям. То есть делаем вывод, половина чата у нас любит курортные романы втихаря, а вторая половину сыночки-корзиночки. Но я не знаю. В общем, интересные истории жду. Пишите. Ага, ага, да, вместе отдыхать ездили, платила за него сама. Ну вот, да, да, да, вот из этой вот всей серии, что звонили постоянно родители, проверяли, точнее, мама. Это вспоминая некоторые... Видео в интернете, когда на свадьбе стоит невеста, жених, и рядом с женихом его мама, которая обнимает его крепче, чем невеста. Ну, вот примерно такое. Расскажите, напишите, ну, а мы продолжаем.
1: Реклама. Реклама. В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
2: Осень уже началась. А ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган ЮНЕС с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регина с Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый лог 53. Телефон 490432.
3: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регина с Магнитогорск. Зеленый лог 53.
4: Турагентство Свобода Тревел приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
2: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43 81 50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
4: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
5: Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век» – новый взгляд на качество жизни.
6: Застройщик ООО «СЗ Трест М-35». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
5: Заявки в «Новый век» по телефону 43 81 50. Улица Гагарина, 50.
7: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
8: 20 66 66.
9: Новое радио.

0: Магнитогорске 2. Новое радио.
1: Баста, Максим, Леша Свик, Мэри Гу, Муми Тролль и многие другие. Всего лишь в ближайшие 20 минут ты услышишь. Начнем с Guys of Brothers. Меня зовут Дмитрий Лапиков. Тебе отличного дня.

Don't Wanna Go Home, это «Медуза». Я вот как раз бы с удовольствием сейчас пошел бы домой, потому что не должен работать в это время, но человек, который вот как бы обязан был быть здесь, отвечает только в чате. Вадим Данилин, большой тебе привет. Ладно, обсуждаем сегодня сыночек-корзиночек, почему бы и нет. Истории, которые я читаю, ужасны. Ужасны, но не могу не поделиться с ними, точнее, ими, с вами. В общем, значит, жили с молодым человеком душа в душу. Спустя 3 года его сократили на работе, и началась жесть. Мама купила ему машину и упрекала каждый раз этим. Когда мы куда-то собирались, у мамы резко возникали дела, и он выбор делал в пользу мамы, потому что она говорила: «Это моя машина, это моя машина». Любые планы мы не могли построить, потому что она всегда лезла. Затем пришлось переехать к его маме из-за того, что я устала содержать обоих. Саш, это, конечно, большая ошибка была. Предложение было его, хотя я говорила: хочешь разойтись, поехали. И потом началось. Мама без стука входила в нашу комнату, ей было плевать, чем мы занимаемся. С утра ставила условие, что я стою во столько-то, ванна в моем распоряжении, под ногами не путайся. Даже если она проспит, все равно ванна ее. Хватило меня на полгода. Ушла. Как сейчас изменилась жизнь бывшего, не знаю, но надеюсь, что оторвался от маминой тити. Никита, привет! Саш, ну вот имя Никита уже должно было тебе все сказать. Это же вроде бы топ-1 самых кринжовых парней с именем Никита. Ну да ладно. Истории сыночек-корзиночек, например, в преддверии 1 сентября активно обсуждались в сети, потому что появились студенты, были зачислены в группы, как обычно создаются в мессенджерах чаты, где все обсуждается. И некоторые мамы добавлялись в эти чаты за своих сыновей. И писали сообщения: я хочу просто быть в курсе организационных каких-то моментов и так далее, и так далее. 18 лет человеку практически, а кому-то и уже 18 на первом курсе. Я напомню просто, вдруг вы забыли. И мамочки таких сынулек готовы решать вопросы за них. И очень странно, когда я слышу, что парень в 30 лет живет с мамой. Все вот это мы сегодня и обсуждаем. Заходи в наши соцсети, пиши свою какую-нибудь кринжовую историю. Мы обязательно ее обмусолим и обсудим. Возможно, немного осудим. Кто-то пишет, кстати, про доченек корзиночек, но я не знаю, как будто бы их меньше, чем доченьки-просроченьки, вот так они называются. Как будто бы таких случаев все-таки меньше, чем сыночек-корзиночек. Но не мне решать, а вот обсуждать вместе с тобой. Как будто бы таких случаев все-таки меньше, чем сыночек-корзиночек. Но не мне решать, а вот обсуждать вместе с тобой буду я. Так что давай, пиши.

0: Финал конкурса. Музыкастинг. Смотри, слушай, голосуй в прямом эфире нового. Реклама.
1: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
5: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
4: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
6: Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritizheniya.rf. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
7: Полный привод кажется дорогим, а если новый JQ J6 от 8700 рублей в месяц? Технологичный, комфортный, уверенный на любой дороге. JQ J6 с полным приводом. Больше возможностей без переплаты за статус. JQ J6 в Регинос. Зеленый лог 57. Телефон 54-72-82.
8: Платеж рассчитан при первоначальном взносе 80%. Сроки кредитования 72 месяца и процентные ставки 0,01% годовых при условии сдачи автомобиля по трейд-ин. Не является публичной офертой. Подробности у официального дилера JQ Regines.
9: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
10: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Регинос». Только в сентябре. Новый «Хавейл Регинос» на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Регинос», Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет ООО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Тарго» 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Всем привет, это Мэри Гу.
1: С вами Джонни.
2: Меня зовут Йока.
3: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
4: С вами Полина Гагарина.
5: Всем привет от группы Пицца.
6: Слушай, новое радио. Присоединяйся погромче.

0: Всем привет! На связи мы, группа Five Star Family.
1: Слушайте наш совместный трек с Фарго «Перемотай».
2: И вспоминайте лучшие моменты жизни на волнах нового радио.

0: перемотай. Супер новинка от Five Star Family и Фарго прямо сейчас. В эфире нового. Обсуждаем сыночек-корзиночек. И, значит, сообщение, например, ему мама, девушка пишет, бывшему молодому человеку приносила молоко 2 раза в неделю. Это, конечно, не удивляет. Я нашел трэш. И надеюсь, ты готов его услышать. Значит, был у меня такой, пишет Александра. Топ его фраз. И тут прям... Не знаю даже какой. Не золотой фонд, кринжовый фонд. Значит, первое. Ты что, сама донести пакеты не можешь? Моя мама всегда самые тяжелые пакеты с покупками носила и не жаловалась. Ну так, 8 из 10 по степени кринжа. Тебе нужно подстричь каре. Это самая лучшая стрижка для женщин. Вот у моей мамы каре. И ведь каждый день на мозги капал, заставлял подстричься. Ну, уже как будто бы 9. Или тоже 8. Понавесил на меня кредиты. 10 из 10 просто по кринжометру. Я не знаю, это ужас. Это ужас, Саш. Как ты это терпела? Не понимаю. Его мама постоянно тусовалась с нами и его друзьями. Какие-то странные понебратские отношения были. Не понимала такого. А, приводила к нам своего любовника мама, потому что ночевать с ним было некуда пойти. И когда, наконец, у меня хватило сил уйти, начались угрозы и оскорбления, что я якобы нашла другого и поэтому ушла. Всю жизнь ее сыну испортила. Очень странно было слышать это от его матери. Вот так. Трэш, трэш. Значит, Татьяна пишет, у меня не столько мама мужа опекает, сколько... Тань, мужа, да? Все про бывших, ты про мужа. Ну ладно, сколько он сам от нее не может отклеиться. Любые новости, даже самые незначительные, нужно сообщить маме. То общаются постоянно по пустякам, то она на него обидится из-за мелочи, по типу обещали приехать и не приехали, и не берет потом трубку месяцами. Странные оба, ну и деньгами супруг так и не научился пользоваться. У мамы, конечно, не просит, но у меня регулярно одалживает. Отдает и снова берет в долг. Таня, вопрос, а зачем быть замужем за таким человеком? Вот просто интересно, никого тут не пытаюсь разубедить, развестись и так далее. Все-таки мы за традиционные ценности, но когда муж просит у тебя в долг и с мамой ближе, чем с тобой, ну как будто бы это немного странно. Я нашел статистику за этот год, вот она прям относительно свежая. Реальное число сыночек-корзиночек в России. ВЦИОМ назвал 7%, психологи говорят, это неправда. Более 30% процентов мужчин-миллениалов и старше продолжают жить с родителями. Миллениалы это вот, ну сколько уже, от 30-ки, да? Можно, а то это 35 считать. Чаще всего дома остаются одинокие мужчины, и это напрямую бьет по личной жизни. Лишь 6% женщин готовы строить отношения с мужчиной 35-40 лет, если он живет с мамой или папой. Где они нашли эти 6%? Вот просто покажите мне, пожалуйста. Мне кажется, 0,6%. Это да. А, значит, экономисты тоже говорят, что число сыночек-корзиночек растет. Все больше мужчин 25-40 лет живут за счет родителей без стабильной работы и жизненных целей, а содержание взрослого сына может отбирать от 30% до 70% семейного бюджета. Девочки, которые встречаются с такими парнями, вы понимаете, вашего семейного бюджета может тоже сожрать 70%. Пока вы все его хотелки и хотелки его мамы реализуете, нафиг оно вам надо? В общем, самые трешовые истории собираем сегодня в наших соцсетях. Пишите, пожалуйста, рассказывайте опыт, девчонки, в основном вы, опыт общения с сыночками-корзиночками. Вот, например, пишут еще. Один раз был молодой человек, который думал, что чистые рубашки сами пачкаются в шкафу, а суп в кастрюле активируется словами «мама». Мамочка называла его пушистый император. Однажды была приглашена в гости, и мама кормила 25-летнего сыночку из ложечки и давала мне наставление, что корочки на хлебе нужно срезать. А когда мама уехала на дачу, он страдал потому, что мама не наливала ему суп и не мог сделать это сам. Я даже не буду это комментировать. В общем, пишите свои сообщения, девчонки, рассказывайте, встречались ли вам такие сыночки-корзиночки. Парни, понимаю, сообщений сегодня от вас будет мало, потому что мама не разрешила.
1: Ой, я в эфире.
2: Кирилл, ты профессиональный человек.
1: Да, поэтому я включил микрофон. К сожалению, это не лечится.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. 1+1.

0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime» специальный на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
1: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
1: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
1: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
3: Я Пирелли беру в колесо.ру.
4: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
5: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
6: Эргоферон.
7: Мы всей семьей им лечимся.
5: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
8: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, четыре действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Представьте. Теплое море. Внимательный сервис и забота о деталях. Атмосфера, созданная именно для вас. Уютный семейный формат или авторская концепция Posh Club. Отдых мечты в Египте начинается в Sunrise. Бронируйте отели Sunrise вместе с туроператором Fun and Sun.
11: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на МТС.ру.

0: bank.vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Новый выпуск журнала «Психологис». Уволиться нельзя остаться. Вместе с приглашенным главным редактором Анной Хилькевич говорим об эмоциях в коллективе, повышении зарплаты, о балансе карьеры и личной жизни. Новый номер уже в продаже. 16+.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
3: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Новое радио.

0: Прекрасная Жанна Фриски и суперхит «На море белый песок». На море бы, конечно, сейчас очень хотелось, особенно в бархатный сезон, если он еще не закончился. Но, в общем, ты понял. Ладно, мы сегодня обсуждаем тему сыночек-корзиночек. И оказывается, во-первых, я так понимаю, вы все на обед пошли всей страной, и резко сообщений стало очень много. Если твою историю я пропустил, продублируй, пожалуйста, я обязательно озвучу, потому что этот трэш невозможно пропустить. Значит, да, Роман прислал сообщение. Сначала все начинается хорошо. У меня большой дом, мама живет со мной, сыночка-корзиночка, ни я себя не считаю, ни маму. У каждого свои дела, свои планы и прочее. И, с одной стороны, ну, нормально, адекватно, да, бывает такое, что большой участок, например, стоит один дом, второй дом, ну, или как-то вот один большой дом, где никто не пересекается толком. Ну, окей. Но дальше Роман начинает у нас... требования. Записываем, что же нужно Роману. Насчет девушек могу сказать одно. Очень многие девушки базовый минимум дать не могут. Приготовить еду? Зачем? Есть доставка. Убраться в доме-квартире? Зачем? Есть клининг. Заниматься воспитанием детей? Зачем? Есть няня. Сама при этом не работает, а познает себя. Ну, камон! Понимаете, да? Роман, мне кажется, что ты, сыночка-корзиночка, прямо вот эталонный. Дальше, значит, поэтому мужики чаще и едут к маме. Это я все читаю сообщение Романа, например. Потому что там накормят домашним, мозг выедать не будут, дадут спокойно выдохнуть после трудовой недели и просто скажут добрые слова поддержки, когда это нужно. Девочки, тоже будьте реалистами и смотрите правде в глаза. Многие из вас мужиков превратили в потребкорзины, а не сыночек-корзиночек. Вот так! Вы понимаете, Роман всем просто заткнул рты. Это что? Это что такое вообще, Рома? Мне кажется, это как раз и есть, ну, такой идеальный сыночка-корзиночка. Ну, такой, только немножко оторвавшийся от мамы. Все-таки взрослый мужчина. Никого не хочу обидеть, но вот мне интересно просто ваше мнение. Что это такое? А как, кстати, да, как определить сыночку-корзиночку? Вот он, например, маме звонит раз в неделю. Это сыночка-корзиночка? Или все-таки это адекватно, нормально и все такое? Ну, позвонить, узнать, как дела, как здоровье. Ну, или по делу, например. Ну, типа, вроде бы же окей. Не знаю. В общем, пишите свои истории в наши социальные сети. Мне очень нравится читать, особенно трэшовые. Ой, конечно, да, много-много-много всего. В общем, продолжаем мы дальше. Еще суперхиты и суперновинки тебя ждут. Классного рабочего дня.
1: Реклама. Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
6: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес – Комсомольская, 122-1А, в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
7: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
8: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
9: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20 66 66.
12: Новое радио.

0: Магнитогорске 3. Новое радио.
1: Голосовые сообщения снижают продуктивность на работе. После их получения время на выполнение задач увеличивается аж на 20%, а число ошибок при постановке на 30%. Поэтому пишите текстом, но слушайте новое. Меня зовут Дмитрий Лапиков. Тебе классного дня.

это настроение создают нам. А еще, знаешь, иногда сидишь в офисе. Я вот просто сейчас, как и ты, на работе. И Дэвид Гетта настроение создают нам. А еще, знаешь, иногда сидишь в офисе. Я вот просто сейчас, как и ты, на работе. Хотя для меня...

Нарушения владельца могут доначислить налоги. Это знаете, как квартиру арендуешь в Москве? Договор заключается на 11 месяцев, чтобы налоги не платить. Вот так. Ну ладно, продолжаем работать дальше. Все эти мысли отгоняем прочь. Тебе классного дня.

0: что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Первые очки – это не про возраст. Это про свободу. Не ограничивайте свою жизнь. Не привыкайте к неудобству. Скидка 20% на ваши первые очки во всех салонах оптик-центра до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Полезной быть должна любая нам покупка. И чтоб прекрасны были и душа, и тело. Колготки новые купить совсем не шутка. И чистить обувь, чтоб всегда блестело. В сети магазинов «Милый дом» колготки женские «Гламур 40 Дэн» 149 рублей. Губка для обуви в ассортименте от 22 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмон». «Милый дом» – все нужное в нем.
8: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
9: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
10: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
12: 20 66 66.
13: Моя игра, моя игра.
14: Это вот это.

0: здесь.
1: Всем привет, я Дима Лапиков. Я ухожу из студии надолго и вообще не контролирую, что здесь происходит.
2: Поэтому все ближайшие
1: прохожие можно прийти в студию, значит, и сделать, что хочешь. Поставить там песню любую.
0: Лучшая радиостанция.
1: Абсолютно. Вот так вот мы работаем, понимаешь? А потом, как зарплата, так мы приходим и рассчитываем на такие же деньги, как и платят Калинину.
0: Любой дурак мог бы так посидеть, даже я. Я вон вообще не знаю, на какие кнопки
3: так вот, добро
0: нажимать.
3: Пожаловать в работу линейного ведущего.
0: Вот так просто уйти?
3: Ну, а что ему здесь делать?
0: Работать. Он там треки как-то сводить между собой.
3: Я говорю, если бы я работал линейным ведущим, у меня бы тут Сонька стояла бы, или Steam Deck я бы брал, потому что а чем заниматься еще?
0: Я вообще не понимаю, почему на второй комп нельзя GTA Vice City поставить.
4: Нас догнала иномарка, девочку-бунтарку, я хотя бы не пешком.
3: Эви до сих пор проходит GTA Vice City.
0: Да,
3: не помните, ее ставили на ноут еще 2 года назад.
0: Вообще-то ты мне поставил Sims 3.
1: А может, вы это обсудите за эфиром? Люди хотят Гаязова послушать.
0: Трек почти закончился.
1: Ну ладно. А какой следующий? Надеюсь, Сережа Лазарев.
0: А следующий трек релиз The Pressure, так сказать.
3: Сейчас же новый Sims Inzoi, который этот корейский есть, который типа супер проработанный Sims Inzoi называется.
0: А его можно?
1: Enjoy, правильно говорить.
3: Inzoi. Можно ли скачать его в зеленом магазине? Можно.
0: Я даже GTA Vice City не могу на Mac поставить.
3: Ну тогда у тебя не потянет.
0: Да, там нужно ставить винду на Mac и на эту винду устанавливать сверху.
3: Не обязательно.
1: Хватит всякую винду устанавливать, куда ни попадет.
0: Да хоть бы кто пришел до
1: установки. Включи музыку людям.
0: Все, пока.

0: Непривычно мне находиться в студии не одному. Вообще, в принципе, кто-то есть в офисе, кто-то ходит постоянно, выходит в эфир, мешает работать.
1: Нам непривычно, что ты есть в офисе вообще.
0: Так, ну давай мы не будем.
1: В будний день.
0: Позвали, понимаешь, приглашенный артист.
1: Вместо легенды Вадима Данилина посидеть опустили.
0: Знаете, что-то он болеет. Скажи мне, пожалуйста, Тём, сыночки-корзиночки. Вот я решил сегодня помусолить эту тему.
1: Ага.
0: Вот что ты думаешь на этот счет? Ты видел? Ну, у тебя есть такие знакомые, которые до сих пор...
1: Есть, я с ним работаю.
0: Но нет. Ладно, этот не считается. Те, которые, знаешь, вот ты, например, в универе ехал домой, а тебе кто-нибудь говорил, вот я поехал... Мама супчик приготовила.
1: Ты понимаешь, мне, чтобы в универе ехать домой, надо было приехать в универ сначала. А я играл в доту, поэтому...
0: Поэтому понятно.
1: Да, не было таких случаев. А в школе были, конечно.
0: Но школа это ладно, знаешь, когда просто чувак...
1: Но там у тебя выбора нет, да.
0: Да, тут рассказывают истории некоторые, как в 30-35 лет у него мама молочко ему приносит два раза. Какое именно молоко не рассказывали, но...
1: Надеюсь, шоколадное. Потому что обычное смысл какой пить без кофе, если...
0: Ну, понятно. Ладно, короче. Мы обсуждаем сегодня сыночек-корзиночек. Что думать по этому поводу, пишите. И, кстати, самое главное, дамы, я жду от вас трешовых историй, потому что парням, естественно, мамы сегодня не разрешают писать в чат нового радио.
2: Прогноз погоды на новом радио.
3: По данным нейросети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске малооблачно. Осадки не ожидаются. Ветер северный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 10, плюс 12 градусов. Атмосферное давление 733 миллиметра ртутного столба.
2: Реклама.
3: Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век» – новый взгляд на качество жизни. Застройщик ООО «СЗ-3СТМ-35». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Заявки в «Новый век» по телефону 43-81-50. Улица Гагарина, 50.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritizheniya.rf. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Автостроителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Осень – время выгодных предложений. В фирменных магазинах яйцо столовое С2 Ситна всего 5 рублей 90 копеек за штуку. Незаменимый продукт для вашего стола. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 23 сентября по 6 октября. Ситна – свое, родное, свежее.
2: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
4: 20-66-66.
5: Новое. Это мы.
6: Привет всем, это Сергей Лазарев.
7: С вами Тима Белорусских.
8: Это Филатов и Кэрос на новом радио.
9: Это Звонки.
10: С тобой Даня Нилетто.
11: Новое.
12: Всем привет, это Мэри Гу.
13: С вами Джонни.
14: Меня зовут Ёлка.
15: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
16: С вами Полина Гагарина.
17: Всем привет от группы Пицца.
18: Слушай.
3: Новое радио. Присоединяйся погромче.
19: Yeah.
3: Новое радио.

0: Магнитогорске 4. Новое радио.
1: Ну что, рабочий день продолжается, и появляются, значит, новости о том, когда нужно выбирать даты для отпуска, какие лучше всего дни. Посоветуй тоже, пожалуйста. Дмитрий Лапиков у микрофона, ты слушаешь «Новое радио».

пока одни составляют график отпуска себе на следующий год, я хочу напомнить одну маленькую деталь. Вот сейчас почти финал сентября. Знаешь, сколько осталось до Нового года? Помнить одну маленькую деталь. Вот сейчас почти финал сентября. Знаешь, сколько осталось до Нового года? 99 дней.

0: Live. Слушай эфир. Смотри онлайн-трансляцию в приложении и на сайте newradio.ru.
1: Реклама.
2: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
3: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Регинос». Только в сентябре. Новый «Хавейл Регинос» на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Регинос», Магнитогорск, Зеленый лог, 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет ООО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Дарго» 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
5: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
4: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
6: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
7: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
8: Достаточно знать адрес надежного производителя.
9: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
10: Полный привод кажется дорогим? А если новый JQ J6 от 8700 рублей в месяц? Технологичный, комфортный, уверенный на любой дороге. JQ J6 с полным приводом. Больше возможностей без переплаты за статус. JQ J6 в Регинос. Зеленый лог, 57. Телефон 54-72-82.
11: Платеж рассчитан при первоначальном взносе 80%. Сроки кредитования 72 месяца и процентные ставки 0,01% годовых при условии сдачи автомобиля по трейд-ин. Не является публичной офертой. Подробности у официального дилера JQ Regines.
12: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Красота прямо сейчас в эфире нового. За окном идет дождь в Москве. Все, золотая осень закончилась. Ливень, и я читаю новости о том, что утильсбор снова поднимут, но типа это в 24-м году еще запланировали. А я так хотел машину купить себе. Все, опять придется на общественном транспорте ездить. Как твои дела? Рассказывай, какие планы вообще может быть? Как проходит рабочий день? Вот поделись, я обычно здесь в выходные. Выходные-то понятно, все расслабляются. А что происходит вот сейчас? Можешь фоточку скинуть в наши социальные сети? Давай, жду.
1: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. И мы решили проверить это на ведущих нового радио. Калинин, Райтраун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Они выбирают треки, блефуют, путают следы.

0: видео и Рутьюб нового радио. Если вдруг узнаешь свой трек, мы никому не скажем.
1: Реклама. На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
2: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
4: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду. За спасибо.
5: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
6: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
7: Я Пирелли беру в колесо.ру.
8: Дорогой, а что это ты напеваешь?
7: А, это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
8: О, нам давно нужна зимняя резина.
9: Я Пирелли беру в колесо.ру.
5: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
10: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах PSB и на psbank.ru.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. Но плюс.
2: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту.

0: оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Прайм» специальный на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
1: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
2: Да никаких.
1: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
2: Перевожу.
1: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
2: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
1: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
3: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте ВТБ.

0: Это Мэри Гум. Заново. Заново начнем час. Совсем скоро до конца него услышим винтаж Жени Трофимова. Пока мы сегодня обсуждаем тему сыночек-корзиночек, вопрос возник сам собой. А передачи, которые снимают на эту тему, и «Мама в 16», и про сыночек-корзиночек, вот это вот все. Экранизации таких историй, как ты оцениваешь? Тебе нравится, может быть, ты смотришь или наоборот осуждаешь? Вот твое мнение жду в наших социальных сетях. Заходи в чат, например, в мессенджере с кружками, назовем это так, пиши. Мне интересно просто, я знаю лютых фанатов, а есть те, кто ненавидит. Ну, кто ты?
1: Реклама. Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН. Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей, 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
5: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
6: Осень уже началась, а ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган ЮНЕС с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый лог, 53. Телефон 490432.
7: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый лог, 53.
8: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
9: 20-66-66.
8: Новое. Меня до порога.
9: Это.
10: Вот это. На тебя, на тебя.

0: в Магнитогорске 5. Новое радио.
1: Несмотря на разгар рабочего дня, продолжаем приближать вечер, а там и отдых. Но пока отдыхаем музыкально. Суперхиты, суперновинки, и я, Дмитрий Лапиков, по-прежнему здесь. Классного тебе дня!

Как по-другому-то звучит? Это Леонид Агутин, трек «Джонни». Ты беспощадный, небольшой спойлер. Джонни появится после паузы, которая вот буквально пару минут. Ну и второй спойлер. Вадим Данилин, возможно, будет в пятницу. Понимаешь, что это значит? Это значит, что мы с тобой услышимся, как обычно, в выходные. Ну а пока, знаешь, какая новость мне попалась? Из мира магазинов, в который мы с тобой ходим каждый день, оказывается, крупные ритейлеры начали скрывать на рекламных плакатах ценники и пишут вместо суммы, которую нужно заплатить за кофе, например, там, 1000 рублей, вау или выгодно. Ты представляешь, что? И все, и ты вот идешь и смотришь, и думаешь, а, ну нормально, вроде бы. А просто из всех цен, а там, например, 20 товаров, ты не замечаешь, что некоторые из них немного такие вот, вот хитрые. Что думаешь по этому поводу? А еще, сыночки-корзиночки, конечно же, хоть я и скоро пойду домой. Но эту тему я, мне очень нравится читать твои сообщения в наших социальных сетях. Все самые трэшовые истории, поэтому пиши. Ну и дальше что у нас? Дальше суперхиты, суперновинки. Стромае появится. Ваня Дмитриенко, Мальбек, Сюзанна. Новинка отражения. Five Star Family, Келвин Харрис. И уже вышеупомянутый Джонни. Так что наслаждайся и классного тебе рабочего дня.

0: привет! Это главный чарт отчизны.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16:00, премьера. Воскресенье в это же время

0: только на новом радио.
1: Реклама. Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
2: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 450711. 450711. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
3: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый Хавейл Регинос. Только в сентябре. Новый Хавейл Регинос на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск, Зеленый Лог, 53. Предложение действует до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск, Зеленый Лог, 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года.

0: потрясающие скидки. Это «Милый дом» только с 25 по 27 сентября. Во всех магазинах «Милый дом» скидка 20% на одеяло. «Милый дом» – все нужные скидки в нем. Акция действительна с 25 по 27 сентября 2026 года. Информация о товаре, участвующем в акции, у продавцов.
1: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
5: 20 66 66.
6: Слушай, новое.

0: «Что было раньше». По вторникам с 6 до 8 вечера «Баланс подбивают» твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Лэнд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио. Реклама.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
5: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Сладкий вкус малины на двоих. Сергей Лазарев, Эл-Джей, Айова, Зиверт, Лолита, Беарвульф, Анасти. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
6: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
7: Представьте, теплое море, внимательный сервис и забота о деталях. Атмосфера, созданная именно для вас. Уютный семейный формат или авторская концепция Posh Club. Отдых мечты в Египте начинается в Sunrise. Бронируйте отели Sunrise вместе с туроператором Fun & Sun.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Короченая головка. ОГРН 121-770-0-25-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: На Муз-ТВ

0: приколист и талант.
1: И в центре главных музыкальных событий.
0: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
1: все, что звучит на новом, теперь на экране.
0: Музыкальные скоростя.
1: Новое радио «Чарт». Смотри каждую пятницу в 17:00 на Муз-ТВ.
0: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.
1: Новое радио. Новое радио.

0: Это группа «Добро», «Море привет». Но это только для тех, кто на осень планирует отпуск и собирается уезжать. Мы же работяги. «Дождь привет». Вот такая. Ладно, не будем о грустном. Дмитрий Лапиков был с тобой с утра после 1 плюс 1. И я оставляю эфир Дане Михайлову. Да, уйду на час раньше, но завтра снова встретимся. Да, вот такие дела. Поэтому желаю тебе классного финала рабочего дня, классного вечера. До завтра. Обнимаю.
1: Реклама. Полный привод кажется дорогим, а если новый JQ J6 от 8700 рублей в месяц? Технологичный, комфортный, уверенный на любой дороге. JQ J6 с полным приводом. Больше возможностей без переплаты за статус. JQ J6 Vriginas. Зеленый лог 57. Телефон 54-72-82. Платеж рассчитан при первоначальном взносе 80%. Сроки кредитования 72 месяца и процентные ставки 0,01% годовых при условии сдачи автомобиля по трейд-ин. Не является публичной офертой. Подробности у официального дилера JQ Vriginas.
2: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
3: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
5: Осень уже началась, а ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнес с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый лог 53. Телефон 490432.
6: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый лог 53.
7: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Осень. Время выгодных предложений. В фирменных магазинах яйцо столовое S2 Ситна всего 5 рублей 90 копеек за штуку. Незаменимый продукт для вашего стола. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 23 сентября по 6 октября. Ситна. Свое. Родное. Свежее.
8: Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век». Новый взгляд на качество жизни.
9: Застройщик ООО СЗ-3СТМ-35. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
8: Заявки в «Новый век» по телефону 43 81 50. Улица Гагарина, 50.

0: Всем привет, это Мэри Гу.
1: С вами Джонни.
2: Меня зовут Ёлка.
3: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
4: С вами Полина Гагарина.
5: Всем привет от группы «Пицца». Слушай.
6: Новое радио. Присоединяйся погромче. New Radio.

0: Магнитогорске 6. Новое радио.
1: Так, то ли с микрофоном что-то случилось, то ли он не воспринимает, когда ведущий не в свое время приперся. Данил Михайлов, ответьте за саундтрек «Пока еще дня», но в перспективе и за вечер тоже отвечать буду. Тебе шикарного продолжения рабочих подвигов, ну или уже отдыхательных удовольствий.
2: Ты же могла уйти, сколько минут?

0: Я вот думаю, когда ты гимнаст, например, или там прыгун в воду, то тебе все понятно. 10 баллов, да? А почему не 100 баллов? Просто, наверное, на рифму здорово ложится. Талантливые мужчины сделали композицию, и мы ее с удовольствием послушали на новом радио «Доус» и «Мод» только что в обозримой перспективе другие суперхиты и суперновинки. Ну а прямо сейчас короткий коммерческий момент. Отличного дня тебе.
1: Весь день думал только о ней. Скорее бы вечер, чтобы почувствовать.

0: Реклама.
1: Разбитые коленки. Банка с жуками.
2: Ты со мной?
0: Реклама.
1: Разбитые коленки. Банка с жуками. Беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой.

0: знать адрес надежного производителя.
1: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
2: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Вригинос». Только в сентябре. Новый «Хавейл Вригинос» на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Вригинос», Магнитогорск, Зеленый Лог, 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет ООО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Дарго» 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
6: Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritizheniya.rf.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
8: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
9: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
8: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20 66 66.
12: Новое

0: Новое на новом.
1: Всем здрасте, это Пицца. Слушайте нашу новую песню с Эльдаром Джараховым «Антонимы» на новом радио.
2: Среди пошлых алгоритмов вдруг эту грустную песню тебе подкинет алгоритм. Она залезет в грудь и поцарапает что-то внутри там. Оставит чувство, будто что-то

0: набор романтичных философов в количестве двух штук. Сергей Приказчиков, а.к.а. Пицца, и Джарахов, он же Эльдар. Суперновинка «Антонимы» на Новом радио. Ребятушки, а вот скоро уже, ведь скоро уже мы эти суперновинки от суперновых артистов будем выдавать вот прям оптом. Очень скоро.
1: Первый отбор.

0: Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Подробности на сайте moose.newradio.ru. 18+. Партнер трансляции ВК-видео. Реклама. Реклама.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Зиверт, Сергей Лазарев, Артик и Асти, Джонни, Валерия, Лолита. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
3: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо и схожу в кино я. За спасибо.
4: Оплачивайте бонусами спасибо, билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер Спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40-0+.
5: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
6: Где суперхиты? У нас в чарте.
7: Стильно.
6: Где суперновинки? У нас в чарте.
7: Занятно.
6: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
7: И немного тревожно.
6: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
7: Чудненько.
6: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
7: Ничего не понятно, но очень интересно.
6: Так кто сегодня в чарте?
7: «Терминатор».
6: Узнаешь в пятницу в 17.00.
7: Попробуйте, вдруг прокатит.
6: Новый радиочарт на Муз-ТВ.
7: Поехали.
6: 16+. Новое радио.

сломалась моя голова. Мне нужно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: На новом Дуа Липа Данила Михайлов тоже на месте. Ну вот прям хлебом не корми, дай подушнить на тему музыки. Наверняка многие сейчас узнали вот этот рефрен, да? Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Но сейчас будет. Вот прям вспомните. Ну так вот, ему уже 30 лет в обед, проект White Town, композиция Yo Woman. Вообще приятно, когда такие артисты маститые делают ремейки и дают возможность подзаработать авторам оригинальных версий, да? Ну, вспомнили, да? Ну, кстати, тогдашнего исполнителя вообще вдохновил трек 32-го года выпуска. Вот, но не будем забираться в старину глубокую, будем слушать суперхиты и суперновинки. К ним скоро, это новое.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске малооблачно. Осадки не ожидаются. Ветер северный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 11, плюс 13 градусов. Атмосферное давление 733 миллиметра ртутного столба. Реклама.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Осень уже началась. А ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнес с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый Лог 53. Телефон 490432.
5: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии комплектации и условия приобретения уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый Лог 53.
6: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
9: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
10: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
11: Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век» – новый взгляд на качество жизни.
12: Застройщик ООО «СЗ-3СТМ-35». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
11: Заявки в «Новый век» по телефону 43-81-50. Улица Гагарина, 50.
13: Радио.

0: 7 вечера в Магнитогорске. Новое радио.
1: Стоит ли напоминать, что день осеннего равноденствия нынче? А вот так вот, и день рождения жевательной резинки, но родилась она 178 лет назад. В общем, оба факта уже забыли, в перспективе у нас симпатичнейшая часть среды, с чем тебя и поздравляю. Отличного вечера.

Счастливым нужно говорить счастливее, все-таки, мне кажется. Не лето на новом радио. Давеча, кстати, был у нас еще и вживую здесь, в студии. Так вот, повторю, счастливым все-таки хочется говорить счастливее. Давай еще одну попытку этому слову дадим.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дудь».
1: «Не дудь».
2: «Не дудь».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И в гостях у меня царица русского народного R&B.
3: Спасибо,
0: Бьянка.
3: Большое. Привет, дорогой, ты отлично выглядишь.
0: Куда пропала Бьянка?
3: Понимаешь, это очень странный и на самом деле не совсем приятный вопрос.
0: А насколько для тебя изменился шоу-бизнес?
3: Очень сильно, он изменился кардинально. Сейчас все более так, чуть-чуть надпись, но я тоже не вижу в этом ничего плохого.
0: Хейт ты сейчас получаешь?
3: Мне писали, что я плохо пою, что я плохие песни, что я страшная, ну это естественно. Что я жирная, когда я весила 49 килограмм при росте 168.
0: Почему в твоих песнях, в последних, стало достаточно часто употребляться много мата?
3: В свое время я очень сильно R&B пыталась сделать народным.
1: Не дудь. Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: Не дудь.
2: 18+.
1: Реклама.
4: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
5: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Регинос». Только в сентябре. Новый «Хавейл Регинос» на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Регинос» Магнитогорск. Зеленый лот 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет ООО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Дарго» 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Осень – время выгодных предложений, фирменных

0: лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 23 сентября по 6 октября. Ситна. Свое. Родное. Свежее.
1: Если вдруг что-то купить очень нужно, в наш магазин приезжайте дружно. Название наше любому знакомо. Найдется здесь все для семьи и для дома. В сети магазинов «Милый дом» кухонные весы в ассортименте от 249 рублей. Машинки для удаления катышков на одежде от 159 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джазмоб». «Милый дом». Все нужное в нем.
2: Более 13 лет «Ойл Сервис» обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантии на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Первые очки – это не про возраст. Это про свободу. Не ограничивайте свою жизнь. Не привыкайте к неудобству. Скидка 20% на ваши первые очки во всех салонах «Оптик-центр» до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 380. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.

0: Это я так Акмаль, слушай мою новую песню «Любовная» на волнах нового радио.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

симпатичное предложение и симпатичные перспективы группы «Винтаж» на новом радио. Сам слышишь, о ком поют. Вот, ну, а мне что хочется? А мне хочется Никиту Никитина, нашего прекрасного и замечательного, поздравить с днем рождения. Замечательный ведущий проекта «Не дудь». И вообще большой-большой-большой-большой фан Супермен, маскот нового радио. Вот, все, поздравил, молодец. А теперь обрати внимание на наши мультипликационные работы.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которую лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты.

0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
1: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно кассе.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
5: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
6: В этом весь ты.
5: И в этом весь ты. Т-банк.
0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
7: Новый выпуск журнала «Психологис». Уволиться нельзя остаться. Вместе с приглашенным главным редактором Анной Хилькевич говорим об эмоциях в коллективе, повышении зарплаты, о балансе карьеры и личной жизни. Новый номер уже в продаже. 16+.
8: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
9: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
10: Эргоферон.
11: Мы всей семьей им лечимся.
9: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
12: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
13: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
15: Да никаких.
14: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
15: Перевожу.
14: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
15: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
14: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
16: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте ВТБ.ру.
17: Пирелли беру в колесо.ру.
18: Дорогой, а что это ты напеваешь?
17: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
18: О, нам давно нужна зимняя резина.
19: Я Пирелли беру в колесо.ру.
16: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
20: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
16: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: радио. Дэвид 58, по-моему, ему 58, стал отцом, чуть не сказал батюшкой, отцом в четвертый раз стал. Ну, красавчик мужчина, конечно. 58, сколько времени еще? Хо-хо-хо. Так, ладно, ребятушки, красивое продолжение вечера с нас, красивый музыкальный аккомпанемент и присутствие дорогуши. Через 9 минут будем уезжать в Эвиленд.
1: Реклама.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
3: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
4: Осень уже началась. А ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнес с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый лог 53. Телефон 490432.
5: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии комплектации и условиях приобретения уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый лог 53.
6: Турагентство Свобода Тревел приглашает всех в Турцию.
7: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
8: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Домищиков 10.
9: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43 81 50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
10: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
11: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
12: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Ребята, вы слушаете новое радио Эвиленд. Меня зовут Эви, со мной, как всегда, мистер Усишкин.
1: Мое почтение.
0: На самом деле, мое настроение немножечко фейковое, потому что я должна всем признаться, что на работу я пришла не вот так вот опять. С легонца прилетела птичка на 2 часика болтать с любимыми своими дружочками. Это вы. Нет, я здесь вообще-то с самого утра торчу. Мы вообще-то дела делали всякие.
1: Но самое главное, что за все это ты получаешь любовь и признание.
0: Конечно, это самое ценное вообще. А мне еще и перепадает вода с барского стола. Я вообще практически в любом кабинете здесь
1: могу. Я люблю, когда
0: у
1: нас здесь съемки покера вечернего. Тогда объедки с барского стола перепадают не только охраннику, но и ребятам из видеоотдела.
0: Ну и
1: иногда
0: нам.
1: Даже нам.
0: Какая-то
1: да.
0: Вот эта вот заветренная канапешка вообще как родная залетает.
1: Да. Или холодная пицца, это мой любимый вообще вкус.
0: Очень вкусно.
1: С детства обожаю.
0: Или, вы знаешь, когда кто-то вот не доел икорочку, и ты вот так, она вся уже такая тверденькая, ты думаешь,
1: не,
0: ой.
1: Не про икорочку уже сказала, да?
0: Да именно.
1: Или, знаешь, когда кола там отпита буквально глоток, это не считается.
0: Конечно. А ты в стакан перелей и считай новое. Ну, кто вообще узнает?
1: Да?
0: Кто увидит-то? Поэтому
1: он сюда входит, знаешь, прям не видит, что лампочка горит.
0: Олегу наплевать. А у нас тут в принципе. А мы сегодня тоже с мальчонками-мальчишками из 1+1 зашли сюда поздороваться с нашим коллегой Дмитрием Лапиковым, который сегодня работал днем. А Дмитрия Лапикова-то на месте и не было.
1: А по делам ушел? Бизнес?
0: Конечно.
1: Бизнес?
0: А мы захватили эфир и сидели тут втроем, с ума сходили. Но все на его ответственности, потому что это вообще не наше рабочее время.
1: Да.
0: Потому что вот у нас цирк, клоун, класс. Как это по-русски? Класс коррекции у нас. Мы тут все немножечко на приколе.
1: Я сейчас не хочу никого обидеть, но у нас это был класс с буквой «З».
0: Ну, а мы, да. А мы буква «И», скорее всего. Или твердый знак. Ну, какая-то такая супер нетипичная, отличающаяся от всех. Вот, друзья, вот примерно такое настроение. Погода за окном примерно такая, что до депрессии 2,5 секунды. Я уже почти с ней в объятиях жестких, но пытаюсь с этим бороться. Получается, ну, как получается.
1: Так, дорогуша, давай клише отбрасываем. Что значит «за окном»? А какая она еще? А перед окном?
0: А я
1: погода,
0: что, по-твоему, не радиоведущая?
1: Точно.
0: А я вообще-то прямо по курсу суперхиты, суперновинки.
1: Вот.
0: А я вообще-то новое радио слушайте. Поучи меня еще.
1: А услышимся, когда будет?
0: Это к Максу Астахову.

0: Ладно, давай еще поиграем в радиоведущих. Мистер Усишкин, а знаешь ли ты, какой сегодня день?
1: Самый лучший день.
0: Дай какой ты. Ну, да. Мы сейчас, если продолжим, от нас вообще нас никто слушать не будет. Но. Все эти два человека уже выключили, понимаешь? Шутка,
1: поэтому,
0: конечно,
1: можно расслабиться по полной программе и быть собой.
0: Ну, ты голос-то такой,
1: да,
0: не делай.
1: Хорошо,
0: вот
1: не
0: этот
1: буду.
0: Вот постановочный. Не, на самом деле. Друзья.
1: Ты обещала, кстати, штрафовать себя.
0: А я переобулась уже в воздухе.
1: Да? А когда накопилась первая десятка за час?
0: Я сама себе условия поставила, я сама себе его и отменила. Я сама себе хозяйка, знаешь ли.
1: Ну,
0: поучите меня еще. Сегодня прекрасный день, потому что почему? Во-первых, день рождения у нас у Никиты Никитина.
1: Это очень симпатичная дата, да. И человек тоже.
0: Вообще, коллега наш. Но это ладно, это он попросил сказать, он мне за это 100 рублей на счет обещал положить. Это ладно.
1: Клубничку там я видел, заветренную тоже.
0: Заветренную тоже мне. Нет, сегодня день рождения у подруги, я бы даже сказала, нашей радиостанции, с вами любимого нового радио. Сегодня день рождения у Алены Михайловой.
1: Алена Михайлова — это икона шоу-бизнеса.
0: Это вообще
1: женщина,
0: мама,
1: которая еще с прошлого тысячелетия на минуточку курирует вообще звезд.
0: А ты вообще считаешь это прилично, вот такие вот употреблять слова?
1: А это говорит о масштабе личности.
0: О масштабе личности
1: говорит, я как-то летел из Сочи в Москву.
0: Ага.
1: Экономом.
0: Ну, естественно, откуда у тебя деньги-то?
1: Это само собой, у меня-то откуда. А через ряд от меня сидела Алена Михайлова экономом.
0: Потому что...
1: И вокруг нее россыпь звезд. Тоже
0: вот.
1: Экономом.
0: А потому что скромность украшает человека.
1: Ну и потому что они вообще классно время проводят. Какая разница, в бизнесе или нет? В бизнесе там вообще, наверное, скучно было бы.
0: Все именно так. Алена Михайлова — это продюсер Velvet Music.
1: Мама основательница.
0: Просто. И я даже не могу лейблом это назвать, потому что, мне кажется, они все как семья. Там такое количество артистов наших.
1: Мне еще нравится, что там, знаешь, не знаю, Пресняков и Краймбрери, да?
0: Да, и все.
1: Все в одном флаконе, и они там чувствуют
0: там же
1: себя.
0: И Звонки, и Анечка Плетнева, и все
1: что?
0: Просто... Там нет, знаешь, вот этой проблемы отцы и дети. Вообще она не чувствуется, они просто все на одном этом. И я вот не знаю, слушает она нас или нет, но я надеюсь, что ей хотя бы передадут, потому что ее любимые артисты, подопечные, скажем так, собрались.
1: Это вот ее любимая песня, вы мне скинули, да, сюда?
0: Да, я расскажу, может
1: Расскажи.
0: Быть. Зачем ты руинишь мое
1: руинишь.
0: Совершенно шедевральное поздравление? Они собрались и решили сделать ей сюрприз, потому что, да, у Алены есть любимая песня, «Бумажные змеи» называется, и они в своих графиках нашли окошко, записали своими голосами нежными, и в качестве признания в любви решили ей подарить. Поэтому, Алена, мы поздравляем тебя с днем рождения жестко. Вот и мы все наслаждаемся.
1: Конечно, тоже поздравляем.
0: Ну, конечно, как иначе-то.

0: Я, кстати, про 5 секунд до депрессии вообще не шучу, потому что с этой погодой... Да, да, а вот не надо. Я вас предупреждала еще летом, как только вот этот занавес облачный, дождливый спустится на город, я начну ныть и продолжу это делать до... следующего лета.
1: Может быть, тебе вот эти вот фиолетовые лампочки поставить в окна?
0: Я что, похож на человека, который вот этот...
1: Выращивает гербарий, да?
0: Вот их самые. Ну, вообще похоже. Но, ребят, правда, очень тяжело. Мне прям, мне правда физически плохо. Я пытаюсь не ныть, но у меня не получается. Я человек южный. Вот это ведь не шутки все.
1: Из Ухты родом, напомню.
0: Это же не шутки все. Да, родилась в Ухте, но кровь-то посмотри.
1: Это ошибка, да?
0: Понимаю, но я прям чувствую, что я вот, ну, все эти шутки про зебру на обед, понимаешь, про воду вместо зарплаты, это ведь не шутки. Это мой лайфстайл, так сказать.
1: Да-да-да, культурный код предков.
0: Поэтому я уже думаю, я уже в секунде от того, чтобы начать «Сумерки» смотреть полностью все части. Кстати, по три раза.
1: Я так понял, что это какой-то тренд вообще. Вы тут смотрели, а потом мне ленты только и делают, что подбрасывает, как люди в кинотеатры, понимаешь ли, ходят смотреть «Сумерки», все пересматривают, ну и, не знаю, ностальгируют или там впервые, ну, да, может быть, даже кто-то смотрит.
0: Дедуль, ну чтобы понять, нужно быть 15-летней девочкой. У тебя не было такого опыта, чтобы ты же не был вот этой 15-летней девчонкой, которая любила Эдварда Каллена.
1: Я даже ни одной 15-летней нравиться не пытался.
0: И слава богу, говорится, да, понимаешь?
1: Не, я говорю про возраст, школьный, да? Слава богу.
0: Поэтому, ну, да, в этом что-то есть. Это абсолютно дурацкий, но он очень вот такой он осенний. Хотя, мне кажется, вот мы вот еще чуть-чуть и начнем вот этот вот, ребята, ваш любимый осенний фильм, который пропитан вот этой атмосферой, который хочется пересматривать, который ощущается как яблочный пирог и уютный плед. Вот это все уже скоро будет. Потому что тут еще есть какой-то проблеск надежды, что вот солнце зайдет в наши края, но как только начнутся без... Как это сказать по-русски? Без... Не беспробудный, как-то без...
1: Как, беспросветный.
0: Ну, придумай. Ты же знаешь, беспросветные.
1: Да.
0: Бесконечные дожди. Вот у нас уже не будет шанса оттягивать это все. Ну, ладно, вот про погоду я поныла. Есть. Что еще? Я чек-лист радиоведущего на сегодня.
1: Про здоровье забыла рассказать.
0: Про здоровье. А что, все хорошо?
1: Да ты что? Так ну иди, возрадуйся, я не знаю.
0: Прям возрадоваться?
1: Возрадуйся.
0: А пойду и возрадуюсь.
1: Возрадуйся.
0: Спасибо.
1: Руки вверх, вот так вот, как, да.
0: А сейчас руки вверх будет?
1: Нет.
2: Новое на новом.
3: Всем привет, с вами Фейгин. Слушайте мою новую песню «Искрами» на новом радио.

0: каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам.
1: Калинин, Райт Рау, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует, кто спалился и главный вопрос – чей трек?
0: Новая музыкальная игра нового радио.
1: Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио.
2: Реклама. Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-притяжение.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Полный привод кажется дорогим, а если новый JQ J6 от 8700 рублей в месяц? Технологичный, комфортный, уверенный на любой дороге. JQ J6 с полным приводом. Больше возможностей без переплаты за статус. JQ J6 в Регинос. Зеленый лог 57. Телефон 54-72-82.
5: Платеж рассчитан при первоначальном взносе 80%. Сроки кредитования 72 месяца и процентные ставки 0,1% годовых при условии сдачи автомобиля по трейд-ин. Не является публичной офертой. Подробности у официального дилера JQ Regines.
6: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
7: Достаточно знать адрес надежного производителя.
8: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156. Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А и ТЦ «Фотография».

0: 5-74. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
1: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
4: 20-66-66.
3: Слушай, новый.

0: кажется, тоже неплохая подложечка, да, может быть?
1: Да, вполне.
2: Твоя подружка Эви.
1: Ну, тебе не кажется, что какая-то какофония сейчас?
0: Да, да, да. Это потому, что кто-то перехитрил с композициями.
1: Ты просто супер диджей. Друзья, а мы продолжаем, значит, у нас совершенно потрясающую передачу. Мне страшно осознавать, что, возможно, нас слушает начальство, и мне хочется поиграть в радиоведущую, чтобы они понимали, что я тут не просто так сижу, штанишки-то протираю свои. Не буду больше этим заниматься. Короче, мы сегодня в этот прекрасный вечер среды, середина рабочей недели,

0: так сказать, обсуждаем чудесную тему. Тема звучит так. Какое ваше любимое блюдо было в садике? То есть для кого-то это сейчас будет тема, наполненная теплыми воспоминаниями о лучшем времени. А для кого-то, как для меня, это время для того, чтобы
1: когда
0: вспомнить...
1: Когда у тебя выросло огромное пузо, и ты не знала, что это не от еды.
0: Это мне посмеяться над этим надо сейчас? А где в юмор в чем? Ты меня назвал жирным ребенком?
1: Нет, рахит у тебя был. Ты не ела в садике же ничего.
0: Ты что несешь? Да и... Нет, для меня это период детских травм. В целом ты прав, потому что это период манной каши с комочками. Ненавижу.
1: А без комочков?
0: Не было такого у нас в меню. У нас только с комочками. А молоко с пенкой? Ненавижу. Меня, помню, у нас заменяла воспитательница, пришла какая-то другая грымза, у нас была чудесная, а пришла какая-то грымза, и меня не выпускали из-за стола, пока я все это не съем. Я ем, у меня рвотный рефлекс, я это все обратно глотаю, меня не выпускают, поэтому я запах манной каши до сих пор не переношу. Для меня это блюдо во всех стоп-листах мира.
1: Слушай, а что ты врешь-то всем, что ты не моя ровесница? Манная каша, комочки, какао с пеночкой.
0: Ты удивишься, но мне кажется, что до сих пор в садике примерно такое же меню осталось.
1: Не, ну не такое же. Вот я кутью не помню в своем садике.
0: Вот, это глобальный вопрос. Я сегодня пацанам тоже задала его, и у них не было ее. И я начинаю реально переживать, что, возможно, у нас правда сзади стояли, может быть, два стула, и на этих стульях что-то стояло, и я не замечала просто. Потому что иначе я не могу объяснить данную позицию в меню нашего детского сада. Но кутья, кстати, мне очень нравилась. Очень вкусное блюдо. И знаешь, что садик подарил? И, к сожалению, я никак не могу спустя столько лет найти что-то хоть примерно такое же по вкусу. Это творожная запеканка со сгущенкой. Такая вкусная, как в саду, ее не было нигде. Ни в школе, ни в каких ресторанах этих ваших новомодных, ни в дешевых, ни в дорогих. Дома ты ее сделаешь, она будет вкусная, но вот какой-то был особенный вкус в детском саду этой запеканки.
1: Но это как школьная пицца, вот ее просто не повторить нигде, ни при каких, хотя тот же набор ингредиентов купишь, и фиг что выйдет.
0: Да, поэтому для меня вот это хорошее воспоминание, а вот манная каша с комочками, я вообще боюсь людей, которые манную кашу едят. Ну как вообще можно?
1: Не, подожди, ну а молочный суп, вот такие изыски там, да.
0: Вот эти вот сопли в молоке, и люди очень питательно. А что? Это те же макаронки, только вот они более такие вот насыщенные, как паста, считай. Вы уверены, что вы пасту ели вообще в этой жизни? Хоть раз.
1: Паста — это макароны по-флотски вообще.
0: А, ну да, с тушенкой. В общем, в нашем, скажи, где?
1: Мессенджере.
0: Молодец, даже мессенджере. Уже для вдохновения есть набор картиночек, чтобы вы вспомнили, прониклись. Пишите, будем вспоминать, обсуждать, хихикать. Ага, и важный момент. Если вы умеете дышать, в качестве подтверждения поставьте реакцию на пост. Спасибо.

0: По поводу новостей, я знаю, что ты сейчас меня спросишь.
1: Конечно, вот, у какой ты?
0: Насколько, да.
1: Но мы с тобой одно целое. Инь-янь.
0: Именно
1: что? Кофе и молоко.
0: Да.
1: Что еще?
0: Кофе и молоко. Мне нравится. А ты что из этого?
1: Ну, явно не молоко. Что-то мне подсказывает.
0: И не пенка молочная.
1: Фу, прости, господи.
0: All right. Так вот, новости.
1: Так.
0: Популярный канал «Радио Ромашка».
1: Так, сразу спинку выпрямили.
0: Соответственно, приосанилась, да,
1: конечно,
0: немножко?
1: Конечно.
0: Новость.
1: Или старость. Ладно, ну.
0: Стеша Маликова прочтет лекцию о бизнесе в МГИМО. Все, комментарии отсутствуют.
1: Просто новость.
0: Просто
1: одной
0: новость.
1: Строчкой.
0: Одной строчкой.
1: Жирным,
0: да,
1: шрифтом.
0: Да, капсом.
1: Ну, круто.
0: Можно только флайеры приобрести.
1: Только как записаться.
0: Как записаться? В институт,
1: я думаю,
0: что ли, поступать ради этого? Да там, по-моему, год учебы стоит миллиард.
1: Ну
0: или полтора.
1: Нам не светит,
0: того.
1: Какой МГИМО. Ты, да, видел нас с тобой вообще?
0: Ты
1: уже старый, а я уже.
0: МГИМО. Мне кажется, самая дешевая машинка там какая-нибудь.
1: Машинка.
0: Да-да-да. И то преподавателя молодого.
1: Машинка.
0: Машинка.
1: Я сегодня познакомилась с Анастасией Волочковой. У нее тоже такая машинка тут припарковалась. Белый Майбах.
0: Я... Вчера не лето приезжал, мне кажется, сам как машинка.
1: Та еще машинка.
0: Да.
1: Но я наконец-то вживую услышала истории о том, как раньше мужчины ухаживали. Ты понимаешь, там не было истории про 50-50, салат закажи и больше нет. Она,
0: а как... про Сулеймана Керимова,
1: конечно,
0: было, да?
1: Про то, что он снял для нее большой театр.
0: Так.
1: Извините.
0: Ну-ка расскажи, что, реально, что ли? Прямо,
1: да,
0: целиком?
1: Да, чтобы с ней познакомиться. И самолеты были частные, она там перечислила марки самолетов. Я вообще не шарю в этой теме, но я просто верю, что там были большие самолеты.
0: Джет, Бомбардье.
1: Еще она сообщила, что он ей две квартиры подарил.
0: Ну, знаешь ли, да, да, умеют мужчины ухаживать.
1: Да, поэтому... Да. А зачем я настроение-то себе испортила,
0: вот,
1: опять?
0: Вот
1: я,
0: думай.
1: Понимаю, зачем,
0: да,
1: тупиться, блин, я не хотела.
2: Впервые в концертном зале нового. Цой. Прямой эфир. Живой звук. Живая среда. 30 сентября в 18:00. Сольный концерт. Цой. Лайв. Слушай эфир. Смотри онлайн-трансляцию в приложении и на сайте newradio.ru. Реклама. Подвиг богатырский. Победой славен. От дела доброго. Сердцу радостно. Сделайте свой вклад в победу в банке ПСБ. Со ставкой 14,3% годовых. За каждый открытый вклад ПСБ за счет своих средств переведет 3000 рублей в поддержку военнослужащих и граждан, которые сегодня особенно в ней нуждаются. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 14,3% годовых с 14 августа по 14 декабря 2026 года. На сумму от 50 тысяч до 10 миллионов рублей на срок 181 день на новые деньги. Минимальная гарантированная ставка 12,8% годовых. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
3: Обновленный «Хавейл Джолион» создан для России, а значит, для каждого из нас. Прагматичным. Полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым. Проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Хавейл Джолион. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру. 12+.
4: Представьте, теплое море, внимательный сервис и забота о деталях. Атмосфера, созданная именно для вас. Уютный семейный формат или авторская концепция Posh Club. Отдых мечты в Египте начинается в Sunrise. Бронируйте отели Sunrise вместе с туроператором Fun & Sun.
5: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
4: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту.

0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальный на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
1: Новое радио.

0: когда не хочется, расскажите мне, друзья. Я принесла тебе загадку. Чтобы ты знал, что я не просто так сижу в телефоне примерно 74 часа в сутки. Вот смотри, я пригласила на день рождения 5 Наташ, 5 Андреев и 5, как сказать, Илья.
1: Ильей.
0: Ильей? Ильёх? Нет, нужно именно, чтобы Илья был. 5 Ильёв?
1: Ильёв, разумеется. А еще, знаешь, прикол, Илья, вот человек зовут Илья,
0: ага.
1: Вот у меня 5 из 5 не любят, когда их называют Ильюша.
0: А мне кажется, это очень мило.
1: Илюша хорошо, а с мягким знаком отвратительно.
0: А мне кажется, в этом есть какой-то шарм. Я вообще обожаю коверкать чужие имена. Вот когда меня называют резко Элиной, Эльвиной, Элеонорой, так. Эсмеральдой, я их всех проклинаю сразу же,
1: а
0: автоматически.
1: У тебя титулька рождается прямо вот на
0: себя. Да, а мне вот, я вот чувствую, я когда человеком проникаюсь, мне хочется какое-то вот ему такое вот придумать, чтобы ему это запомнить. Вот как у Сишкин, оно же в моменте родилось. И насколько прилипло, а насколько органично.
1: Это первая погремуха, которая ко мне прилип.
0: Понимаешь, а потому что вот тебе теперь нельзя.
1: Ко мне даже псевдоним Данил Михайлов так не приклеился, как...
0: Ну, потому что все понимают, они смотрят, какой ты Данила, какой ты Михайлов.
1: Кстати, а слышал, развелся Михайлов, ты тезка мой.
0: Уже? Уже факт подтвержденный?
1: Ну, жена такое судачит.
0: Я видел, слушай, сейчас...
1: Молвит, дескать, не пара он мне более.
0: В соцсетях сейчас такое количество новостей про артистов, что я просто решила ничего не читать.
1: Не знаешь, чему
0: доверять. Да, я просто подумала, так, вы давайте разберитесь, мне все пруфы предоставьте, и я потом начну это разносить дальше.
1: По поводу Ильей?
0: Вот и как в итоге-то? Вот тут пишут Ильёв.
1: Ильёв, конечно же.
0: Ну, как будто 5 Ильёв. Я пригласила 5 Ильёв.
1: Да, ну 5 Элайджи.
0: Мне кажется, просто с Ильями мы не дружим, получается, в таком количестве.
1: С Ильями мы дружим очень даже.
0: Одного Илью достаточно. И Илью, и хорошо. А потому что больше, от двух там уже сложно, как ты его, как это по-русски. Сколько падежей в русском языке?
1: 7, 8, 7. Именительный, родительный, дательный, винительный, творительный, предложный. Ну какой там?
0: Иван родил девчонку, велел тащить пеленку. Ты что, не
1: сколько?
0: В это? 6.
1: Ну 6, все, я молодец. Ну я их перечислил. А с алгеброй всегда плохо было, кстати. Это да. Опустим.
0: Ой, какая песня хорошая.
1: Согласен.
0: Мне кажется, у меня предсмертная агония, потому что мне резко весело стало.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске малооблачно. Осадки не ожидаются. Ветер северный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 11, плюс 13 градусов. Атмосферное давление 733 миллиметра ртутного столба.
2: Реклама. Реклама. Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Вригинос». Только в сентябре. Новый «Хавейл Вригинос» на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Вригинос» Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Дарго» 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
2: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
5: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
6: 20-66-66.
5: Новое радио.

0: Да-да, ребята, значит, у меня... Ты чувствуешь? Ты чувствуешь? Ты видишь, какая я красная?
1: Can you feel it?
0: Видишь?
1: Да. И шапка у тебя тоже красная.
0: Что происходит? Может быть, у меня бацилла...
1: А ты взволновалась.
0: Взволновалась?
1: Да, взволновалась.
0: Я говорю, у меня предсмертная агония, потому что я обычно весь день занимаюсь тем, что мне нравится. Нет, я сегодня тоже этим занималась, но на работе.
1: Но еще и перегрелась чуть-чуть.
0: Да, я чувствую это, что я перегрета, да. Что я переработала просто как-то неимоверно очень много. Ну да ладно, значит, не только у Сишкину приносить гадкие новости, которые вы визуализируете, и вас немножечко начинает подташнивать вот это чувство, когда ни туда, ни сюда, но вот оно комом тут
1: как
0: стоит.
1: Как раз-таки туда-туда.
0: Спасибо за уточнение.
1: А потом оттуда, но это уже при помощи врачей.
0: Ой, плохо. Короче, я сейчас читала, как обычно, трэдс, и наткнулся на какую-то вообще отвратительную новую историю. Это на случай, если вы думаете, что у вас поехала крыша, но если вы сейчас узнаете себя в этой истории, я вас не осуждаю, конечно же, прилюдно, только завтра в токсичный четверг. Так вот, эта история из раздела, если вам кажется, что у вас поехала крыша, знаете, что в мире есть люди, у которых все намного хуже с головой. Итак, новый фетиш, или фетиш?
1: Угу. Как второй вариант. Правильно?
0: Новый фетиш, допустим, окей. Который был когда-то популярен, про него забыли, и сейчас он вновь популярен.
1: То есть, подожди, был когда-то популярен?
0: Да, в Японии. А, значит, ну, если это верить людям, которые пишут эти новости.
1: А японцы те еще.
0: Ага. Ага.
1: Там официально.
0: Ага.
1: Только подойди.
0: Ага.
1: Вот я что и говорю.
0: Значит, мужчины...
1: Прям вот так.
0: Готовы платить очень большие деньги женщинам для того, чтобы женщины облизали их... Угадай, что...
1: Но это не за большие, все-таки можно себе позволить. А вот что за большие?
0: Облизали их глазные яблоки. Здесь без метафор.
1: Подожди,
0: здесь
1: подожди,
0: напрямую.
1: Подожди. Я знаю, что определенные, ну, специфические ребята таким образом реснички из глаз доставали.
0: Вот, видимо, увлеклись и осознали, что что-то будоражится изнутри, когда язык касается нежного пространства. Угу. Не могу это иначе объяснить.
1: Именно яблоки, да? Зрачок не трогать.
0: Вот просто вот...
1: Вот так вот вокруг.
0: Не касаясь ресниц, чтобы язык коснулся белочка глазного.
1: То есть поцеловать глаз вот прям вот по-настоящему.
0: Но не высосать при этом, потому что, ну, не сам засос. Понимаешь. Я не знаю, может быть, это борьба с ячменями какая-то очень глубоководная, потому что зачем, там вроде плевать надо.
1: Подожди, а японцы это давно вот промышляли?
0: Я настолько сильно не погружалась.
1: В принципе, если вот так брать эпикантус, там сложновато-то дотянуться.
0: Мне просто плохо от этой мысли, потому что, мне кажется, это самое уязвимое место, одно из. Когда что-то в глаз попадает, это же подобно смерти, когда ты не можешь это еще выковырить.
1: Ну и плюс это же прям вот слизистая бактерии, опять-таки, а где они, как
0: да
1: не
0: фу.
1: Во рту собраны?
0: Я заявляю, как человек, который долгое время носил линзы, и это вот именно поэтому я выбираю не узнавать и ни с кем не здороваться на улице, просто ходить и смотреть на тени, а не носить снова линзы, потому что ты как будто, понимаешь, вот
1: я,
0: это...
1: Я, кстати, именно из-за этого никогда их даже мерить не пытался.
0: А я вот носила линзы очень долго. Вот ты, ладно, все говорят, нужно приноровиться, будешь делать это вообще легко. Нет, пару раз ты себя щипаешь за глаз и понимаешь, что да, я лучше буду слепым. А тут, чтобы еще какой-то язык, чужой язык, ладно, свой, но чужой язык.
1: Слушай, вот любопытство меня все-таки одолевает.
0: Я не буду облизывать тебе глаз.
1: По-братски чисто.
0: Даже по-братски. Да не, никак.
1: Просто по-нормальному.
0: Даже задорого. 500 рублей убери свои. Не надо мне.
1: А что ты скажешь дяденьке Франклину?

0: Так вот, Драгуша, а вот эта вот песня Робина Шульца, она, ну, лет 5 ей, наверное, где-то около того. А оригинал твой ровесник.
1: Это что, ему 30?
0: Да.
1: А нет, подожди, мне. Я подумала, что я больше не хочу озвучивать свой возраст.
0: Не озвучивай. Давай, говори, как все, кому положено. 20 с хвостиком.
1: Да. С небольшим.
0: Отвратительно. Так вот, смотри, как она звучала 30 лет назад. Я считаю, это одна песня, да? Мы же не подряд крутим две разных. Один трек вытекает из другого.
1: Да, все логично.
0: Все логично. И вот сейчас вот алды вспомнят. Очень популярный трек был. И Робину Шульцу спасибо, что он его воскресил.

0: Ну классно же.
1: Очень хорошая.
0: Да.
1: Правда, очень хорошая. Мне очень нравится. В ней есть мотив короля льва.
0: Угу. Ну, это, кстати, вот сколько король лев 94-й же, да, типа того, это вот рядышком.
1: А, кстати, какого года король лев?
0: Ну, вот тогда. Постарше тебя будет, да.
1: Сейчас Элина Кофман через час ответит, она же слушает обычно не в прямом эфире.
0: Да,
1: поэтому, если внезапно в нашем чате появится сообщение «Король Лев» был написан в этом году, принимали участие вот эти вот артисты.
0: Элтон Джон записал 8 версий такого
1: дозвона. Столько-то было переписок, вдохновлялись вот этим вот. Образ Лева можно проследить вот в этих нотах с первого такта по четвертый во второй части.
0: На рояле Шенхайзере были написаны первые партии, а партитура потом преподнесла новые сюрпризы. И тогда же еще с принцессой Дианой тогда вот это вот все случилось. Поэтому нам пришлось немножечко затянуть премьеры. Все, ладно.
1: Да, спасибо. Зато и теперь можно не придумывать, что говорить. Она может просто переписать наш этот речь. Наша речь, все понятно.
0: Наша речь.
1: Значит, друзья, у меня русский не родной, окей? Okay? Don't, ага.
0: А какой родной?
1: Короче, друзья, мы сегодня с вами обсуждаем очень вообще активно, как-то невероятно, потрясающе, тему того, какое было ваше любимое блюдо в детском саду.
0: Лакомство.
1: Отвратительно. И, значит, было сообщение о том, что я... Спасибо вам большое за то, что вы мне об этом напомнили. На ваших фотографиях представлено все то, что я ненавижу. Пожалуйста. В этом была и задумка.
0: Так, слушай, ну тут прям очень долго перечислять.
1: Ну, смотри,
0: рыбная котлета.
1: Вряд ли.
0: Сладкий омлет и кисель. Манная каша и рыбная котлета, опять же.
1: Стоп. Сладкий омлет?
0: И кисель.
1: Окей.
0: Сладкий.
1: А у тебя был в садике сладкий омлет?
0: Сомневаюсь.
1: Как вообще омлет может быть сладким?
0: Ну,
1: может быть, вы болели ковидом в 5 лет?
0: Нянечка, сахар в яйца, вот тебе и сладкий.
1: Нет, скорее всего, ковид в 5 лет, до того, как это стало модным, и вкусы поменялись, как омлет. Кто вообще?
0: Творожная запеканка в топе, оладьи со сгущенкой тут как тут.
1: Пожалуйста, давай остановимся и об этом поговорим. Вот такие, вот эти вот оладьи, которые вот такие воздушные, размером просто с 4 ноги, которые невозможно дома повторить, вот так, чтобы с них прям масло стекало, это то же самое, как творожная запеканка. Их нигде не найти, эти оладьи, невозможно повторить. Умоляю, если нас слушают вот повара из детского сада, давайте дружить как-то с вами.
0: Борщ с кусочками чеснока. Сразу, да?
1: Было.
0: Изумительно. Ватрушечки. Опа. Да.
1: С джемом. Или с творогом. И те прекрасные.
0: С кремом и с джемом. Да.
1: С джемом.
0: Джемом. Дальше.
1: Манка
0: популярности тоже прям никому не уступает.
1: Макароны с сыром, пюре с жареной докторской колбасой, запеканка, какао. Жареной докторской колбасы никогда не было в саду. Какая жареная докторская
0: колбаса? А это
1: колбаса?
0: Изыски от воспитательницы, которая на продленку оставлял. Ну, кто-то тоже оставался там. И приходилось бедной студентке, которая подрабатывала в саду, еще сидеть и караулить, когда же родители заберут. А время тоже 7 вечера.
1: Что это просто какой-то мажорский был детский сад, скорее всего.
0: Рассольник ленинградский. Как тебе такое?
1: Я люблю рассольник, кстати.
0: Любишь, да?
1: Да, люблю. Елена пишет: мама мне делала манную кашу с какао и грецкими орехами. Это был долгожданный завтрак. А в садике всех отправляли на тихий час, а меня одну заставляли доедать эту мерзкую жижу из всего. Что из всего? Это когда вот не доели со всех тарелок в одну кастрюлю.
0: Не, ну а что, дорогуша, ты понимаешь ли, все же в животе смешается.
2: И новым.
3: Всем салют! Это группа Gayazus Brothers. Слушайте наш новый трек «Топливо» на новом радио.

0: Move Your Money. Значит, наш совершенно любимейший редактор, главный редактор, извините, Наташа Силина, да, написала, да, что она вообще с детства козыряла только так. У нее бабушка была поваром в детском саду. Что это значит? Это... Что все корочки хлеба были ее, потому что корочка — это самое вкусное.
1: Угу.
0: Что по-любому всегда была какая-нибудь запасная ватрушка. Что по-любому никогда не было пенки в молоке. Да и манную кашу с комочками не видела по-любому. Понимаешь? Мне кажется, завидую, я не завидую.
1: С разнообразием меню мог сталкиваться вообще когда угодно.
0: Да.
1: Ну, причем даже в садике не находясь.
0: Я думаю, что она это меню и программировала. Так сказать, выбирала, что именно она хочет есть сегодня. И все подстраивались.
1: Кстати,
0: свои
1: открой меню Ивлева, которое он рекомендовал для детских садов. Он же этим прям занимался,
0: меню,
1: да.
0: Меню Ивлева для детских садов.
1: Не Ивлеева, а, да, шеф.
0: Ой, ну ты хохмач. О-о-о. А я-то вообще, у меня, я инфузория
1: туфелька.
0: А что,
1: туфелька. А у нее тоже там сейчас ферма,
0: я,
1: понимаешь?
0: Я Елена
1: там...
0: Зеленая, у меня мозг-то примерно минус 100 этого IQ-шки.
1: Дроздрофилы сейчас зарабатывают больше, чем дроздрофилы, это мухи такие.
0: Спасибо.
1: Я, может, неправильно произнес.
0: Подожди, готовим с детьми. Чем, вот, Ивлев показал, чем надо кормить детей в детском саду. Если тут нет фуа-гра, я закрою сразу же.
1: Но если нет манной каши или молочного супа, то же самое сделай.
0: Так, смотри, я сделал разнообразие. Шведский стол, ага, круто. Так, у ребенка должен быть выбор на завтрак.
1: Кока-кола и чипсы.
0: Ты сейчас это сказал просто так, а Райт Раунд сегодня этим обедал. Я сегодня, значит, мы чуть-чуть разминулись, у нас был перерыв между съемками. Я прихожу, сидит на диване счастливый, довольный. Я говорю: Тёмыч, а ты что этот? А я сейчас ел чипсы и пил колу. И я такой счастливый. Я говорю: где ты колу взял? Я хотел с тобой поделиться, но я тебя не нашел, а больше колы нет.
1: Ребят, про детей чуть позже расскажем.
0: Да, но это важнее.
2: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок. Fresh Talk. Суперновинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
3: Не пропусти Fresh Talk.
2: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама.
4: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Регинос». Только в сентябре. Новый «Хавейл Регинос» на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Регинос», Магнитогорск, Зеленый Лог, 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет ООО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Дарго» 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
8: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
7: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
9: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
10: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насос, радиатор. В Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насос, радиаторы, обогреватели, труба.

Ру. Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66. Услышь, новое — это

0: Легенда.
1: Слушайте, не буду лукавить, понятия не имею, о чем мне сейчас говорить, потому что
2: а
1: я
2: ты же хотела про Аминю Ивлю рассказать немножко.
1: Блин, спасибо, что
2: ну,
1: ты
2: или можешь про Джигана рассказать.
1: Не хочу, пожалуйста.
2: Надо. Надеюсь, что это не
1: Не хочу, не хочу даже. Я даже не хочу шутить. Я думала, как тут, как это вообще, а потом я поняла, что я просто даже не хочу касаться этой темы.
2: Хорошо.
1: Значит, про Ивлева и Меню. Да, у меня же все открыто. У меня просто память, извините, 2 секунды с половиной. И та потрачена на то, чтобы приврят раскладывать. Итак, у ребенка должен быть выбор, мы это уже обсудили. Вот что предлагает наш шеф-повар замечательный. Сэндвичи без бутеров, как говорится, никуда. Именно сэндвичи, не бутерброды.
2: Сэндвич.
1: Дальше, фруктовый салат.
2: Да, я буду говорить английский.

0: Давай.
1: Фруктовые со салатов.
0: Спасибо. Дальше, значит... подожди, тут сэндвичи с тунцом.
1: С туной.
0: Ага, с тюной. Рыбные котлеты, как и мясные, это вкусная вещь, но не всегда дети их едят, поэтому должна быть кусковая рыба.
1: Ага, ну стейк красный.
0: Ну, то есть
1: рыба,
0: судак под маринадом. Отлично. А, ну это та рыба с вот этой вот морковкой сверху и луком. Когда ты вот эту морковку снимаешь, это рыба
1: подушка.
0: Под шуб. Вот подушка, да. Вот ты ее так снимаешь и ешь эту рыбу, которая еще пахнет какой-то тухлостью, но ты если закрытыми глазами ешь и носом, то очень вкусно.
1: А мне нравится минтай.
0: Да, мне сейчас она нравится очень. Но в детстве я ее не любила.
1: Почему его безголовым продают?
0: Хотелось бы знать.
1: Потому что головы у ментая выглядят, как будто бы это, не знаю, динозавр какой-то ужасный.
0: Я не буду гуглить, можно?
1: А ты вот погугли.
0: Не, я тебе на слово
1: Ну, поверю. Если про Ивлеву не хочешь больше рассказывать.
0: Не, подожди, давай, может, до десертов дойдем, должны же быть. Так, дети, которые... Ты что тут, господи, боже мой. Баклажаны, запеченные с хумусом. Как тебе? Кто из взрослых любит хумус? Я любила хумус, когда играла в вегетарианку. Я не ела лет 8 мясо, рыбу, морепродукты, ничего. И
1: это ты играла, да, в нетакуську.
0: Ну, я просто посмотрела. Мне попался коготь в колбасе. В молочной колбасе докторской попался коготь. Я прям его видела. И после этого...
1: Крысы?
0: Ну, я не хочу предполагать, но очевидно, что, скорее всего, она...
1: Не людской.
0: Ну, скорее всего, она не добежала, куда хотела. Прибежала прям вот этот котел. И после этого я посмотрела ряд фильмов про то, как делают паштет, колбасу. Посмотрела фильм «Земляне». Такой фильм, после которого ты, ну, вообще не хочешь есть ничего, что дышит.
1: Ту-ру-ру, ту-ру-ру.
0: Да. Я подумала, что мелочиться. Я училась на... первом курсе училища, значит, на втором курсе университета, и я подумала, а я просто не буду есть все живое. И я оставила только продукты происхождения животного, то есть яйца я ела,
1: ну,
0: молочку.
1: Курица, само собой,
0: курицу да? Нет, я не ела ни мясо, ни рыбу, ни морепродукт, ничего. Похудела, как щепка, это самый мой худой период в жизни, потому что с меня вся одежда сваливалась. Я была зеленого цвета, потому что витаминов не было. Я училась в двух местах, и мой рацион был дешевая кофе из автомата вот за 30 рублей, знаешь, что тут?
1: Сейчас, подожди, подожди, ты сейчас сделала больно многим.
0: Почему?
1: Дешевый.
0: А я хочу дешевое.
1: А ты дешевая, да?
0: Давайте
1: поумнее.
0: Творог или творог?
1: Слово дешевка уже вернулось официально.
0: Дешевка, бечевка вообще, не кофе. Помойка. Там такой кофе, что его нельзя вообще мужским родом-то называть.
1: А, кстати, слушай, ну вот... Филатова поздравили, Алену Михайлову поздравили.
0: СТ, Степа Марсель, Гуф, Никита Никитин. Все с днем рождения.

0: Я сейчас поняла, почему у меня башка раскалывается. У меня громкость в наушниках на максимум была вывернута. Адекватно вообще? Я что, хочу оглохнуть? Я думаю, почему так все громко?
1: Да что ж ты сумасшедшая-то такая?
0: Я в стерео каком-то
1: живу. Я иногда после Вадички Данилина прихожу на эфир, и как-то, знаешь, так не подготовившись, накидываешь эти уши, и прям все, перепонки треснули.
0: Ну, его можно понять, у него возраст уже, человеку 73 года. Он иначе не услышит ни себя, ни треки. Поэтому не осуждаем.
1: Супер хиты, супер новинки.
0: Все так, наслаждаемся вместе. Да. Мы сегодня вспоминаем ваше любимое блюдо из детского садика.
1: Кулебяку все вспоминают.
0: Это я видела, но
1: брос какой-то,
0: это
1: да?
0: Невозможно. Какая кулебяка в саду?
1: Кулебяка, да.
0: Кулебяка была в школе. Вот я училась в Ярославле в 74-й школе на пятерке.
1: А что такое кулебяка?
0: Кулебяка – это пирог с картошкой. Вот у нас была кулебяка с картофелем. Она вот такого размера, как нога, как ступня мамонта. Огромная. Ее можно было смело брать на класс. Очень вкусная. Но в саду не было такого. Какая кулебяка? Может, вы что-то праздновали, как мы? Как у меня вот кутья, у вас кулебяка, но невозможно, чтобы была...
1: Пирог с рыбой, понимаешь ли, потом рис с изюмом пишут вот. Нам. Это вам не кутья, но что-то очень такое, да.
0: Подожди, ну кутья, это же и есть рис с изюмом. Я не хочу вас расстраивать, но, ну, кажется, да. Кажется, вы просто не хотите признавать.
1: А печеночники ароматные. Такое,
0: что?
1: Помнишь блюдо?
0: Что вот такое? Такое вот.
1: Подожди,
0: было,
1: да?
0: Что такое печеночные котлеты? Печеночные оладьи? Мне кажется, хотя, может быть, и были. Я люблю печеночные оладьи.
1: Печеночники, рагу из овощей, молочный суп с пленочкой.
0: Да. Почему никто не вспоминает тушеную капусту с сосисками?
1: Это назывался бигус.
0: Я не знаю, что такое бигус. Это тушеное...
1: Это не круто.

0: на сайте newradio.ru и превращай супер новинки в настоящие супер хиты. Только на новом радио. Реклама.
1: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на МТС.
2: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду, за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40. 0+.
4: Я Пирелли беру в колесо.ру.
5: Дорогой, а что это ты напеваешь?
6: А, это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
7: О, нам давно нужна зимняя резина.
8: Я Пирелли беру в колесо.ру.
9: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
10: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
11: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
12: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах.
13: Сладкий вкус малины.
12: Сергей Лазарев, Эл-Джей, Айова, Зивер, Лолита, Беарвульф, Анасти. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
14: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
15: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
16: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
17: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии много знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
18: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
19: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.

0: только 2 часа.
1: Я что-то в шоке, что уже домой пора. Я не буду оставаться, не умоляйте, не надо. Друзья, оставьте, оставьте, не стоит. Значит, в момент, когда я чувствую, что мне не очень, что какая-то температура, вот я читаю новость о том, что в Москве зафиксировали какой-то мутировавший гонконгский грипп.
2: Ага.
1: И болеющая водичка, Данил. Мне так. Вот зачем вот эти мнительные мысли перед сном? Чтобы я ночь не спала, мучилась. Я себе за 3 секунды сейчас все симптомы сопоставлю и еще некоторые додумаю.
2: То есть ты начала за здравие, говоришь, что все хорошо, а заканчиваешь
1: не
2: эфир?
1: Надо слово «упокой» в мой адрес хорошо. Произносить,
2: хорошо, но
1: пожалуйста.
2: Про кутью ты сама начала.
1: Пожалуйста, не шути так мне, правда, я загонюсь за 2 секунды.
2: Все, отменяю.
1: Не надо. Один да, раз да, Райт Раунд шутил, и я заплакала, и он с тех пор, ну, он теперь, когда жестко шутит, он сразу извиняется или говорит, что это я про Кирилла.
2: Слушай, а рэперы извиняются? Сумеют, все нормально.
1: Нормально,
2: я как
1: да.
2: рэпер, извини.
1: Спасибо большое.
2: Все хорошо.
1: Принимается, принимается.
2: Лучше.
1: Ребят, мы сегодня с вами обсуждали любимое блюдо из садика. Все равно, несмотря на то, что мы вспоминали какую-то гадость, не в обиду всем тем, кто любит манную кашу, может, у вас просто вкуса нет или рецепторы сломались, очень много теплых воспоминаний. Про вот те самые запеканки,
2: рыбные
1: те самые
2: котлеты,
1: оладушки.
2: Морковные котлеты.
1: Да, что...
2: Про кусочек свеколки, который в кармашек клали.
1: Потому что ты можешь вот это все ненавидеть в моменте, но сейчас, когда ты уже престарелая плесень, как мы с тобой.
2: Да.
1: И половина наших слушателей будем честны.
2: Свеколку-то с чесноком бы с удовольствием.
1: Сейчас бы вообще
2: да?
1: за милу душу пойти на этот график и распорядочек. Утром зарядка.
2: Сон-час.
1: Сон-час. Сон-час, mm-hmm. тихий час.
2: Да, а у вас не было сон-час?
1: Тихий час. Сон-час, да. Это звучит даже странно.
2: А
1: тихий
2: у нас час.
1: Сон-час?
2: Ну, мы спали.
1: Ну, тихий час.
2: Ну, спали в тишине, все правильно.
1: Ну,
2: но
1: да. Называлось
2: мы же спали,
1: сон-час?
2: У нас сон-час. А
1: у нас
2: тихий
1: назывался
2: час.
1: Тихий час.
2: А у нас сон.
1: Потому что не все спали. Некоторые пыски друг другу показывали и приходили, всех ругали. Там было условие, если ты неугомонный ребенок, тебя не могут уложить спать, тебя просят хотя бы полежать с закрытыми глазами. Но эта уловка всегда работает, у тебя нет шансов.
2: Я с воспитателями ел пряники в это время.
1: А ты чувствуется по тебе, что ты вот, ну, да. тоже, как и вот наша Наташа.
2: Но она вот ты не показывал.
1: Ну, это можно было да. не говорить.
2: А что, ты думаешь, все показывали, да нет?
1: Я нет.
2: Вот именно.
1: Я вообще даже не знаю, где люди, с которыми я в садике была.

0: прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске малооблачно. Осадки не ожидаются. Ветер северный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 11, плюс 13 градусов. Атмосферное давление 733 миллиметра ртутного столба.
2: Реклама.
3: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
4: Осень уже началась. А ты все еще думаешь, куда поехать?
5: А если не ждать подходящего момента?
6: Новый Чанган Юнес с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый Лог 53. Телефон 490432.
7: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условия приобретения. Уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый Лог 53.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
9: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
10: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
11: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
12: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
13: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
14: 20 66 66.
15: Новое

0: Магнитогорске 10 вечера. Новое радио.
1: Все так, ребятушки, все так. Суперхиты, суперновинки в бесконечном количестве в обозримой перспективе у нас. Да какая разница, ты же доверяешь нам, все будет прекрасно и замечательно. Шикарного вечера.

0: Асия на новом радио. Пепел и дым прилагаются. А еще прилагаются любопытные новости из мира технологий. Hi AI Media. Любопытный канал. Вот, собственно, оттуда я узнал, чем занимаются серьезные мужчины в ООН. Поехали. Дональд Трамп на Генассамблее ООН объявил, что искусственный интеллект теперь будет называться суперинтеллектом. Слово «искусственный», по его мнению, делает технологию какой-то ненастоящей, а ведь она настоящая. Поэтому во всех американских государственных документах отныне будет стоять суперинтеллект. И Трамп выразил надежду, что и весь мир последует этому примеру. Вариант он выбрал, в том числе, голосованием в своей соцсети. Вот, для Трампа это, конечно, не первое переименование. Массивный дядька. Вот он в прошлом году Мексиканский залив, например, превратил в американский. В августе озеро Онтарио, которое в Канаде, да, стало озером Америка. Вот. Но проблема есть с этим искусственным, точнее, суперинтеллектом. Термин «суперинтеллект» уже давным-давно занят. Термином «суперинтеллект» специалисты называют гипотетический искусственный интеллект, который превзойдет человека во всем. То есть то, чего пока не существует. Да. А как вот вариант, например, исполинский интеллект, богатырский интеллект, недюжинный интеллект, в конце концов. Хотя кто меня-то спрашивал? Новое радио, Данил Михайлов, за старшего. Красивого вечера тебе.
1: Новое радио и Zion Music представляют финальный этап конкурса «Музыкастинг». Неделя новой музыки и исполнителей в прямом эфире нового. Будущую звезду определяют слушатели и профессиональные жюри. Кто же получит главный приз? Покажет «Музыкастинг». Не пропусти. С 5 по 9 октября полуфинал. 12 октября в 18:00 финал конкурса. Музыкастинг. Смотри, слушай, голосуй в прямом эфире нового.
2: Реклама. Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 8 телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
4: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
3: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
5: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И сегодня у меня в гостях Катя Айова. Какие артисты вот у тебя вызывают недопонимание?
3: Я не могу вдохновиться, когда захожу в топ. 50.
0: Анна Астик, вот как тебе ее музыка, кстати?
3: Впихнуть невпихуемая просто.
0: Немножко потерялась из виду с 19-го года.
3: Я включила в мозг в 19-м году. Ну, знаешь, это ужасное ощущение, когда ты ищешь и не можешь найти.
0: Про папу, про своего.
3: Устал выпивать. Это такое описание моего папы. И ушел в свой мир. Навсегда.
1: Не дочь. Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: Не дочь.
2: 18+.
1: Реклама. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Зиверт, Сергей Лазарев, Артик и Асти, Джонни, Валерия, Лолита. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
4: Представьте, теплое море, внимательный сервис и забота о деталях. Атмосфера, созданная именно для вас. Уютный семейный формат или авторская концепция Posh Club. Отдых мечты в Египте начинается в Sunrise. Бронируйте отели Sunrise вместе с туроператором Fun & Sun.
5: На Муз-ТВ новый радиочарт. Суперхиты, суперновинки и суперновости здесь.
6: Это просто хахашка распирает изнутри.
5: Кирилл Калинин в кадре.
6: Приколист и талант.
5: И в центре главных музыкальных событий.
6: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
5: все, что звучит на новом, теперь на экране.
6: Музыкальные скоростя.
5: Новый радиочарт.
2: Смотри каждую пятницу в 17:00
5: на Муз-ТВ.
6: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать.
2: 16+.

Мне кажется, простые слова каждый сейчас хочет услышать, какие-то, ну уж точно не являющиеся культурным кодом общества. Ну, а что, у каждого свое какое-то желание вечером. Кто-то хочет заглянуть в, не знаю, какую-нибудь энциклопедию, почитать, как дела в Румынии или там в эпоху крепостного права, а кто-то, наоборот, в будущее с искусственным интеллектом сейчас загоняется. Где тут простота? Да я не знаю, в глазах смотрящего. Это новое радио, суперхиты, суперновинки в бесконечном количестве. За них в ответе Данила Михайлов. Мое почтение.

0: 11 вечера в Магнитогорске. Новое радио.
1: Да и новинки в полном порядке. Ребятушки, уточняю, как и всегда, в это время какой у нас там праздник любопытный имеется. И что-то у меня не открывается окошко. Поэтому давай вот без всякого повода пожелаем друг другу всего самого наилучшего.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антон.

Красиво. А Маша, вот эта песня, кстати, да, группа «Винтаж» на новом радио, вот эта песня меня отправляет прямиком в 2009 год, собственно, когда она и вышла. «Весна», Петропавловская крепость, Санкт-Петербург. Внутри проходит корпоратив одного телеканала, и, значит, я был диджеем. Подходит серьезный мужчина в пиджаке и говорит: никаких песен по заявкам вообще даже не думай. Вот, но вот этой даме не отказывай. И указывает на женщину в красивом платье очень серьезную. Так вот, ей я не отказывал. И эта песня прозвучала 11 раз за вечер. Такие вот прибабахи. Новое радио. Суперхиты, суперновинки в бесконечном количестве отличаться разнообразием будут.

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама. Реклама.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ООО «0+».
1: Где суперхиты? У нас в чарте.
2: Стильно.
1: Где суперновинки? У нас в чарте.
2: Занятно.
1: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
2: И немного тревожно.
1: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
2: Чудненько.
1: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
2: Ничего не понятно, но очень интересно.
1: Так кто сегодня в чарте?
2: Терминатор.
1: Узнаешь в пятницу в 17.00.
2: Попробуйте, вдруг прокатит.
1: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
2: Поехали.
1: 16+.
3: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
6: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
7: Новое радио.

сумасшедшая, конечно, синусоида сегодняшних новостей. И жарко, и холодно. От одних новостей в дрожь бросает, от других как-то и теплом веет. Сегодня много дней рождений у замечательных людей. Сегодня кого-то не стало. Сегодня, ну, вот, например, музыкального критика Сергея Соседова. Очень грустная новость. Но жизнь продолжается, друзья. Красивого вечера. С нас, как всегда, приятное музыкальное соседство. Новое радио. Данила Михайлов здесь. Мое почтение.

0: Новое радио.
1: Супер-хиты. 29 лет сегодня исполняется поисковой системе Яндекс. Да, 29 лет. Найдется все, как известно. И вот что мы там. Главное, чтобы не нашлось, что мы там ищем.
2: Не бойся заговорить, сейчас лучшее время. Между нами тает бит, он стекает по телу.

впервые в концертном зале нового. Цой. Прямой эфир. Живой звук. Живая среда. 30 сентября в 18.00. Сольный концерт. Цой. Лайв. Слушай эфир. Смотри онлайн-трансляцию в приложении и на сайте newradio.ru.

0: Иванова.
1: Всем привет, это Даня Нилетто. Слушайте прямо сейчас мою новую свежую песню «Ментоловая». Песня либо про машину, либо про девушку. Решать вам. Прямо сейчас, на новом радио.

Ну, прям джазец, класс. Бауса на новом радио, Магнетик. Ребятушки, вот считаю, что сегодня день осеннего равноденствия, и сразу в голове мысли о том, что пора ждать весну. Ну, правда, если ночей теперь станет больше. Хотя нет, что-то я засуетился. У нас еще день рождения нового радио, еще Новый год, само собой, еще много чего прекрасного и замечательного в перспективе. Может быть, даже и сегодня в перспективе у тебя что-то прекрасное, да, случится. Я тебе этого искренне желаю.

ВК-видео и Рутьюб нового радио. Если вдруг узнаешь свой трек, мы никому не скажем. Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности.

«Золото на новом радио». Вот симпатичные мне такие истории, когда в 2015 году на телеканале «Россия», ну, Володя Золотухина из музыкального конкурса попросили уйти. Мол, ладно, ребятушки, давайте как-нибудь в другой раз. Они говорят, да, окей, соберем стадион, пригласим вас. 10 лет спустя собрали стадион ВТБ-арену. Ну, красиво же, красиво. Сказал, сделал. Это по-мужски. Новое радио. Данил Михайлов сказал, домой пошел. И вот взял, поднялся и скатертью.

было раньше. Помоги, помоги, я солдат. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Лэнд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио.

0: радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов.
2: И Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16:00, премьера. В воскресенье, в

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.

0: музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов
2: и Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16:00, премьера. В воскресенье в это же время.

0: начинается новый сезон.
1: Всем привет! На связи мы, группа Five Star Family.
2: Слушайте наш совместный трек с Фарго «Перемотай».
3: И вспоминайте лучшие моменты жизни на волнах нового радио.

впервые в концертном зале нового. Цой. Прямой эфир. Живой звук. Живая среда. 30 сентября в 18.00. Сольный концерт. Цой. Лайв. Слушай эфир. Смотри онлайн-трансляцию в приложении и на сайте newradio.ru.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Трэш-ток.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
0: Трэш-ток.
1: Супер-новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти «Фрэш-ток».
1: «Фрэш-ток». Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио.

0: Одна песня может остаться в плейлисте у друзей.
1: А может зазвучать на всю страну.
0: Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен.
1: Музыкастинг. Девятый сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru.